0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Космос — это синяки.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

я гнала мысли прочь. Я тебя не ласкала, это ласкала ночь. Я и не понимала, это было давно. Я тебя не целовала, тебя целовало вино. Просто тебя разгадала по твоим грустным глазам. И я тебя не теряла.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
0: БИМ-радио.

0: радио. Первое в Казани.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.
2: Ты хочешь?

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Видела моя прабабка, дворянка, в какую я рань встаю. Позор!
2: А я не понял.
3: Yeah, it's alright. Let's go now.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Осеннее. Уютное. Любимое. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Оказывается, корову можно заставить подняться по лестнице, но заставить ее спуститься по ней невозможно.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
0: Осенние дни становятся ярче с Бим Радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: любимое радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене. От 130 тысяч рублей за квадрат. Квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция Спортивная 2». ООО «Созастанция Спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, если вам предложат сходить на выставку, в театр, в кино, на концерт, идите. Сейчас вы особенно восприимчивы к искусству. Тельцы, у вас будет наблюдаться повышенная чувствительность к физическим нагрузкам, поэтому заниматься спортом лучше под присмотром опытного тренера. Близнецы, кто-то будет пытаться вами манипулировать, коварно взывая к лучшим чувствам. Раки, вы проявите упрямство и желание власти. Львы, а вы можете признаться в своих чувствах, не боясь быть неправильно понятым. Девы, хороший день для поездок, экскурсий, активного отдыха на улице. Весы, вам предстоит принять участие в мероприятии, требующем соблюдения формальностей и традиций. Скорпионы, не стоит воевать со своими желаниями, они будут оправданы и безобидны. Стрельцы, у вас возможны импровизированные праздники, на которых могут завязаться интересные знакомства. Козероги, все успеть не получится. На кухне будьте осторожны с острым инструментом. Водолеи. Неожиданно для себя вы окажетесь в центре внимания и наверняка этому порадуетесь. Рыбы. Поступит много интересных предложений, которые можно сразу принять, не опасаясь подвоха. Всем знакам зодиака желаем светлого будущего.
5: Такое счастье. Всех не переслушать. Счастье быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. С октября для самозанятых начнут действовать новые правила взаимодействия с заказчиками. Если исполнитель на протяжении полугода ежемесячно отрабатывает свыше 60 часов на одного клиента, площадка ограничит сотрудничество именно в этой паре. При этом самозанятый сохранит доступ к платформе и сможет выполнять заказы других заказчиков. Физкультура и спорт в Казани набирают популярность. Регулярно занимаются уже 68% горожан. Такой результат стал возможен благодаря развитой спортивной инфраструктуре. В городе работает свыше 650 объектов, в том числе 6 новых центров, открытых в этом году. Власти ставят цель к 2030 году довести долю активно тренирующихся жителей до 70%. Чтобы справиться со стрессом и гневом, психологи рекомендуют поведенческие способы саморегуляции. Например, снять напряжение можно с помощью боксерской груши либо крика, а упорядочить мысли, записав переживания. Это развивает эмоциональный интеллект и улучшает взаимодействие с собой и окружающими. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб, восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
6: Это когда? Это когда едешь на работу, а хочется в отпуск.
7: Хочется. Очень хочется. Достал свой самый лучший плейлист и такой...
6: Причем там, где анимация танцует в бассейне, который...
7: Да, вот едешь и думаешь, давай, еще пару песенок, и все нормально, будет. Сейчас я как встану, как пойду, как только зажгу этим утром,
6: друзья. А что, завтрак как раз по времени.
7: Всем доброго утра. Здравствуйте. Это у нас самое заряженное, энергичное, бодрое утреннее шоу.
6: Утромены.
7: Что там из-за?
6: Подожди, нормально, все нормально.
7: Точно, ты уверен?
6: Да, конечно, еще бы.
7: Ты готов?
6: Ты же видел, я пришел с утра.
7: Да. Честно говоря, Игорь раньше, чем вот 10 утра, он не просыпается, но тут прям смертельный номер получился такой.
6: Ничего, я же здесь даже разговариваю, это вообще событие.
7: Друзья мои, да, поехали. Это самое энергичное заряженное утро здесь на Бим-радио под названием «Утромены». Здорово всем, Белов, Никитин, сегодня необычный состав, вот уже нас поддерживают тактически. А плюс 792-72-42-8, пишите, пожалуйста, в Максим, мы всегда готовы к диалогу. Вот 65% горожан, согласно новости, которая вышла вот в начале часа, уже активно занимаются физкультурой в это время.
6: Физкультурой?
7: Уже 65%.
6: Уже? Но смотри, а потом они моржеванием будут заниматься, потом холода, в общем-то, потом, благо, РКБ рядом.
7: Не хотелось бы, конечно, да. Всем здоровья пожелаем. Для того, чтобы снять стресс, нужно бить по груши. Вот тоже в новостях было сказано. Ты как снимаешь стресс, Игорь? Игорь, как ты снимаешь стресс?
6: Я даже не знаю.
7: Как ты снимаешь стресс?
6: Я иногда ору просто.
7: Орешь на кого?
6: В лесу. На лесу ору, да. В лесу, на лесу.
7: Какой-то дуплишка находит, ты туда все свое негативно. Как вы снимаете стресс с утра? Ну, вообще с утра бывает стресс?
6: Ну, слушай, у кого депрессия, они просыпаются, и они уже уставшие.
7: Они уже в депре.
6: Они уставшие просто. Я проснулся, я уже устал. Ну, это самое страшное, на самом деле.
7: Ну, депрессия — это что-то уже затяжное. Стресс — это такое. Да. Пиковое, а депрессия — это уже когда там месяц, два.
6: Да, уже все плохо.
7: Слушайте, ну это, наверное, не про вас. Очень не хочется думать, что это не про вас вообще ни в коем случае. Мы вам пожелаем отличного доброго утра. Здесь на Бим-радио сегодня у нас что?
6: Нас назвали интересным составом. Ну да.
7: Интересный состав — это когда покупаешь что-то новенькое в магазине, смотришь там, какой интересный состав. Сахара нет!
6: Сахара нет!
7: Славу! Все, берем. Белов, Никитин, всем желаем доброго утра.
6: Доброе утро!
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
8: Реклама на Бим-радио.
9: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в «Транстехсервис». Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж «Транстехсервис».
10: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
11: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
13: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
14: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
15: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
16: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань. Камалеева 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.

0: А вы продаете рекламу?
1: Нет, просто даем послушать.
0: Красивая. 2-930-800.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: радио. Первые в Казани.
1: Так, сейчас будем стресс снимать. Вот немножечко, буквально-таки, 2 минуточки, 11 секунд я вам дам для того, чтобы зарядиться.
2: Нормально там так началось.
1: Хорошо.
2: Кей-поп даже называется. Быстро?
1: Да.
2: Ого.
1: Это для тех, кто начинает делать приседания.
2: Точно,
1: поехали.
2: Отлично, давай.
1: На раз, два, три.
2: И раз.
1: Ноги на ширине плеч.
2: Два.
1: Руки можно развести.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что люди, купившие себе медицинский диплом, обычно попадаются из-за красивого почерка?
0: Так, хорошо. Танцуем, девочки.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Историческая справка.
8: Я так уже пятое утро подряд говорю, поехали. Люди уже пишут: Сережа, пора домой. Ты там круглосуточно, что ли, работаешь?
9: Ну да, случается так.
8: Да, такая ситуация у нас в коллективе. Как всегда, всех заразил Альберт Батанин.
9: Да.
10: А, да? Серьезно? Он первый начал, что ли?
8: Переносчик всего вот этого. Вот, пока люди болеют, у нас есть соответствующие замены утром.
9: Ты так сказал, как будто он вообще все переносит.
8: Он все переносит, вообще, как муравей.
10: Как муравей.
8: Что только не несет. 22 сентября у нас на календаре. Всем доброе утро. Что у нас в этом дне в истории, в событиях? Давайте послушаем. Что там?
9: Сегодня самый интересный день. Всемирный день защиты слонов, между прочим.
8: Нам же двух слонят привезли.
9: Нам слонят привезли, да. Про жираф.
8: Ну, не лично нам, это вот...
9: В зоопарк. Ну, надо сходить посмотреть вообще. Вот. Но главная причина Всемирного дня защиты слонов — браконьерство. Конечно, слонов истребляют в первую очередь ради ценной слоновой кости. Но в настоящее время на планете живут всего два вида слонов. Африканские и азиатские. И оба под угрозой вымирания.
8: Нам вот азиатских прислали. Из Лаос. Двух лаосских.
9: Их около 50 тысяч всего в мире.
8: Всего 50?
9: Да.
8: Лаосских.
9: А, лаосских, не знаю, может, у них там своя какая-то
8: численность.
9: Да.
8: Так, также сегодня отмечается Всемирный день без автомобиля.
9: Кстати, да?
8: Без автомобиля. Ты на автомобиль приехал?
9: Ну, как иначе? Я не могу по-другому. Как? Это мне надо за 2 часа выезжать, чтобы далеко ехать.
8: За 2 часа бы выехал.
9: Нет, уж извините.
8: В России день без автомобиля впервые прошел в 2005 году в Белгороде. Спустя 3 года к этим, значит, городам присоединилась Москва. Сегодня она, акция проходит в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, внимание, в Казани. Кто-то отказался от автомобиля?
9: Ну, нет, конечно.
8: В Самаре, Санкт-Петербурге, Твери, Уфе, Чите и многих других городах России.
9: Слушай, интересно, он появился в 1970-х, прикинь? Масштабный нефтяной кризис был.
8: Свыше 100 миллионов человек каждый год в этот день отказываются от автомобилей.
9: Нет,
8: ну, хотя бы одного мне покажите, кто сегодня вот отказался в Казани во вторник.
9: У кого машина сломалась вдруг неожиданно или что-то произошло?
8: Всемирный день носорога, если уж продолжать.
9: Красота.
8: Зоологическую тему. Кстати, нам и носорога скоро.
9: Слушай, мы будем вообще такой шикарный зоопарк.
8: Говорят, что скоро нам носорога поставят, но денег пока не хватает.
9: Ну, наверное.
8: Ильсур Раисович сказал, денег пока не хватает. Вот, я думаю, что когда, в какой момент стартует акция «Соберем на носорога в Казань». А что? Ну, это мое просто такое. Я пятый день работаю, ребята, это нормально, у меня такие мысли в голове бывают.
9: День хоббита сегодня еще.
8: Да, 65 лет назад летчик-испытатель Герман Алферов поднял в воздух вертолет Ми-2.
9: Вау.
8: Вот я сейчас забежал вперед, потому что все же это событие связано непосредственно с нашим городом, с городом Казань.
9: Ну еще бы.
8: Какие еще памятные даты сегодня отмечаются?
9: День сети написано. Ну, я думаю, какой, мировой сети или рыбацкой?
8: Смотри, день хоббита.
9: Вот-вот.
8: Вот мы вчера как раз Фарину вспоминали об этом, об этой деревне в Новой Зеландии. Пожалуйста, вот у чувака там была земля, пришел туда режиссер, сказал, давайте мы тут построим деревню хоббитов.
9: Будем снимать,
8: Властелин. Да, будем снимать. Они, значит, съемки завершились, и эта деревня стала популярной. регулярно, представляешь, помимо того, что ему заплатили за эту землю, за то, что использовали, еще приезжают туристы сейчас в огромном количестве.
9: Ой, красота эту, какая.
8: Деревню хоббитов. И вот мы думали, если у нас, у меня, у него есть земелька, что бы мы могли, кому мы, под какие съемки мы могли бы отдать наши земли? У тебя же тоже земля есть.
9: Есть. А какие там съемки могут быть?
8: Ну вот мы вчера так и думали, никто ничего не предложил. Утро, понимаешь, народ о другом думает. Так, что еще интересного у нас в плане событий? Давайте посмотрим, какие события вообще произошли 22 сентября. Но прежде хотелось бы рассказать о чем? О народном календаре.
9: Давай.
8: Эх. Давай.
9: По народным приметам 22 сентября отмечается День Акима и Анны. Православная церковь вспоминает святых Иакима и Анну, родителей Богородицы. Этот день является по празднествам Рождества Пресвятой Богородицы, который отмечался накануне 21 сентября. Народным календарем он получил название «Поднесеньев день» от слова «подносить», поскольку в этот день было принято преподносить дары молодым супругам и чествовать рождество. Роженец.
8: Вот. Чествуем роженец. Кто сегодня родил, поздравляем. Именины Захар, Анна, Никита, Григорий, Архип, Афанасий, Александр, Иосиф, Дмитрий, Василий, Алексей. И думаешь, кто? Кто ты думаешь?
9: Кто-кто?
8: Сергей?
9: Точно?
8: Редкий случай.
9: Редкий жизненный.
8: Редкий случай. Так, теперь давайте все же к тем событиям, которые произошли 22 сентября. С чего начнешь? С чего ты хронологию сегодняшнего дня для себя отметил?
9: Я все потерял.
8: Юрий Алексеевич,
9: почему?
8: Юрий Алексеевич, он все потерял.
9: Да.
8: Так, в 1784 году на Аляске появилось первое русское поселение. Оно получило название «Гавань трех святителей». Основал поселение купец Григорий Шелихов, который считал, что оно станет важным торговым пунктом для русских купцов, промышленников и миссионеров. И так-то было бы, если бы не великая наша российская императрица Екатерина II, которая посчитала, что, наверное, не нужен нам этот аппендикс где-то там, далеко на востоке, за проливом. Поэтому давайте отдадим его американцам.
9: Угу. А в 1764 году в Российской империи введены верстовые столбы. Представь себе, да, ну или почтовый столб, дорожный знак, показывающий расстояние для почтовых населенных пунктов, единицах измерения расстояния или в единицах измерения времени, часах, и предназначен для расчета, в общем, времени. То есть видишь столб, значит, все хорошо.
8: А раньше, между прочим, центром города всегда считался главпочтам, потому что именно там меняли почтовых лошадей. И версты от города до города считались как раз вот от главпочтам-то до главпочтам-то. А у нас это улица Рахматуллина, если кто не знает. Это в центре.
9: Нормально так случилось.
8: А, ну да. Так, в 1839 году состоялась закладка Храм Христа Спасителя в Москве. Автором этого проекта, насколько я помню, стал тогда очень модный столичный архитектор Константин Тон. Между прочим, Андреич. У нас тоже есть частица этого автора, этого проектировщика-архитектора. Это бывший губернаторский дворец на территории музея-заповедника Казанский Кремль. Сейчас это парадная резиденция Раиса Республики Татарстан.
9: Красивая.
8: Вот так вот. В 1862 году президент США Авраам Линкольн объявил об отмене рабства в Америке.
9: Красота какая.
8: Да. Смотрите, в 1861 году это произошло у нас в России. Александр отменил, да, я великий русский император. Ну, а у них чуть позднее. Чуть позднее.
9: На годик.
8: Ну, ты же сегодня с этого начал.
9: Да.
8: Рабочий поселок Нижнекамский в 1966 году был преобразован в город Нижнекамск. К этому времени был утвержден проект создания в северо-восточной части Татарской АССР Нижнекамского промышленного района с крупнейшим в Европе нефтехимическим комплексом.
9: Вот так вот. Вот он появился. Поздравляю вас, кстати, дорогие нижнекамцы. 1935 год. Ага. В вооруженных силах СССР ввели персональные воинские звания для кадрового состава армии и флота. Тогда же появилось высшее звание маршал Советского Союза. Первыми его были удостоены Будённый, Ворошилов, Егоров, Тухачевский и Блюхер.
8: Вот как тут не вспомнить Егорова, одного из первых маршалов Советского Союза. Он, кстати, заканчивал наше бывшее юнкерское училище, которое находится также на территории музея-заповедника Казанский Кремль, между прочим.
9: Вот
8: Видишь, как у нас сегодня...
9: Хорошо, что Сергей у меня есть. Такая красота.
8: Все с Казани связано. В 1994 году... Потяни, пожалуйста, время. В 1994 году...
9: Тяну время.
8: Взял, затянул.
9: Про США ты хочешь сказать? Про сериал? Давай я расскажу.
8: Да, да, вот про сериал. А я сейчас все найду. Давай, про сериал.
9: В США вышел первый эпизод комедийного сериала «Друзья». Он же эпизод, где Моника берет новую соседку. Ситком шел 10 лет, а в 2021 к 236 эпизодам добавился спецвыпуск!
8: Па-па-па! Да! Многие смотрели, многие любят этот прекрасный... Эй! Прекрасный сериал. Ну что, на этой оптимистичной ночи...
9: Подожди, еще кусочек маленький, да? 2023 год. Банк России выпустил памятную монету номиналом в 3 рубля.
8: 3 рубля.
9: Вот, да.
8: 3 рубля.
9: Угу.
8: Это вот только памятная монета в 3 рубля номиналом есть.
9: Да.
8: Так-то у нас 3 трешки вообще.
9: Вообще трешек нет, я поэтому и говорю в 3 рубля. Не хочешь себе?
8: Так, сейчас смотрю, кто у нас родился в этот день. Из людей примечательных, замечательных.
9: Самый, наверное, популярный Роналдо.
8: Роналду родился?
9: 50 лет.
8: 50,
9: ой, подожди, 50, может, 50
8: лет?
9: Больше,
8: Роналду,
9: больше
8: уже. Роналду уже 50 больше. Лет вообще? Уже 50 больше. Лет? Роналду 50 лет? Это бразильский же, да?
9: Ну.
8: Это не Роналду, давайте так. Это
9: Роналдо.
8: Роналдо.
9: О,
8: Зубастик.
9: Бразильский.
8: Зубастик мы его называли.
9: Зубастик?
8: Да. Так.
9: Ну, считается одним из лучших игроков истории футбола.
8: Согласен. Родился английский физик и химик Майкл Фарадей. А в 1900 году родился советский лингвист, автор словаря русского языка Сергей Ожегов. Да, с чем вас, собственно, и поздравляю. 22 сентября вот нам написал Радик. Доброе утро, сегодня мой день. Мне 45, а в душе 21. Настроение двигаться под скутер, под песню Фая. Не надо двигаться.
9: Не надо двигаться. Потому что... Вы осторожней там.
8: Да, друзья мои, всем доброе утро. Это Утромены, здесь на Бим Радио. Желаем хорошего дня. О, вот как раз вам песня. Для тех, кому 21.

0: Тбилиси.
1: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
2: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лориам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
8: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, если вам предложат сходить на выставку, в театр, в кино, на концерт, идите. Сейчас вы особенно восприимчивы к искусству. Тельцы, у вас будет наблюдаться повышенная чувствительность к физическим нагрузкам, поэтому заниматься спортом лучше под присмотром опытного тренера. Близнецы, кто-то будет пытаться вами манипулировать, коварно взывая к лучшим чувствам. Раки, вы проявите упрямство и желание власти. Львы, а вы можете признаться в своих чувствах, не боясь быть неправильно понятым. Девы, хороший день для поездок, экскурсий, активного отдыха на улице. Весы, вам предстоит принять участие в мероприятии, требующем соблюдения формальностей и традиций. Скорпионы, не стоит воевать со своими желаниями, они будут оправданы и безобидны. Стрельцы, у вас возможны импровизированные праздники, на которых могут завязаться интересные знакомства. Козероги, все успеть не получится. На кухне будьте осторожны с острым инструментом. Водолеи. Неожиданно для себя вы окажетесь в центре внимания и наверняка этому порадуетесь. Рыбы. Поступит много интересных предложений, которые можно сразу принять, не опасаясь подвоха. Всем знакам зодиака желаем светлого будущего.

0: джентльмены.
1: А я думал, слова.
2: А мы напомним, что у нас сегодня день отказа от автомобилей. Казань как будто принимает в этом участие, в этой акции.
3: Ну, а мы о пробках расскажем попозже.
2: А вот там и посмотрим.
3: Или нет.
2: Пишут, значит, наши слушатели о том, что, судя по всему, сколько ждать такси.
3: А, да, отказались все-таки?
2: Да, но тут, смотри, опять-таки, либо отказались.
3: Так.
2: Либо напротив.
3: Ну смотри, представь себе, если сегодня таксисты отказались от машин. Вот, что вот будет с людьми, которым
2: таксисты
3: срочно?
2: Таксисты никогда не откажутся от машин. Это бабки. У нас, кстати, скоро будет игра под названием «Рок из 90-х».
3: Вау.
2: Мы разыграем классные призы.
3: Это пригласительный.
2: 10 октября «Рок из 90-х». Вечеринка «Бим-радио».

0: Как здорово, что у наших слушателей уже с утра в 7.37 есть чувство юмора. Присылают фоточки с вот этими заторами, с затрудненным трафиком.
1: Слушай, самое интересное, это Салават Купере или Салават Город? Вот у меня такой качельк случился сейчас.
0: Спуск с Салавата, видимо, с Радужного, да, вот этот выезд к Тецевской, да, и там настолько все битком, это как раз, видимо, по фану к тому отсылу, что мы сегодня говорили об отказе от автомобиля, Всемирный день отказа от автомобиля.
1: Откажись от автомобиля и вызови такси.
0: Которого не хватает, судя по сообщениям наших слушателей. Дочь сейчас звонит, говорит: папа, я проспала.
1: Это счастье какое.
0: Можно, говорит, не пойду.
1: Вот, да, можно сказать.
0: Ты слышал, что я сказал? Да, что сказал.
1: Ну-ка, быстро учиться.
0: Учиться и учиться, друзья мои. А вам всем хорошего настроения. Сейчас прогноз погоды.
2: Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор рубрики ООО «Акбарсдом».

0: Игорь Никитин как только расскажет вам о погоде.
1: Я вам сейчас как расскажу.
0: Порадует вас.
2: Да, кстати, сегодня радость огромная, действительно. Итак, на сегодня по, значит, прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан 22 сентября переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный, днем 5-10 метров в секунду. Итак, сегодня в Казани мы ожидаем 23-25 градусов со знаком плюс.
0: 23-25.
2: Елабуга, набережные Челны 23-26 градусов тепла. Альметьевск, Бугульма, Бавлы плюс 23, плюс 26 градусов тепла.
0: Это же просто что-то какое-то бабье лето.
2: Нурлат плюс 23, плюс 25. Буинск-Опастово 21-25 переменная облачность.
0: Вообще новость, которая вот сейчас мной была выхвачена с вечера, поэтому никто не успел ее рассказать, кроме нас. По данным Гидрометцентра Татарстана, последняя декада сентября кажется заметно теплее обычного.
3: Йо-ху!
0: Да, в Казани средняя температура в период с 21 по 30 сентября ожидается на уровне 15 с плюсом. И это выше нормы на несколько градусов.
2: Если солнышко-то будет и тепло, осень-то по-настоящему золотая будет, красивая.
0: Давайте любить наших женщин.
2: Так.
0: Потому что они горячие, страстные. Надо как-то это поддерживать.
1: Как ты свел с погодой к женщинам?
0: Ну, потому что лет-то бабье у нас, 22-й сентября. Как это еще можно назвать? Всем доброе утречко.
4: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но Бим все исправит.
5: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
6: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
7: Может, до весны подождем?
8: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. От действия с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: вот смеюсь. Сегодня, говорит, таксисты на самокатах в тарифе попутчик. Вдвоем же нельзя.
1: Я еще не проснулся до такого этого вашего уровня этого юмористического. Так, на Мамадышском тракте коллапс пишут. Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Установили на остановке. Что там на остановке?
0: Вагончик дорожников. Щебень отгрузили.
1: Щебень туда отгрузили.
0: Ну, слушайте, ну...
1: А где еще? Нет, а где ты хотел?
0: Ну, подожди, там, по-моему, асфальт меняли как раз.
1: Ну, вот. Там постоянно что-то меняют.
0: Да вообще, радуйтесь, что асфальт меняют.
1: Каждый год, как написали.
0: Ну, а мы ворчим тут. Ой, опять у пробки.
1: Горьковское шоссе от Олимпийца просто стоим.
0: Хорошо, что у вас есть бим-радио.
1: Доброе утро, Валентина. Что бы вы без нас делали?
0: Вообще, просто.
1: Так, стоят пробка на 18 минут.
0: Горьковское
1: шоссе.
0: Шоссе,
1: да. Это вот все, кто отказался от автомобиля, вам большое спасибо. Немногие те, кто сейчас идут в наушниках, едут в автобусе, говорят, да, я такой, я поддержал вот этот международный день, международную акцию отказа от автомобиля. Сегодня 110 миллионов должны отказаться. 110 миллионов в Казани, не знаю, сколько.
0: Но не обязаны, да?
1: Абсолютно нет.
0: Обрадуйте, говорит, людей, в ближайшие 10 дней дождей не будет. Откуда вы знаете? Мы даже не знаем.
1: Не-не-не, будет там все нормально, все хорошо, без дождей будет. Антон, давайте Антона поддержим.
0: Но нет, поддержим.
1: И меня поддержим.
0: Каждый меняется.
1: Дожди. Но, честно говоря, с точки зрения вообще взгляда на рыбалку, нам такая погода не нужна. Нужна вообще. Тем, кто ловит щуку, которая уже, честно говоря, уже вот здесь вот уже эта щука.
0: Дождь должен быть?
1: Надо наоборот, чтобы вода была холодная для судачка, для
0: ледяная.
1: Хищника. Угу. Ну, плюс 4, плюс 6, вот так, чтобы попрохладнее.
0: И чего, как вы прикармливаете? Чай с лимоном выливаете?
1: Нет. Свои танцы с бубнами на лодке.
0: Тоже бубны, что ли, здесь?
1: С тотемами такими.
0: Ясно.
1: Да, друзья мои, мы продолжим на правах рекламы. Информация от спонсора шоу «Утромена», юриста и финансового эксперта Халиуллиной Регины Рафаильевны. Долги давят? Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18. 212-13-18. Первичная консультация бесплатна. Подписывайтесь на канал. Просто в законе в МАКС для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на Бим-радио. Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор». Подробнее на сайте компании «фотон.луидор.ру». Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
4: Недели халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите! С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов 159 рублей. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. «Сканавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Это действительно твой выбор?
9: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
10: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
11: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
12: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-244-741, 16+.
13: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
14: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида
5: прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Хабиб Радио. Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Несмотря ни на что, всем доброго утра, друзья мои. Давайте выдохнем вот этот весь негатив. Вот открываем окошечко, как я что-то часто делаю, там и...
3: Нет, ну, ты вот я понял по губам, да?
2: Да. Вот этот негатив улетел. Все, а дальше слушаем, что уже конструктивно делать. Да, подходим конструктивно. Но начнем с того, что есть у нас затруднение.
3: Ну, загляни уж, ладно.
2: На Мадыжском тракте у нас есть затруднение. Затруднение на Горьковском шоссе у вас есть. Но это такие временные, жизненные трудности.
3: 5 баллов все-таки
2: 5 баллов.
3: Оно есть.
2: У меня 4.
3: Да?
2: А у тебя уже 5.
3: Ну, так вот обновилось.
2: Тебе хорошо синяя оценка ставит. А местами затруднения улица Азина от магистрали М7 до Тополевой улицы. Время проезда здесь 20 минут. Улица Комиссар Габишева, улица Гали Динмухаметова, Мадыжский тракт, вот во всех тех направлениях, которые ведут к центру, собственно, по времени проезда 10-15 минут, а скоро, между прочим, с 24 сентября и улицу Дубравную перекроют от проспекта Победы до Зорги, там тоже будет жарковато, плотненько, красным отмечено. Третья транспортная дамба сейчас в центре 4 балла, из центра 0 баллов, остальные направления мосты и дамбы у нас по нулям в обе стороны, что по ДТП.
3: Ну, самое популярное ДТП — Горьковское шоссе, потому что, слушай, говорят, что мы там стоим.
2: Там, вот,
3: в среднем ряду написано. С 7 часов утра, представь себе, до сих пор, что ли, стоят они? Или им нужен аварийный комиссар просто?
2: Стоят, девчонки, стоят.
3: Мост Миллениум. В правом ряду ДТП написано. В 7:30 появилось в сторону центра, в сторону Вишневского. И вообще по Амирхану что-то тут еще ДТП я вижу. Что там наделали, ребята? Ну, правда, по Амирхану в сторону... Чуйкова, левый ряд прямо перед разворотом. Ну, в общем, хорошо, что подписывают. Некоторые удаются им успеть это сделать. Так, и еще где-то было одно ДТП. Это у нас... О, тут прям затруднено движение очень сильно. В сторону города, с аэропорта, видимо, вот, да, перед развязкой, перед РКБ.
4: Смешно.
3: А там правый ряд.
2: Да, Артем Александрович Патрин написал: ДТП — это тоже отказ от автомобиля.
3: ДТП — тоже отказ от
2: автомобиля.
3: Принудительный.
2: Поддержали акцию так, со смайликом грустным.
3: Не, ребят, давайте без ДТП, пожалуйста. Дистанции соблюдайте, смотрите в зеркала.
2: Вы нам тут статистику в нашу смену не портите, пожалуйста. У нас у Романа дали.
3: А так можно?
2: Конечно. Прям делаешь вот такое прям лицо.
3: Не портите нам статистику.
2: Амирхана в сторону Чуйков ДТП нет уже.
3: Уже нет.
2: Рассосалось.
3: Все, на карте вот уберите так тогда. Вот. Уберите.
2: Вот видите, там стоило только сказать, уже нет проблемы. Если красота. Что, обращайтесь, пишите. Плюс 792-72-102-8.
0: Дёвые заявки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7:50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет. Утромены утроманят.
2: Доброе утро, друзья! Спонсор игры «Утромани» ИП Сатарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Quick Step». Ищите напольное покрытие качества мирового бренда по доступной цене. Скидка 20% на ламинат «Quick Step» на некоторые коллекции. Приходите в магазин «Quick Step» на Альберта Камалеева, дом 32. Телефон 245-21-50. Сейчас будем приветствовать нашего слушателя. Зовут его Ильгиз. Ильгиз, добрый день, здравствуйте. Так, Ильгиз, можно снова?
5: Доброе утро.
2: Доброе. О, все, разобрался.
3: Он, мне кажется, немножко волнуется.
2: Он,
3: хотя сказал,
2: да, все
3: он
2: волнуются, когда приходят в «Утромани». Все волнуются, конечно же. Да и я волнуюсь каждый раз в «Утромани».
3: Ты за них или за себя?
2: Я за всех. Вот если он за себя, ты за себя, то я вообще сейчас за всех, да. Ильгиз у нас не в первый раз приходит уже, пытает часть. До этого какие были успехи?
5: 3000 забрал.
2: О, неплохо. Окучил нас маленько.
3: Нет, ну смотри, получается так, там же можешь сам выбрать. Захотел, забрал, ушел.
2: Вот в какой-то момент все-таки задрожал где-то, да?
4: Ну, решил план был такой, я его придерживал.
2: А, у нас был план.
3: Трешку на выходные просто, да.
2: Да, отлично, друзья мои. Пожелаем Ильгизу удачи и начнем утро мани. Сегодня 22 сентября. Поехали.
0: Утро мани.
2: Я тебе сразу шкатулочку передам.
3: А, ну давай, конечно, да, чтобы...
2: Там наши 100 рублей вот эти...
3: Может, не пригодится.
2: Закон просто. Традиционный, да. Первый вопрос, внимание, Ильгиз. Как называется искусство красивого письма?
4: Каллиграфия вроде. Нет?
2: Очень люблю утвердительные ответы. Вот не вроде, наверное, да, нет, не знаю, нужно подчеркнуть.
4: Волнуйтесь.
2: Я понимаю, как называется искусство? Да вы не волнуйтесь, все нормально. Как называется искусство красивого письма?
4: Каллиграфия.
2: Это правильный ответ, молодец.
0: Утромани на Бим-радио.
2: Далее вопрос о 500.
3: С двумя буквами Л.
2: Да. Этот гриб.
3: Вау.
2: Гриб.
3: Ага.
4: Я вообще бы по грибам.
2: Считается деликатесом, растет под землей, у корней дубов и стоит дороже золота. Его ищут.
4: Свиньи.
2: Специально обученные свиньи или собаки. Какой ответ?
4: Трюфель.
2: Уверены?
4: Да.
2: Там может быть еще что-то?
4: Нет, трюфель.
2: Трюфель. Игорек сейчас так на меня...
3: Он щелкает, как грибы.
2: Молодец. Абсолютно правильно.
0: Утромани.
2: Это трюфель, да. Тысяча? На тысячу вопрос. Все, волнение убираем. Ну, сейчас, мы сейчас уже тут даже не... Как, даже в вашу сторону мы сейчас не будем смотреть никаким образом. Вопрос, кстати, классный, прикольный, мне очень понравился. На мне тестировался вопрос. Я на него ответил сразу.
3: Сергей тестотировщик.
2: Да, тестостерон. В 1952 году, внимание, Ильгиз, 1952 год. В тексте гимна Великобритании произошло изменение. Она заменила его. Назовите его.
4: Короля. Наверное. Ну, потому что там у них же поется как... что-то там... Пусть живет вечно там королева, король. То есть король умер, вместо него... Там Елизавета вторая.
2: Назовите его. В 52-м году в тексте гимна Великобритании произошло изменение. Она заменила его. Боже, храни короля. Абсолютно верно. Поменяли на Боже, храни королеву. Это абсолютно правильный ответ. Вы молодец.
0: Утромани на Бим-радио.
2: У нас, кстати, прямая трансляция есть в ВК. Вы можете посмотреть. Да, вы можете посмотреть все, что происходит. Я, честно говоря, даже добавлю сейчас отбивку, потому что я не надеялся на такие... потрясающие результаты. Поэтому дополняю, Ильгиз. Я верю, у вас все больше и больше. Ваша любимая сумма 3000 рублей. Готовы?
4: Готов.
2: Внимание, вопрос. С момента своего появления он недолго оставался просто удобным предметом для чайной церемонии. Мастера быстро смекнули, что его, как и любое металлическое изделие, можно украсить чеканкой, филигранью и чернью. А в СССР стали выпускать целые серии, такие как «Олимпиада-80», «Города России», «История покорения космоса». Что же это такое?
4: Ну, первое, что на ум пришло, это подстаканник, который у нас в этих поездах же есть.
2: Ну, я понял, да. Металлический подстаканник под стакан, под бокал. Подграненный.
3: Самое популярное в поездах, что пользуется спросом.
2: Чаечек.
3: Чаечек.
2: Да, да.
3: Это
2: ваш ответ?
4: Подстаканник.
2: Подстаканник. Это абсолютно правильный ответ!
0: Утромани.
2: Десятка?
0: Бим.
3: Нет, десятка впереди.
2: Ну
3: что, сейчас мы выиграли.
2: Ну что, ну серьезно, давайте новости послушаем, потом продолжим.
0: На Бим Радио специализированный автосервис Вагнер Лайн.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В общероссийском рейтинге по уровню зарплат Татарстан оказался на 9-м месте, а медианная сумма, которую получают жители республики после уплаты налогов, составляет 71 тысячу рублей. Татарстан станет одной из площадок для тестирования беспилотного общественного транспорта. Такой пилотный проект реализуют по поручению президента России. Помимо республики, испытания пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и на Сахалине. От высоких технологий к высокой энергии. Прогноз на 10 октября. Вечером ожидается резкое повышение уровня рока, громкого пения и танцевальной активности. Место развития событий – ресторан «Максимилианс». Причина – вечер рок из 90-х от Бим-радио. Ведущий рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. Вероятность хорошего вечера – высокая. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Утромены. Утроманя.
3: Давайте продолжать,
4: какие
3: друзья
4: мои. Какие мы четкие с тобой? Я 8 ровно.
3: На 3000 новости. Вопрос был загадан. С подстаканником его отгадал. Его правильно ответил Ильгиз, который у нас сегодня в какой уже третий раз получается?
5: Третий раз.
3: Да, это он забирал трешку. Мы его сейчас уговариваем.
4: На 10 тысяч?
5: Нет,
4: на
5: 10 я не пойду.
3: Тысяч,
5: я
3: на 10 тысяч.
5: Придерживаюсь плана.
4: Слушай, он к выходным по трешке просто, видимо, забирает тихонечко и все. Хотя щелкает, как орешки. Может быть, попробовать?
5: Нет, я точно его не отвечу. Потому что сколько раз вопросы на десятку задавали, я, наверное, ответил, ну, когда в машине ехал, там, максимум один, может, два. Я лучше так заберу, пусть в руках там 3 тысячи будет, чем эти 10 тысяч.
4: И чем сотка.
5: А.
4: Ну что, Сергей?
3: Кстати, вопрос на десятку, я ответил на него, на мне тоже тестировался. Я сразу почти ответил.
4: Ты, вот не хочешь в Утромане прийти как-нибудь?
3: Я, кстати, когда сажусь, на мне вот это все дело. Я вчера вообще тупил вместе с Фаридом Галимом. Ну, он такие вопросы задавал там из серии, да? А там, ну ладно, обычно дети такие задают. Да, в 7-8 классе.
4: И ты не мог ответить? Потому что слишком...
3: Я к тому, что Ильгиза надо сейчас уговорить. Ты на меня не смотри, смотри на Ильгиза.
4: А, да, Ильгиз.
5: Нет, я точно решил.
3: Десятка, Ильгиз.
5: Нет, десятка.
3: Десяточка. И стать вот этим самым звездным победителем проекта Утроман.
5: Нет, у меня план есть, я придерживаюсь.
3: У него есть план. Ну хорошо, давайте будем уважать мнение другого человека. Давайте, у него есть план, он его придерживается и забирает 3000 рублей! Ты молодец, Ильгиз! Можете сейчас передать приветы всем тем, кто за вас болел. Мы за вас лично болели, да, потому что мы вам вначале пожелали удачи, просто по-мужски. И рассказывайте, кто у вас сегодня прям...
5: Ну, болеет за меня моя семья.
3: Так.
5: Жена Лейсян, дочка Камила, сын Самир, он в школе, наверное, и Саматик тоже у меня в садике. Им привет, моим друзьям Рарилар. И сегодня день рождения у моего двоюродного брата. Ему 50 лет. Поздравляю его с юбилеем, Решат, вы с днем рождения тебя. Вот и всем, кто меня узнал.
3: Вот это привет. Да. Вот это да. Вот это ты молодец.
4: Ну, крепкого здоровья давайте пожелаем тогда.
3: Все пожелаем. Трешку забирает у нас сегодня Ильгиз. Мы вас поздравляем. Вот. И продолжаем здесь на Бим-радио утреннее шоу «Утромены». Отличное начало, кстати, сегодня было. Мне понравилось. Я не знаю, как вам, друзья мои, но мне понравилось.
4: Класс.
3: Жалко, но в следующий раз, возможно, Ильгиз все-таки будет придерживаться другого.

0: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
3: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
4: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей. По программе Trade-in и госпрограмме. Звоните в Лада Канавто 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября Чак-Чак пекарня номер 1. Казанский 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
9: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-7392-44-741-16+.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Благодаря своей девушке я забыл, что такое готовка. Она лучше всех заказывает еду.
2: Алло, две пиццы, два гамбургера, пожалуйста.
3: О, божественно!
4: Шоу Шепелявых.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: На Лабутена. Музейно-просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на Бим-радио.
11: Доброе утро, друзья мои, всем слушающим Бим-радио. С большим нетерпением ждали Маргариту Тихонову. Я вообще Маргариту Сергеевну ждал еще с большим нетерпением, чем все остальные. Потому что давненько я, честно говоря, не видел. Обожаю эту рубрику на Лабутенах, которая во вторник здесь в утреннем шоу «Утромены». Маргарит, доброе утро, здравствуйте.
12: Доброе утро, привет, привет.
11: Как всегда, в прекрасном расположении духа. Прорвалась она через все ваши эти пробки.
12: Да.
11: Да, не запуталась здесь в проводах в студии. Теперь готова рассказать о том, что происходит непосредственно на площадке. Руководитель центра «Эрмитаж Казань». Кандидат исторических наук. Не поменялся, когда уже докторская?
12: Нет.
11: Пойдешь на докторскую?
12: Нет, конечно.
11: Ну, пошли и за докторскую. Вот, рассказывайте. Маргарита Сергеевна, уважаемая наша, с чем вы сегодня пришли?
12: Мы сегодня пришли с хлебом.
11: Ой, здравствуйте.
12: И с миром. И с миром, конечно.
11: Соль надо.
12: И соль еще сейчас добавим. Мы в прошлый раз с ребятами начинали обсуждать очень классную, интересную выставку, которая проходит в Москве. Если кто-то из наших радиослушателей собирается в Москву, а может быть, там сейчас находится, то рекомендую сходить в центр Зотов. Это прекрасный культурный центр, который функционирует на бывшем хлебзаводе номер 5. Причем сам хлебзавод был известен тем, что там был организован первый кольцевой конвейер по выпечке хлеба, по его приготовлению. И, соответственно, с течением времени сложилось так в истории этого прекрасного здания в стиле конструктивизма, да, что там в итоге открылся культурный центр. Исторические постройки были сохранены, и, собственно, там проходят сейчас выставки, кинопоказы, лектории. И поскольку в этом году исполняется 95 лет, как там был организован вот этот хлебзавод, коллеги решили сделать таких серию различных мероприятий, посвященных хлебу. И вот одна из них — это выставка, которая также и называется «Хлеб». И чем эта выставка замечательна по своему составу, структуре? Это, конечно же, произведение искусства, более 140 произведений, часть из которых можно увидеть у нас в Телеграм-канале и в Максе, Бим-радио, и посмотреть такой наш раздаточный традиционный материал, соответственно. И вся история рассказывается через хлеб. То есть мы говорим о начале 20 века, то есть, можно сказать, это 1900-е годы до 30-х годов, и мы узнаем историю от хлеба. Чем интересно, потому что сделан специальный аудиогид, хлеб рассказывает, как он приезжает.
11: Хлеб рассказывает,
12: хлеб,
11: прикольно.
12: Да, причем вот мы об этом говорили, о том, что не афишировалось нигде в пресс-релизах, просто рассказывает хлеб в аудиогиде, вот как он там сначала изготовился в деревне, потом, соответственно, как он приехал в город, как развивались булочные различные, потом, соответственно, революция, что дальше происходило с хлебом, там продразверстка, продналог, там карточки, и потом, когда уже было восстановление, да, соответственно, вот, открывались столовые и так далее, что дальше было. То есть вот эта история, она рассказывается с точки зрения хлеба, и рассказывает ее Колобок. Но нигде об этом не говорится.
11: Вот я тоже хотел спросить, кто рассказывает-то? голос какой там? У Колобка у нас нынче один только голос.
12: Но не он.
11: Не он. Не хватило.
12: Да, и, видимо, как раз-таки открытие выставки совпало, видимо, с премьерой в кинотеатрах, и поэтому как-то это ушло как будто бы из пресс-релизов. Но, тем не менее, аудиогид классный, он доступен, он бесплатный, его даже можно прослушать. И чем здорово, то, что эта выставка, это не просто эта история, которая рассказывается от имени Хлеба, но там еще очень много различного интерактива, в том числе и альфакторные элементы, то есть это запахи, ароматы.
11: Я думал, четки.
12: Вот когда вы заходили...
11: Это же один из самых приятных запахов.
12: Да.
11: Свежий,
12: испеченный хлеб. Вот я до сих пор помню, то, что когда мы шли по такой сокращенной дороге к бабушке в гости, там стоял ларек, куда привозили вот этот испеченный хлеб, и вот этот запах, который даже был от этого ларька, вкусного хлеба, когда ты берешь, он еще хрустящий, можно откусить этот корочку.
11: Не начинай!
12: И то есть вот там эта выставка, она дополняется вот такими запахами, элементами альфакторными. И не только там свежий хлеб, там бутерброд с колбасой, но можно еще и почувствовать запах испорченной муки. Она пахнет, оказывается, селедкой. Вот когда мука испорчена, да.
11: Серьезно?
12: Да, и вот там, собственно, учат еще и культуре хлеба, и в том числе даже как самим испечь хлеб, а это тоже процесс непростой, безусловно, ту же закваску, да, там получить и так далее.
11: А пекут-то как, в печи? Суховаткой прям?
12: В печи, ну, собственно, соблюдая традиции вот прошлого времени. И говоря о том, как вообще, какой был хлеб, да, если мы говорим начало 20 века, то можно посмотреть работы Кустодио, либо работы Машкова.
11: Причем... У нас, да, я сейчас тебя перебью, у нас в социальных сетях, в наших группах, в Максе, в телеге есть соответствующий пост, где вы можете сейчас наглядно зайти и посмотреть то, о чем говорит Маргарита.
12: И мы неоднократно говорили, например, о работах Кустодиева, о его прекрасных ярмарках, праздниках, купчихах. И вот здесь, конечно же, его работа в булочной, где мы видим такого счастливого булочника, довольного, где там и калачи, и саечки лежат,
11: щеки
12: и различные кеки, и щеки.
11: Раньше в Российской империи не только булочные были, еще крендельные были.
12: Крендельные? Да. И, собственно, хлеб был чрезвычайно популярен. И вот самые популярные булочные были, и были и Филиппова, и причем эти булочные, сам Филиппов, он был поставщиком императорского двора. Его даже сохранилось.
11: Мы такой сейчас, статус серьезный.
12: Да, готовимся к нашей следующей выставке в центре Эрмитаж
11: Казань. Я все жду, когда. Висит вот эта плашка «Скоро». Ну, когда уже это «Скоро»?
12: Скоро мы объявим, что «Скоро».
11: А вот сейчас и спроси, когда. Так я, Маргарита Сергеевна, наверное, не скажет, когда.
3: Скажет, скоро.
11: Там
3: скоро,
11: написано, да, там написано. Она же написала, там заходишь на территорию музея-заповедника Казанский Рим, там с левой стороны написала.
12: И написано, что скоро.
11: И три точки потом. Да? Ждем мы эту экспозицию. Николай II и его личные вещи. Да,
12: да. И вот когда начиналась революция, Александра Федоровна, императрица, супруга Николая II, она как раз-таки писала, вот, когда только-только все начиналось, о том, что громят Филиппова. Ну, то есть вот с акцентом, да, именно на этого, так скажем, поставщика. И, конечно, вот это разнообразие хлеба, то есть это 1910-12 годы, которые мы можем увидеть у Машкова. Вот его такая замечательная работа, где по центру меня очень сильно привлек. Мы можем видеть вот этот батон, косичка с маком, который...
11: Это мак, что ли, такой?
12: Да,
11: я думаю,
12: да,
11: что черный, он испортился, что ли?
12: Нет. Это же как раз одно из самых таких знаменитых хлебобулочных.
11: Это вкусно.
12: И это очень вкусно. И... уже
11: типа колосок.
12: Типа колосок, да. И к этой теме, вот, кстати, Машков Илья Иванович, он неоднократно обращался, то есть вот у него есть целый цикл хлеба, и в том числе одна из самых известных, напоминающая такую вывеску хлебного магазина, и даже в советские магазины хлебные, если вспомнить, да, когда заходили, то вот подобные такие изображения можно было увидеть, где и батоны, и колоси, вот это...
11: Серп и молот тоже есть.
12: Чрезмерно вот этого обилия различных булочек, вот это возвращение, да, и Машков, конечно, художник, который был и в авангардном, да, искусстве, и потом возвращается к реалистической традиции. Вот в этот период, конечно, на его искусство влияли обычные вывески.
3: Фрукты как детально нарисованы тут с хлебом,
12: да,
3: почему-то.
12: Да, и причем вот, что особенно интересно, то, что они так детально нарисованы, где они находятся, эти фрукты?
11: Я
12: да,
11: понять не могу.
12: Рог изобилия, да, который, вот, собственно, подчеркивает смысл всей этой картины.
3: Да, он голодный просто. В этой картине все подчеркнуто.
12: В том числе, если мы говорим о 20-х, 30-х годах 20 века, то, безусловно, не только показывалось вот это изобилие, либо налаживание, да, экономической ситуации, но и в том числе была вот такая отсылка, когда было, например, совсем непросто. Но интересно то, что работа не только представлена, хотя мы говорим вот о периоде, да, это первая, так скажем, четверть 20 века в основном на этой выставке, но можно увидеть работу Алексея Гавриловича Венецианова.
13: Вот, я ее для себя отметил. Да. Крестьянин, отрезающий ломоть хлеба, да?
12: Угу. Да, и Венецианов, конечно, это прекрасный портретист.
13: Слушайте, так реалистично,
12: художник.
13: Так реалистично, как будто вот прям действительно перед тобой мужчина отрезает ломоть хлеба.
3: Да. Посмотри, что у него в глазах.
13: С краюхи. А в глазах, не знаю.
12: Ну что?
13: Усталость, наверное, просто. Устал?
12: Да, мне кажется, даже как будто такая печаль, либо, не знаю, непростая жизнь.
13: Может, он просто там,
3: мне кажется, очередь там у него стоит.
13: Просто не хотел, мне, походу, не останется.
12: Вот это прекрасно, кстати.
13: Да. Масштабировал отлично.
12: Есть такое. Причем очень часто разнятся сведения о том, вот отношение, да, крестьян к хлебу, безусловно, это основной, так скажем, заработок, да, был, и кто-то говорит о том, что, наоборот, там нужно было не резать хлеб, а его ломать, кто-то, наоборот, что вот уважение к хлебу и только лишь его резать, но вот Венецианов выбрал для себя вот такое действие
3: это
12: в своем произведении.
3: Прошу прощения.
12: Это 1820 год.
3: Мы сейчас точно 19-го. Так же выглядим. Представь себе, сколько лет должно было пройти, чтобы у нас были такие же стрижки и такие же бороды.
13: Да, кстати, я вспоминаю, 10 лет
12: говоря
13: назад.
12: Говоря о моде, да?
13: Игорь Никитин, мы когда с ним на другой станции работали, у него такая же стрижка была. И взгляд,
3: кстати,
13: примерно такой же был.
3: Да, не безопытный.
12: И вот на этой выставке можно увидеть, на самом деле, различные сюжеты. Вот, например, как крестьянин, отрезающий, да, хлеб. Либо, например, работу Алексея.
3: Просто
12: хлеб. И эта работа тоже замечательна тем, что она... Но вот когда ты смотришь на этот хлеб, да, во-первых, это работа...
10: Просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на Бим-радио.
13: Люди просят просто.
3: Да. Слушайте, вы пишете, где, говорит, отбивка ее со смехом?
12: А, серьезно?
3: Да. Волнуется.
12: Ничего себе.
13: Маргарита Сергеевна Тихонова.
12: Сегодня о чем мы сегодня говорим?
13: Сегодня продолжаем говорить о выставке «Хлеб».
12: О чем мы сегодня говорим?
3: Хлеб.
13: Не перейти ли бы нам к следующей картине?
12: Да.
13: Мне бы очень понравился Алексей Моргунов «Чаепитие», 1911 год.
12: Да, мы вновь возвращаемся к такой авангардной работе Алексея Моргунова. Собственно, показать, да, и отношение к хлебу, и то, что хлеб, и он был, и вообще сама традиция, да, вот этого чаепития была в разных сюжетах, в разные времена показана. И вот там Моргунова она тоже есть. И примечательно тем, что как воспроизводится этот натюрморт на столе, стоит стакан с чаем, чайник такой формы очень известной, закругленной, с изображением цветов, которые... И хлеб совсем подали там находится. Угу. И то, как вот этот огромный большой мужчина, так темно-синими, зелеными, то есть...
3: Котик синий почему-то у него, да?
13: Все заметили котика.
12: Да, и причем вот этого котика, который так сливается с его пиджаком, как будто бы он приливший, его, кстати, можно заметить не сразу. Но когда вы только что там садитесь чай пить, где находятся котики? Конечно,
3: рядышком, потому
12: да,
3: что они тоже хотят жрать.
12: Они сразу находятся рядышком. Ну, а последняя работа, это работа уже 60-х и 80-х годов, где хлеб, он так и остается главным героем. И меня больше всего, конечно, это возвращение художников такой более реалистичной традиции, как мы с вами можем увидеть, соответственно, у художника Титова, вот где как раз на красном столе, рядом полотенце изображен, вот этот круглый хлеб, такой каравай изображенный, с этой корочкой румяной, да, показывающей то, что вот он продолжает быть во главе стола, несмотря на то, что
3: как будто фотография,
12: деле,
3: вот прям, хоть убейте меня.
12: Очень реалистично, да, и вот не случайно, наверное, эта выставка, она все-таки дополнена запахами. Ну, а главный смысл, конечно, несет работа 80-х годов.
13: Последняя,
12: да?
13: Вот эта с, да. Бесценно.
3: Бесценно,
13: да.
3: А там, да, видишь, да, что написано? Чтобы... Государственный банк. СССР.
12: Да.
13: Как будто такая... вот купюру, стопку купюр перехватывают уже вот этой лентой.
3: Десятка.
12: То есть здесь очень много можно найти смыслов, но, собственно, тема интересна, конечно, современное искусство. В общем, выставка разнообразная, где есть искусствоведческая, классные линии, можно видеть художников такой более реалистичной традиции, как мы с вами можем увидеть, соответственно, у художника Титова, вот где как раз на красном столе, рядом полотенце изображено, вот этот круглый хлеб, такой каравай изображенный, с этой корочкой румяной, да, показывающей то, что вот он продолжает быть во главе стола, несмотря на то, что
3: как
12: на
3: будто фотография,
12: деле,
3: вот прям, ну, хоть убейте меня.
12: Очень реалистично, да, и вот не случайно, наверное, эта выставка, она все-таки дополнена запахами. Ну, а главный смысл, конечно, несет работа 80-х годов,
13: последняя,
12: да?
13: Вот эта с, да. Бесценна.
3: Бесценна,
13: да.
3: А там видишь, да, что написано? Чтобы... Государственный банк. СССР.
12: Да.
13: Как будто такая... вот купюру, стопку купюр перехватывает уже вот этой лентой.
3: Десятка.
12: То есть здесь очень много можно найти смыслов, но, собственно, тема интересна, конечно, современное искусство. В общем, выставка разнообразная, где есть и искусствоведческая, классные линии, можно видеть различных художников.

0: Как будто вот купюру, стопку купюр перехватывают уже вот этой лентой.
1: Десятка.
2: То есть здесь очень много можно найти смыслов, но, собственно, тема интересна, конечно, современное искусство. В общем, выставка разнообразная, где есть искусствоведческая, классные линии, можно увидеть различных художников, но еще узнаете историю хлеба и историю России с помощью вот этих произведений.
0: Спасибо большое, Маргарита Тихонова.
2: Спасибо
0: как
2: вам.
0: Всегда, невероятное удовольствие эстетическое было получено в рамках рубрики «На лабутенах». Просит еще раз поставить ваш смех.
1: Да.
0: Вы разрешите, Марина Сергеевна?
2: Хорошо.
0: Обязательно.
2: Я согласна. Да.
0: Все. Большое спасибо. Всем хорошего дня, друзья мои. Пока-пока. Отличного дня.
3: «На лабутенах» – музейно-просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на БИМ-радио. Шоу «Утромены» на БИМ-радио.
4: Ежедневная доставка отличного настроения с 7 до 10 утра.
0: На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены», юристы и финансовые эксперты Халиуллина Регина Рафаильевны. Долги давят. Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18, 212-13-18. Первичная консультация бесплатна. Подписывайтесь на канал просто в законе в МАКС для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на БИМ-радио.
5: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». Откройте для себя «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 774 000 рублей с учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и «Трейдинг». Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
8: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
9: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.

0: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
1: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс Банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
2: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
3: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
4: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон. Офис 440.
5: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
6: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
7: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день. Одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения. От 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в «Максидоме» будут скидки до половины цены на качественную посуду.

0: Макси Доме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Макси Доме.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим Радио еще лучше. 2 930 800.

0: «Утромены» на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Доброе утро всем слушающим БИМ-радио. Здравствуйте, друзья мои. Да, у нас сегодня приинтереснейший разговор намечается.
2: Гости опять. Гости, да. У нас.
1: Опытный врач-офтальмолог, офтальмохирург клиники «Смотри», Сертланов Рустам Рашитович. Рустам Рашитович, доброе утро, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие татарстанцы.
2: Кстати, Сергей, смотри, да, что выполнил. Более 23 тысяч эксимерлазерных операций. Медицинский стаж 17 лет.
1: Более.
2: Как я неправильно сказал?
3: Абсолютно верно.
2: Ох, все.
1: 23 тысячи.
3: 23 тысячи. Ну, сейчас уже и больше эта информация была на начало лета.
1: 2025 года, я понял. Последний раз, когда статистику собирали. Сегодня тема нашего разговора – это лазерная коррекция зрения, персонализированные методы и Relic Smile, правильно?
3: Все верно, да.
1: Да, я правильно произношу английский?
2: Как переводится?
1: Relic Smile. Улыбка. Рустам Рашитович, Relic Smile, как переводится?
3: Ну, вы знаете, если...
1: Типа Relax Smile, типа вот такая...
3: Можно сказать, что и так, потому что во время операции в первую очередь нужно расслабиться, на релаксе быть, а смайл — это потому что во время операции смайл формируется небольшой такой, как сказать... Такая штука, через которую вытаскивается микролинза во время операции, которая напоминает улыбочку, вот поэтому
1: это,
3: и смайл.
1: Вот это да, интересно.
3: Я об этом расскажу чуть позже.
1: Вот смотрите, начнем мы с главного. Почему лазерная коррекция зрения сегодня стала такой востребованной процедурой? Кому она показана?
3: Лазерная коррекция зрения стала такой востребованной, потому что она показала себя как надежный, безопасный, эффективный способ избавиться от очков контактных линз, способ улучшить зрение, и в первую очередь это еще доступная услуга. То есть, если это раньше была, например, привилегированная операция, раньше было мало клиник, раньше была дорогая операция, то сейчас зачастую сделать операцию дешевле, чем, например, заказать очки или потратиться на контактные линзы в течение года.
2: Mm-hmm. Ну, слушайте, многие слышали о разных технологиях лазерной коррекции, но для пациента все эти названия звучат довольно сложно, я поэтому периодически, я правильно сказал? Ну, тут это тоже важно. Какие основные методы существуют сегодня и чем они принципиально отличаются? И где в этой системе находится технология Relic Smile?
1: Вот Relic Smile, да, это что за технология? Давайте вот кратенько ликбез, чтобы мы понимали.
3: Вот я тогда сейчас расскажу об основных методах лазерной коррекции. Mm-hmm. Вот, мы практикуем такие основные, как LASIK, FemtoLASIK — это классические технологии, ФРК. Если, например, LASIK, FemtoLASIK — это операция с формированием лоскута роговицы, ФРК — это поверхностная лазерная коррекция зрения, то Relic Smile — это принципиально новая технология, при которой не формируется вот эта крышка-клапан на роговице, при котором происходит мельче повреждение ткани. То есть во время операции формируется как бы микролинза внутри роговицы глаза. Роговица — это передняя выпуклая часть глаза. Можно сказать, что это главная линза в нашем глазу. Uh-huh. И вот это формирование микролинзы, оно как бы меньше повреждает ткани. Uh-huh. То есть если, например, во время ласика, фемтоласика, это двухэтапная операция, идет определенный нагрев роговицы, то здесь не происходит нагрева, меньше повреждается нервных окончаний и, соответственно, меньше развивается таких послеоперационных моментов, как синдром сухого глаза, меньше таких моментов, как, например, дискомфорт в глазу, более быстрое заживление идет после Relic Smile и более стабильный результат в дальнейшем.
1: Вот смотрите, это же получается передовая технология, да, Relic Smile?
3: Это...
1: То есть круче, чем ее, сейчас на данный момент нет?
3: На сегодняшний день круче нет. Вообще Relic Smile была изобретена в 2007 году. То есть это сейчас пока самое последнее слово в лазерной коррекции зрения. Если, например, лазерная коррекция зрения сама по себе существует еще там с конца 80-х, начала 90-х годов, и, соответственно, проведено уже там больше 30 миллионов операций во всем мире, Relic Smile — это совершенно новая операция. Uh-huh. Но несмотря на то, что это новая операция, она уже себя зарекомендовала как очень безопасный, очень эффективный и, самое главное, комфортный способ именно как во время операции, так и после уже операции, то есть во время реабилитации.
1: Uh-huh. Я понял, да? На каком оборудовании выполняется Relic Smile? И почему характеристики вот этого оборудования, в частности, лазерной установки, имеют значение для проведения такой операции?
3: Relic Smile выполняется на немецком оборудовании фирмы Carl Zeiss.
1: Это бренд.
3: Carl Zeiss — это сейчас на сегодняшний день одна из лучших фирм-производителей оборудования для офтальмологии и для оптики. Вообще, вот как бы даже не для рекламы скажу, если мы видим, например, какую-то оптику, там фотоаппарат, например, или там телефон, там телескоп Carl Zeiss, то это 100% немецкое качество, которое проверено уже столетием. И здесь как раз Carl Zeiss, они первые разработали вот именно как раз вот эту аппаратуру, которая позволяет максимально точно делать лазерную коррекцию зрения.
1: Это здорово. У нас есть вопросы слушателей, но мы к ним, наверное, сможем прийти после рекламы.
2: Да, после погоды.
1: Погоды. Запутались мы тут, да. Но прогноз погоды у нас на носу. Давайте расскажем, что происходит в Татарстане и в Казани, в частности.
0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
4: Спонсор рубрики ООО «Акбарс Дом».

0: оферта.
1: Давай, Игорь, расскажи нам.
2: Гидрометцентр Республики Татарстан на сегодня, 22 сентября, ожидается переменная облачность. Ветер южный, юго-восточный, днем 5-10 метров в секунду. Ну а максимальная температура воздуха днем составит 26 градусов. Представь себе, но в Казани плюс 25. Обещают плюс 23, плюс 25. Елабуга, набережные Челны, Нижнекамск плюс 23, плюс 26. Бугульма, Бавлы, Альметьевск плюс 23, плюс 26. Также переменная облачность. Базарные Матаки, Аксубаева, Нурлат плюс 23, плюс 25, Буинск-Опастово, Тетюши плюс 21, плюс 25 градусов.
3: Сейчас какой-то рекорд России произошел, это 100%. Да. Побыстро чтили прогнозы погоды.
2: Нет, по теплу.
0: Не ошибаются, ошибается погода. Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Продолжаем.
2: А все почему? Потому что интересный разговор, конечно, да. Сергей. Ну как же я мог упустить? Еще у нас сегодня опытный врач-офтальмолог, офтальмохирург клиники «Смотри», Светланов Рустам Рашитович. Здрасте еще раз.
4: Добрый день.
3: Да, есть вопросы от наших слушателей. Вот, но прежде еще один вопросик от нас, да?
2: Давай.
3: Часто в рекламе можно услышать слово «точность». Что вообще означает точность в лазерной коррекции зрения? Вот у офтальмологов что это означает точность? Насколько там она?
4: Точность лазерной коррекции зрения – это учет, в первую очередь, всех параметров глаза, в частности, роговицы, а также возраст, пол и индивидуальные особенности каждого человека. Конечно, есть формула расчета каждого зрения перед операцией, но мы также учитываем индивидуальные физиологические особенности каждого человека. Поэтому здесь мы подходим максимально индивидуально, персонализированно.
3: Так, доброе утро. Вопросик для гостя. Мне 49. Есть ли смысл делать операцию? Ну, как вот...
4: Вообще, если говорить про возраст на лазерную коррекцию зрения, то самый идеальный возраст – это с 18 до 45 лет. До 18 лет еще рано, потому что пока глазное яблоко растет, ну, в детском и юношеском возрасте, и зрение может упасть. Близорукость – это длинный глаз, то есть глаз может стать длиннее. А после 45 лет как бы смысла нет делать, потому что начинает развиваться возрастная дальнозоркость, зрение вблизи начинает ухудшаться. То есть, например, мы если сделаем лазерную коррекцию зрения, человек вдаль будет видеть хорошо, но вблизи придется уже использовать очки.
3: Получается, я же правильно понял, до 45 лет рекомендуем?
4: До 45 лет.
3: Ну вот Антон Евгеньевич пролетает свой 51 год. Так, зрение немного упало за 2 года. Можно ли сделать повторную коррекцию, если уже делал фейто-лейсик?
4: Вообще, знаете, когда мы прогнозируем будущее зрение перед лазерной коррекцией зрения, мы всегда оставляем возможность для того, чтобы в дальнейшем можно было сделать докоррекцию. Ну, в частности, это наша клиника. Можно ли сделать в данном конкретном случае или нет, это нужно будет узнать во время диагностики. То есть нужно будет посмотреть, хватает ли толщины роговицы, большой или небольшой минус, и там уже принять решение.
2: Ну и метод, наверное, тоже выбрать можно по диагностике, получается.
3: Мне кажется, это доктор выбирает.
2: Ну, нет? Кстати.
4: Да.
1: Ну-ка.
4: На самом деле доктор уже там после проведенной первичная лазерная коррекция зрения, конечно, там уже будет выбирать доктор, уже скажет, что будет максимально безопасно.
3: Вот Рустам Рашитович у нас сегодня, пожалуйста, опытный офтальмолог.
2: Самый популярный вопрос. Да. Почему некоторые офтальмологи сами носят очки, если лазерная коррекция
3: Рустам
2: уже
3: Рашитович
2: существует?
3: Пришел без очков, он без очков.
4: Вы знаете, я раньше сам в прошлом тоже был очкариком.
3: Да?
4: Да, но я прошел через лазерную коррекцию зрения.
3: Серьезно?
4: Да, серьезно. Более того скажу, большинство наших сотрудников нашей клиники, в том числе наш директор, в том числе большинство хирургов, администраторы, медсестры, у тех, у кого была раньше близорукость, астигматизм, носили очки, они все прооперированы.
3: Помнится, в медицине был такой случай, что врач сам себе ударил аппендицит, но, наверное, это неправда.
1: Тут никак не видно же.
3: Сама не можете же сделать, если только друг другу. Так, смотрите, что насчет возраста, беременности и родов? Какие ваши рекомендации коррекции зрения?
4: По поводу возраста, как я уже сказал, идеальный возраст – это с 18 до 45 лет. Однако же, если, например, человек пойдет там 18-19 лет, мы посмотрим на такой фактор, как не прогрессирует ли у него близорукость. То есть, например, если у молодого человека или у молодой девушки падает зрение, мы, скорее всего, лазерную коррекцию зрения делать не будем, подождем, пока зрение стабилизируется. Насчет беременности здесь никаких противопоказаний, вернее, не беременности, а то есть многие боятся, например, коррекцию делать, еще пока не рожавшие. Здесь противопоказаний никаких нет. То есть можно делать операцию, даже если, например, девушка еще не родила. Но сама беременность и, в частности, грудное вскармливание, они являются временными противопоказаниями. То есть, например, если приходит беременная и хочет сделать лазерную коррекцию, мы, конечно же, откажем.
3: Отлично. Вот еще один вопрос. Иногда пациенты говорят, что после коррекции я хочу видеть на 120%. Кстати, вот что ты смеешься? Я когда приходил недавно, у меня была консультация по одному вопросу, связанному с офтальмологией. У меня, оказывается, зрение 120%.
2: Да ладно?
3: Да, да. Что на самом деле означает это понятие? От чего зависит острота зрения после коррекции? Почему у кого-то это 150, а у кого-то это 100? И что такое вообще 120 вот у меня?
4: Ну, 100%, даже 120% зрения, это на самом деле нисколько не редкость среди населения. Что такое 100% зрения? Это когда человек видит 10 строчек из 10. Что такое 120% зрения? Это когда человек видит 12 строчек, то есть
2: я,
4: больше.
2: Ты понял? Я все вижу. А что ты там делаешь? Там? Я думал, на этих, руки, в этих буковках тоже еще
3: руки
2: есть.
3: Руки из кармана вынь, пожалуйста, делай, что хочешь.
4: А 150% зрения — это когда человек видит 15 строчек из 10. Как будет видеть человек, это зависит не только от того, какая роговица, но и от сетчатки глаза. То есть, если, например, сравнить глаз с фотоаппаратом, есть, например, оптика, а есть матрица. То есть матрица у каждого человека, она своя, то есть сетчатка глаза.
3: Спасибо большое. Рустам Рашитович у нас сегодня в гостях, опытный офтальмолог из клиники «Смотри». Друзья, если кто-то прямо сейчас во время эфира задумался о лазерной коррекции, с чего ему лучше начать?
4: Ну, в первую очередь, конечно, нужно пройти диагностику. То есть посмотреть, подходит ли ему вообще лазерная коррекция зрения, нет ли противопоказаний. Бывает так, что, например, человек хочет сделать лазерную коррекцию зрения, а у человека 100% зрение вдаль. И оказывается, человек видит просто плохо вблизи. Но тогда уже коррекция, к сожалению, не помогает. Здесь нужны очки для близи. Ну, это, в частности, для людей старше 40 лет. А так, конечно, в первую очередь диагностику. И уже во время диагностики доктор определяет, может делаться или нет, и какой метод лучше всего подойдет пациенту.
2: Ну что, информация на правах рекламы у меня есть. Да. Записаться можете, кстати говоря, на прием к Рустаму Рашитовичу и пройти диагностику зрения в офтальмологической клинике «Смотри» в Казани по адресу улица Толстого, 5/28. Клиника оказывает офтальмологическую помощь взрослым и детям. Здесь доступна диагностика зрения, лазерная коррекция, хирургия век и катаракты, детская офтальмология, лечение косоглазия и подбор очков. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения сейчас проводится по акции от 12 500 рублей за оба глаза. Акция действует до конца этого месяца. Клиника «Смотри» – офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Рустам Рашитович, большое спасибо вам за визит сюда, в студию «Бимрадио», за ваши ответы. Очень здорово. У нас есть еще сообщения от наших слушателей. Вы останетесь, пожалуйста, на несколько минуточек. Ответьте на них, ладно? Всем остальным пожелаем отличного, доброго утра с командой «Утроменов». Сегодня Белов, Никитин, вот такой состав, друзья мои. Хороший же вторник.
2: Отличный.
3: Отличный.
0: Реклама на Бим-радио.
5: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: Одессе.
1: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
2: «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
3: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: С вас 5875 рублей.
8: За новый кроссовер «Хавейл»?
7: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
10: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
11: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
12: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
13: Замуровали с двух сторон зимы, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее – две штуки. Фара передняя – две штуки. Радиатор серебристый – две штуки. Бампер заграничный – три бампера.
14: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
15: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.
16: BIM Radio.

0: 26 будет переменная облачность. Сейчас ясная погода, без существенных осадков сегодня. Слушай, а может вообще все вот это вот...
1: Вот что?
0: Это, ну вот это все, вот это то, что мы...
1: Это сегодня. То, что мы пришли, потому что...
0: Нет, потому что вот сейчас на этот день запланированы дела у наших слушателей там туда-сюда. А может, это вот все...
1: И да, отдыхать.
0: И тут, да, и просто посвятить.
1: Вот, с такой песней хочется залезть в пикап и не, сзади.
0: К ней.
1: Да.
0: К ней. К ней залезть.

0: году будет плюс 26.
1: Будет, мне кажется, еще.
0: Да, погода была, а сейчас...
2: Путевые заметки на Бим-радио.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
0: Давайте сейчас посмотрим, что происходит на казанских дорогах. Нам в помощь аналитический портал Яндекс.Карты обновлен. К этому моменту 8 часов 53 минуты, кстати, на студийных. 4 балла.
1: Угу.
0: 4 балла. Местами затруднения. Где они происходят? На улице Азина от магистрали М7 до Тополевой улицы. Время проезда 19 минут. Там, как всегда, что-то случилось. Техническая улица, улица Тукая от Воскресенской улицы до улицы Сара Садыкова. Это такой большой промежуточек, между прочим. И вы его по статистике вот на данный момент можете проскочить за 11 минут. Это нормально.
1: Ну, 11 нормально. Это вообще, очень когда хорошо. По 25-30, вот, вот это вот страшно.
0: Третья транспортная дамба сейчас в центр, 7 баллов. Давайте посмотрим. Откроем нашу интерактивную карту.
1: Ну, там, смотри, допустим, с Ямашева, вот, да, с третьей транспортной ДТП, вот, я вижу на подъем на компрессорный, на Сибирский тракт в среднем ряду, говорят.
0: Угу.
1: Вот. А вообще, мне кажется, просто, ну, затруднено,
0: ну, просто,
1: да?
0: Всем захотелось вот на третью транспортную дамбу в этот момент.
1: Ну...
0: Там же ДТП еще произошло, смотри.
1: Ну вот я и говорю на повороте, на компрессорный как раз, когда едешь.
0: А вот эти значки, восклицательный знак, это что значит?
1: Ну,
0: прочие.
1: Прочие.
0: Что за прочие? Что за прочие?
1: Ну, будьте внимательным, может быть. Опасный участок.
0: Да, на данный момент самое затруднительное положение здесь сейчас. На Амирхана, на мосту Миллениум.
1: Там, кстати, ДТП на мосту как бы тоже в правом ряду показывает. Ну, правда, оно давно показывает, может, его там нет.
0: Кто что пишет, что в большинстве своем отписали, что уже нет как такового ДТП. И
1: ДТП вот вижу на Горького, как будто, что ли, на перекрестке. Пушкина.
0: При повороте,
1: Пушкина,
0: получается.
1: Да. А, нет, стой.
0: Стою.
1: На средний правый ряд. Это, получается... Нет, тут односторонний, с Дзержинского на Горького, когда пересекаешь Пушкина, вот оно где-то там.
0: Все?
1: Или там на поворот тоже есть. Нет, там тоже есть, все нормально.
0: Мне нравится, как Игорь вообще общается сам с собой. Приятный монолог идет. Мы вам не мешаем, нормально все.
1: Не, продолжайте.
0: 8 часов 55 минут. Всем удачи за рулем.
2: Путевые заметки на Бим-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В Татарстане зафиксирован крайне низкий уровень безработицы – 1,7%, что позволяет отнести республику к регионам с наиболее стабильной ситуацией на рынке труда. Для сравнения, средний показатель по России за май-июль составил 2,2%. В России хотят ужесточить наказание за оставление домашних животных без присмотра. Размер штрафа предлагают поднять до 50 тысяч рублей. Кроме того, активисты выступают за то, чтобы на несколько лет лишать таких владельцев права брать новых питомцев. Если нарушение повторится либо выброс животного приведет к его гибели или создаст угрозу для людей, предлагается привлекать к уголовной ответственности. Сегодня отмечается Всемирный день без автомобиля. Праздник призван напомнить, насколько сильно избыточное использование машин вредит экологии. В рамках праздника организуют велопробеги и просветительские мероприятия, чтобы привлечь внимание к экологичным видам транспорта. С вами были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Сделаем. Приносите.
4: Нормально.
3: Приносите ваше утро, мы все сделаем.
4: Отбивка, Сергей.
3: Доброе утречко. Вообще, честно скажите, но хочется услышать мнение человека, который сегодня сознательно, в силу этой международной акции «День отказа от автомобиля», отказался от своей машины и пошел куда-то в неизвестном направлении.
4: На самокат еще скажи, ага.
3: Есть такие у нас среди слушателей? Пишите +7 9 2 7 2 42 102 8. У нас в этом часе, кстати, будет игра. Во-первых, рок из 90-х.
4: Да, разыграем. Обязательно поиграем.
3: Пригласительные билеты на нашу вечеринку 10 октября. Мы тебя приглашаем, Игорь. Ты почему-то к нам не ходишь на вечеринку? Почему-то? Как будто не наш, не родной. Мы тебя, значит, нашли. А он нам тут фигвамы рисует.
4: Почему это?
3: Потом у нас тема сегодня интересная будет, связанная с моим вчерашним вечерним времяпрепровождением.
4: Ну вот, так, все про Сергея, все про себя.
3: Ну не, это все, конечно же, с вашей удачей будет.
4: Сейчас, подожди.
3: Давай.

0: Одессе.
1: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите! С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов 159 рублей. Стабильно низкие цены.
2: В ленте!
3: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». Откройте для себя «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и «Трейдинг». Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
9: Процветай с Бим-радио.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: А почем вот эти ромашки?
2: 20.
1: А вот эти?
2: Эти 300.
1: 300?
2: 300.
1: А почему такая разница?
2: А вот эти любит.
3: Шуры-муры, это тебе!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Если бы я знал английский,
1: я бы, наверное, догадался, о чем песня.
0: Я бы, наверное, не включал даже, да?
1: Это, если кратко, я симпатичный, ты симпатичный, пойдем.
0: О, мой ход симпатичный.
2: Утромены на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: А всем доброе утро.
0: А всем
1: доброе
0: утро.
1: Здравствуйте. Да, Белов.
0: 9.14. Никитин.
1: Никитин.
0: Интересный. А как забыл?
1: Фамилии звучат, знаешь как?
0: Как?
1: Как будто мы с тобой сейчас Антарктиду будем. Беллинсгаузен и Лазарев.
0: Ну да, кстати.
1: Белов и Никитин, первооткрыватели.
0: Ну давай, откроем.
1: Этого эфира на Бим-радио. Здравствуйте.
0: Слушай, вчера вечером приехал. У меня вчера эфир был до сети.
1: Ну,
0: с доставкой до дома, с заездом в магазин. 22.30. 22.30, значит, ложусь в горизонтальное положение. Кайфую. Ножки вытянул, пяточки тяну. Красота самая-то.
1: Там, главное, чтобы в выкорках не защемило.
0: Да. Значит, открываю мобильное приложение всем известного маркетплейса красного, да? А там есть такая замута с колесом вращения.
1: Ага.
0: Колесо фортуны называется.
1: Ага.
0: Ты там за монетки вот эти их виртуальные, там это колесо гоняешь. С попыткой выиграть фен дорогой. Он нафиг не нужен, но можно подарить. С попыткой выиграть яблочные телефоны 17-й,
1: там, такой
0: Pro, Pro Max. Как бы нафиг не нужен, но можно подарить.
1: Можно подарить опять, да?
0: Ну и проще. Смотрю, значит, по списку предлагаемых скидок, в основном это женская аудитория, потому что там на средства ухода за кожей, лицом, посуда, белье, это начинаю крутить, потому что у меня 500 монет. Думаю, надо разогнать. Думаю, может, я где-то вот поймаю все-таки алгоритм.
1: Ну, давай, у меня уже горит. Горит уже, говори.
0: Сейчас я кручу это колесо вращения вместо того, чтобы выспаться и прийти сегодня бодрее, чем сейчас.
1: Нормально.
0: Покупаю пылесос и ложусь спать. Все.
1: Я думал, ты что-нибудь выиграл. Нет, пылесос купил.
0: Ничего не выиграл.
1: Там же скидки упадают.
0: Ну, вот как бы 35% на пылесос. Пылесос — это электровеник, да?
1: Мойщий?
0: Во вторую квартиру. Не, он не мойщий. Вот. А потом я посмотрел, ну, на 1000 рублей, по факту, он дешевле, чем на других площадках. На 1000 рублей.
1: Уже хорошо.
0: К чему вопрос?
1: Так человек трешку сегодня забрал, ушел, и все, счастливый, довольный.
0: Вот, вот, при мне, при тебе, пожалуйста, в утромане человек просто щелкает 3 вопросика, сколько там, 4, да?
1: 4.
0: Все, и забирает трешечку, уходит довольный, все, у него, он может сегодня не работать. Плюс 26, он просто пошел и... Заниматься собой, любимым, понимаешь? А я час потратил времени, никакой удачки. Удачка просто, она просто поцеловала калиточку моей двери, и все, и дальше прошла. Тебе когда-нибудь вообще везло? Вот так.
1: Какие
0: вот
1: депричастные обороты у вас?
0: А?
1: Нет, нет.
0: Ну,
1: нет,
0: что,
1: конечно.
0: Прям по-крупному.
1: Но
0: так,
1: бабац
0: и...
1: Максимум я вот выиграл нож у Альберта Кузьмина.
0: В спину?
1: И то случайно. Нет, он разыгрывал в своем канале, да. Чего нам пишут? Тембр голосов у вас одинаковый, мужчин.
0: Я к чему, собственно, это все разгоняет?
1: Да говори, да.
0: Захожу, сейчас рассказываю эту историю главному редактору нашей, Оксане, значит. Она говорит: Сереж, ну ты-то взрослый человек. Ну ты-то как-то вообще повелся. Я говорю, да мне монетки надо было слить.
1: Слить надо было, да. Ну купил же.
0: Смотрите, ну пылесос я купил, я же все равно в прикупе.
1: Значит, маркетологам лайк.
0: Вот я про что и говорю. Вам когда-нибудь что-то подобное, ну, предлагалось однозначно, что-то крутое. Кручу-верчу вот это, да, в переходе. Не, я про другое. Вот крупный ваш вот выигрыш, везение, удача, вот что вот вообще вам, где вам фартануло, друзья мои? Где вот действительно можно сделать так прям пометочку? Круто повезло
1: круто
0: мне.
1: Повезло.
0: Мне круто просто повезло. Вот.
1: Ну, если брать другую ценность, мне с женой круто повезло.
0: Вот он выигрыш, кстати говоря. Да-да-да.
1: Найти человека.
0: Я так и думал сегодня, что ты это скажешь.
1: Идеального человека.
0: Я все к этому и подводил. Мы с ней договаривались.
1: Понял я, ладно.
0: Чтобы ты признался уже наконец-то в этом деле. Шанс умереть во время похода за лотереей гораздо выше, чем выиграть лотерею. Это какой-то юмор. Так, мы сейчас с Аленой Апиной продолжим ваш бодрый эфир, а потом у нас будет игра под названием «Рок из 90-х».
1: Ксюша.
0: Самые крупные выигрыши у меня были на конкурсах свадебных.
1: О, кстати,
0: спортивный браслет, пауэрбанк. Кстати, почти беспроигрышная лотерея,
1: да.
0: Пойти куда-нибудь на свадьбу. И там за 1000, за 10, за 15 получить спортивный браслет.
1: Ну, слушай, нормальный, тоже хорошая штука.
0: Нормально, так. Максимум в лотерее на работе выиграл грудной эспандер. Фартануло в браке. Спасибо бывшей, что родила мне дочку. Вот, пожалуйста, у кого-то ценность в детях. Это здорово. У меня у знакомой Оксана Кокуркина. Тебе большой привет. Она на работе несколько лет назад в новогодней лотерее получила iPhone 16 Pro Max. Вот
1: нормально.
0: Так вот ей подарили. Крупное везение. Крупное.
1: Еще как.
0: Какое у вас крупное везение? Пишите. +7 972 72 102 8. Здравствуйте, друзья.

0: Да, мне тоже это нравится момент.
1: А ты же еще, помимо того, что классно поешь и ведешь, ты же еще плясал неплохо.
2: Да.
1: Русские, народные причем.
2: Ты понимаешь, в чем история? История в том, что я актер по образованию. И по логике вещей я должен уметь все.
0: Игорек, я вообще первый раз слышу, что ты актер по образованию.
2: Рассказать.
0: Серьезно, да. Ты что, театральный закончил?
2: Училище, потом институт. Да, такой вот я.
1: Как? Сейчас
2: ты что, вылезай из-под стола.
1: Сейчас придумаю применение твоим талантам. Пока, друзья, мы подтягиваемся к радиоприемникам. Те, кто хочет попасть к нам 10 октября на нашу крутую вечеринку рока из 90-х. Сейчас будет раздача пригласительных. Подходи поближе.
3: Рок из 90-х на БИМ-радио.
1: Информация на правах рекламы. БИМ-радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи, готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенд, устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, бандана. Все это на ней так классно смотрится. И это поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ сюрприз, за атмосферу вечера отвечает главный рокер БИМ-радио, наш
2: любимый,
1: авторитетный,
2: уважаемый
1: Петр Нежинский.
2: Yeah.
1: А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20:00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с БИМ-радио. Подробнее на maximilians.ru для лиц старше 18 лет.
2: Ну что, вопросик? Есть вопросик. Варианты ответов на всякий случай, но мне кажется, здесь это не обязательно. Потому что мы продолжаем строку известного рок-хита. Итак, доставайте ваши смартфоны. +7 9 2 7 2 42 102 8. Макс у нас уже тоже
1: какие
2: открыт.
1: Какие сообщения победные?
2: Победные? Ну, давай выберем
1: первый, пятый.
2: И еще три будем делать.
1: У нас три.
2: Первый, пятый и восьмой.
1: По порядку рассчитайся.
2: Да, но учтите, 30 дней, чтобы вы ничего не выиграли, а то вам ничего не достанется. Есть такая у нас интересная история. Итак, внимание, песня. Нужно вам ее продолжить. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Любит праздники и громкий смех, пыль дорог. И
1: продолжайте,
2: друзья. Нужны варианты, интересно?
1: Да, конечно, нужны.
2: Давай.
1: Нужны
2: варианты. Ветросвист, мото-круиз, теплый флис. Жду правильные ответы. Мы ждем.
1: Поехали. Точнее, да. Номер известен. Номер должен быть в вашей записной книжке. +7 9 2 7 2 42 102 8. А я тем временем расскажу о том, что очень важно. На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромена», юристы и финансовые эксперты Халиуллина и Регина Рафаильевны. Долги давят? Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18, 212-13-18. Первичная консультация бесплатна. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21». Осень раскрашивает город, а Geely City Ray делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Geely City Ray от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Geely Канавто. Тукая 115, 230, 30, 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Geely City Ray в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
6: Тише едешь и не доедешь. Анатэнк 300.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21». Осень раскрашивает город, а Chili City Ray делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Chili City Ray от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Chili Канавто. Тукая 115, 230, 30, 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Chili City Ray в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
6: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод.

0: Желиганавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Желиситрейн в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
1: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30. Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
2: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
4: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
5: Дыши легко. С БИМ-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, если вам предложат сходить на выставку, в театр, в кино, на концерт, идите. Сейчас вы особенно восприимчивы к искусству. Тельцы, у вас будет наблюдаться повышенная чувствительность к физическим нагрузкам, поэтому заниматься спортом лучше под присмотром опытного тренера. Близнецы, кто-то будет пытаться вами манипулировать, коварно взывая к лучшим чувствам. Раки, вы проявите упрямство и желание власти. Львы, а вы можете признаться в своих чувствах, не боясь быть неправильно понятым. Девы, хороший день для поездок, экскурсий, активного отдыха на улице. Весы, вам предстоит принять участие в мероприятии, требующем соблюдения формальностей и традиций. Скорпионы, не стоит воевать со своими желаниями, они будут оправданы и безобидны. Стрельцы, у вас возможны импровизированные праздники, на которых могут завязаться интересные знакомства. Козероги, все успеть не получится. На кухне будьте осторожны с острым инструментом. Водолеи, неожиданно для себя вы окажетесь в центре внимания и наверняка этому порадуетесь. Рыбы, поступит много интересных предложений, которые можно сразу принять, не опасаясь подвоха. Всем знакам зодиака желаем светлого будущего.

0: Роменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Вообще, все решено. Все решено, Игорь. Все
2: мне
1: решено.
2: Мне понравился текст. Это как сейчас мемы говорят. Да, мальчик, извини, пожалуйста, я еще сплю. А, мужчина, я бросаю все дела, я куплю тебе цветы. Вообще красавчик просто.
1: Да.
2: Сергей такой.
1: Сейчас, сейчас мужчины сделали вот такое лицо.
2: Ну, говорит, а заработать кто будет?
1: Я решил. Я вообще сегодня все дела свои оставлю.
2: Ну, а цветы?
1: Вот все дела оставлю. Вот все дела. А, не, что, кому?
2: Ясно.
1: Дочки все. Дочки только есть. Да, то это с большим удовольствием. Пробегусь вокруг кабана, заеду в Кремль и потом домой.
2: Или куда-нибудь.
1: На рыбалку. О! На рыбалку поеду.
2: Ты же говоришь, холодная должна
1: быть. Да, вообще, так это же дело не для рыб, ты сейчас, для того, чтобы душа. Так, давайте подведем итоги нашей игры «Рок из 90-х». У нас есть три победителя. Вопрос звучал следующим образом. Напомните, пожалуйста, о том, что надо было продолжить строчку песни.
2: Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Любит праздники и громкий смех. Пыль дорог и ветросвист. Вот он, правильный ответ.
1: Ветросвист.
2: Ветросвист. Вариант первый.
1: Ветросвист.
2: Ветросвист.
1: Значит, три сообщения мы получили. Первое, пятое, восьмое победными. А их авторы Вагапов Тимур, Михаил и Руслан Умеркаев получают по одному пригласительному билету.
2: Поздравляем!
1: На нашу крутую вечеринку. Рок из 90-х. Все это дело состоится 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Теперь к вашим сообщениям о том, что мы чуть ранее вброс сделали с вопросом о том, что какая у вас была самая крупная удача.
2: Да-да-да.
1: Везение ваше. Угу. Где фартануло в вашей жизни? Вот вашей судьбинушке-то привалило. Как это говорят еще? КамАЗ с пряниками тут у вас.
2: Да-да, кстати.
1: На вашей улице.
2: Мы все ждем, говорит, когда же КамАЗ с пряниками, а его все нет.
1: Где подвезло-то вам, друзья мои? Вот Юрьевна пишет нам, Светлана. Что она пишет? Доброе утро, ребята. Здорово. Позитивного вам денечка. Выиграл от магазина
2: сертификат
1: на 50.
2: К. На 50 тысяч. Ну, слушай, сертификат на 50К, это надо же целиком, наверное, потратить. Сразу.
1: Ну, можно добавить.
2: Да. И стиралку взять.
1: Ну, хорошая причем.
2: Это сушилка.
1: В одном магазине. Нормально же везение?
2: Отлично. Да.
1: Мне так никогда не везло, честно вам скажу. Вот вчера только пару раз выпали дополнительные эти...
2: Монетки,
1: да.
2: Слушай, но вообще для того, чтобы повезло, надо что-то сделать. Как
1: так,
2: минимум.
1: Расскажите, пожалуйста.
2: Смотри, как минимум.
1: Мне сейчас это напоминает наши студенческие забавы с зачеткой в форточке, да, когда мы шар ловили.
2: Ну, хотя бы, да, и учить. Что еще помогает? Шар ловить и учить. Но здесь тоже надо же принять участие, галочку поставить, кликнуть, забросить
1: текстовую информацию. Это как в том анекдоте. Ты хотя бы лотерейный билетик-то купи.
2: Да, да, вот я к этому и говорю, что хотя бы лотерейный билетик-то купить надо.
1: Светлана пишет, Бим, ребята, доброе утречко и отличного дня. Нам крупно повезло с тем, что мы переехали в Казань из Тольятти и купили дом. Правда, в ипотеку, но процент хороший. А сейчас этот процент нехороший. Почему? Что-то я тут...
2: Нет, подожди.
1: Со смайликом.
2: Если нехороший процент, то что, повышается, что ли, он? Или вы пропустили оплату?
1: Не понял.
2: Оплату?
1: Давайте.
2: Мы тут не
1: дополните. Рафаэль пишет. Все свои автомобили покупаю в свой день рождения. И каждый раз свои ништяки в этом деле, когда покупаешь свой день рождения. Последний раз получил скидку 15%. Зимнюю резину R19.
2: Ого. Ого.
1: Нормально. И самое главное, красивые номера 434.
2: Кстати, фишечка была, как будто, да, несколько раз слышал такие истории, когда через госуслуги записываешься номера получать, они попадаются зеркальные. По-моему, и ты рассказывал.
0: На Бим-радио. Спонсор рубрики ООО «Акбарсдом».

0: Сейчас Игорь Никитин, который час назад установил рекорд БИМ-радио по быстрочтению прогноза погоды, более вальяжно расскажет о том, что происходит в Татарстане и в Казани.
1: По данным Гидрометцентра Республики Татарстан, сегодня 22 сентября ожидаем переменную облачность без существенных осадков. Ветер южно-юго-восточный, днем 5-10 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем по республике составит плюс 21, плюс 26. градусов. Таких, как в Казани плюс 25, между прочим, да, Зеленодольск, Лаишево, Елабуга, набережные Челны, Нижнекамска, плюс 23, плюс 26 градусов, переменная облачность, красота какая. Альметьевск, Казнакаево, Бугульма, Бавлы, плюс 23, плюс 26 днем. Базарные Матеки, Аксубаева, Нурлат, плюс 23, плюс 25. Буинск, Апастово, плюс 21, плюс 25 градусов. Ну и в Казани теплеет, сейчас уже как будто бы плюс 20 показывают.
2: Уже плюс 20, mm-hmm. чувствуется, прямо окна открыли окна у нас, открыли, как да. в мае. Вот хотелось бы, чтобы сейчас май был.
1: Май.
2: Mm-hmm. Плюс 26 сегодня обещают, до плюс 26. Будем ждать. Надо все оставлять и заниматься собой любимым.
3: У природы нет плохой погоды.
2: О, как раз для того, чтобы заняться
0: собой. Опять.
2: Этим утром, да. Музыка у нас. Как вы поддерживаете своими огоньками, очень здоровски. Да, 9 часов 41 минута. Всех рада приветствовать. Возвращаясь к красивым номерам, да. Я помню, как раз через госуслуги получил зеркалку 959.
1: У меня тогда Mazda была. 696 у меня было.
2: Сколько?
1: 696.
2: 696?
1: Интересный номер.
2: С намеком. С намеком номерочек, да. В чем вам крупно повезло в вашей жизни? Какой вот крупный выигрыш, везение, удача, опять-таки, в чем или в ком, напишите плюс 7 9 2 7 2 42 102 8. Это БИМ, и поехали, давайте. Майя Васенька.

0: Есть информация на правах рекламы, информация от спонсора шоу «Утромен», юриста и финансового эксперта Халиуллина Регины Рафаэльевны. Долги давят? Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18. 212-13-18. Первичная консультация бесплатна. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор». Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Это действительно твой выбор?
5: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
6: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: С вас 5875 рублей.
8: За новый кроссовер «Хавейл»?
7: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Всем доброе утро, всем здравствуйте, вы слушаете утреннее шоу, здесь на Бим-радио, у нас дорожная информация. По данным Яндекс.Карт, сейчас 3 балла, мои красота. Любимые, да, местами затруднения есть, но, честно говоря, выше сегодня 5 я не видел, да?
3: Нет, не было.
2: Такую оценку я не видел всему казанскому
3: погода
2: трафику,
3: хорошая.
2: Отличная погода, и, возможно, многие последуют моему примеру, никуда, никому не надо, занимаемся собой. На данный момент из серьезных затруднений по-прежнему улица Азина от магистрали М7 до Тополевой улицы, здесь время проезда не как утром 25-30 минут, всего ничего 12, но все же затруднение имеется. А ситуация на мостах. Наконец-то все хорошо на третьей транспортной дамбе. Не прошло и часа. Ленинская, мост Миллениум, Кировская. Все эти дамбы и мосты по нулям в обе стороны.
3: Ну, центр такой красноватенький, но это традиция, в принципе.
2: Красный все. Центр.
3: Да, красный центр. Но там же центр ДТП красный. Пока Пушкина-Горького все еще не убрали. Не знаю, может быть, там уже его
2: красные
3: нет.
2: Красные в центре.
3: Все-таки, да. И по проспекту Универсиады в сторону города, в сторону центра тоже как будто бы ДТП. А, не кликается. Ну и ладно. В общем, осторожней там все равно.
2: Вы там, да.
3: За рулем.
2: Действительно.
3: ПДД.
2: А у кого вообще в бардачке есть правила дорожного движения? Вот, есть у тебя с комментариями?
3: Они обновляются же периодически.
2: Да,
3: мне кажется,
2: суть-то... Нет, что значит обновляются периодически? Это федеральный закон, он, в принципе, не изменен.
3: Нет, это-то да, не
2: там
3: спорю.
2: Там только комментарии какие-то добавляются.
3: Вообще надо положить, но потом будешь искать. Или вообще периодически надо читать, я считаю.
2: Да, утром.
3: И, да,
2: утром.
3: Да не утром вообще.
2: А я про утро. Утром надо просыпаться. Не за рулем своего автомобиля.
3: А?
2: Когда ты уже подлетаешь к бамперу.
3: А?
2: Впереди стоящий. А дома. Вот. Ну, либо возьмите за правило. Например, я сижу 5 минут в машине, втыкаю. Напоминаю себе, что я нахожусь в автомобиле, в принципе, в зоне повышенной опасности. Можно достать как раз правила дорожного движения и перечитать пару пунктиков на тот случай, чтобы когда вас остановили сотрудники, вы имели что? Какое-то образование, полученное из этой книжечки. Могли сказать: так, причина остановки какая?
3: Ну, да. Этим все пользуются, по-моему.
2: Засили этих роликов вы все,
3: да.
2: Любите смотреть. Да, спасибо за дорожную информацию, друзья мои. Если что-то хотите дополнить касательно нее, то пишите. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: радио. Первое в Казани.
1: Сейчас заценишь. Да вы что, Сергей Владимирович, о боженьки, красота какая.
2: Друзья, мы готовимся к утрауке. Просьба к вам есть. Накидайте варианты. Что сегодня спеть нам? Никитину Белову.
3: Ну, может, не супер там.
1: Но не, но мы как бы не мастера уж, но.
3: Да. Ой, оставь.

0: задал в следующем году побывать на их концерте. Всеми правдами и неправдами.
1: Да,
0: шенгенами и не шенгенами.
1: А, ну это да, да шенгенами, да, вот да.
0: Это Red Hot Chili Peppers у нас в завершении этого музыкального часа. Мы готовимся к утрауке. Вы предлагаете варианты. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
1: Но, кстати, мы ж в 10 часов тостить будем.
0: Мы будем поздравлять.
1: Да, поэтому, если у вас сегодня день рождения, также напишите нам. Мы вас поздравим с удовольствием. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
0: Ты сегодня решил отметить свой день рождения. Или зажать его, неважно. Мы готовы тебя поздравить.
1: Вот к чему я думал.
0: Если у вашего знакомого, близкого, любимого человека сегодня день рождения, то тоже отпишитесь, напишите о нем на номер плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. И в ближайшее время мы его поздравим здесь на Бим Радио.
2: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте, у микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Казань попала в пятерку самых востребованных направлений для поездок с друзьями. Лидерами рейтинга стали Краснодарский край и Алтай. Следом идут маршруты по Золотому кольцу, Санкт-Петербург и Казань. В общественной палате предложили превратить среду в школах в полувыходной день. Такая мера призвана снизить учебную нагрузку на детей и повысить эффективность занятий в конце недели. Также ранее звучала рекомендация не проводить контрольные работы по четвергам. Именно в этот день у школьников заметно снижается работоспособность. За 3 месяца спрос на кнопочные телефоны в России увеличился на 60%, и тренд продолжает развиваться. Раскладушки и обычные кнопочные аппараты все чаще становятся вторым телефоном. Люди хотят хотя бы периодически отключаться от потока информации, соцсетей, чатов и новостных лент. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Одна из самых моих любимых частей в любом моем эфире. Это первый тост, когда можно людям нести радость, поздравить их, да. Ну, давайте так, для того, чтобы поздравить себя, любимого, ну, в принципе, для этого достаточно контакт со студией. А для того, чтобы поздравить хорошего человека с праздником, для этого можно воспользоваться тем, что мы давно уже предлагаем. Это такая услуга, поздравить в прямом эфире. Ей можно воспользоваться, если вы отправитесь на наш сайт, обновленный, красивый, интересный, bimradio.ru.
4: Еще каждый ведущий может записать кружочек или голосовое сообщение в личные сообщения.
3: Приехать, пожать руку, в том числе, за отдельную установленную конфетами таксу.
4: Да.
3: Да, примерно так.
4: А если такса, то это собака красивая.
3: Самая длинная.
4: Самая длинная собака.
3: Да, удлиненная, да. Ну, или же дозвонитесь по номеру 2-930-800, возьмет трубку наша очаровательная офис-менеджер Екатерина, и все вам объяснит, как это можно сделать красиво в прямом эфире с поздравлением.
4: Но может и не она, кстати, мало ли.
3: Кто-то возьмет. В любом случае, приятный женский голос.
4: Да, да, да.
3: Или неприятный мужской.
4: Почему? У нас мужские приятные тоже. Все голоса, между прочим. Так, ну что, будем обращаться в нашу группу ВКонтакте.
3: Давайте.
4: Там есть у нас именинники. Надеюсь, вы сейчас находитесь именно там, ВКонтакте. Вот, для того, чтобы мы вас поздравили, пожелали счастья, здоровья. Что еще пожелаем?
3: В полную панамку счастья еще денег, повышение зарплаты, карьерного роста.
4: 13 зарплаты.
3: Сегодня, короче, вы ничего не делаете, вы сегодня балду гоняете.
4: Да, и не забудьте торт со свечкой.
3: Да, 22 часа, 22.09, это сегодняшнее число, когда вы отдыхаете. Если кому-то нужна отписочка, то присылайте.
4: Мы напишем, да.
3: Заявленице подпишу.
4: Да, да,
3: отправим непосредственно вашему руководителю.
4: Ну что, СЛУ Фалихеева, с днем рождения вас, Сергей Шмелев, поздравляем. Эльвира Минулина, Марина Александровна. Кстати, нравится девочке, всегда учится писать.
3: Ой, ты прислал.
4: Да, ей еще всего 18.
3: Соберись.
4: Рамиль Нургалиев, с днем рождения. Вероника Отрубенникова, поздравляем вас. Надежда Гашкова, Сергей Зотов, Наиль Шамсудинов, Ирик Ибрагимов, Альбина Нагимулина, Тимур Ковинский, Алия Якимова, Виталий Олудин и Андрей Киселенко. Поздравляем вас с днем рождения!
3: Вот давайте сейчас я посмотрю, кто у нас родился 22 сентября из людей известных, знаменитых, богатых. Да, у нас,
4: подожди, кто-то написал, у меня сегодня день рождения. Ура, ура, ура. F.
3: Вот вас, дорогая наша, F, прям за щечки берем. Какая ты у нас классная. С днем рождения тебя, прелесть ты наша, свет наших очей. Так, в этот день родился Майкл Фарадей, английский физик и химик, основоположник учения. Алексей Лосев, русский философ и писатель. Дин Рид, американский певец, киноактер, кинорежиссер и общественный деятель. Сергей Ожегов, советский лингвист, языковед, лексикограф, автор словаря русского языка.
4: Словарем, говорит, тебе, говорит, подзатыльник.
3: Да, за каждое неправильное слово. Ну что, отлично, друзья. Поздравляем именинников сегодняшнего дня и продолжаем слушать Бим-радио. Всем доброго утречка по-прежнему.
2: Реклама на Бим-радио.
0: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
5: в рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
7: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
8: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
7: Подробности на «Максимилианс.ру».
9: 18+.

Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на «Максимилианс».

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что в 1961 году Энрике Бернат, владелец компании «Чупа-Чупс», обратился к художнику Сальвадору Дали с просьбой придумать изображение для конфетной обертки. Дали просьбу выполнил. Сегодня это изображение, хотя и в несколько измененном виде, узнаваемо на леденцах этой компании.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Радио.
1: Утро, оки, на Бим-радио. Всем здравствуйте.
2: Да-да-да, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро, доброе утро.
1: Все, что осталось у нас по заряду, мы сейчас вложим это в утро, оки. Учитывая, что наши голоса, ну, мягко говоря, вот то,
2: почему,
1: что сейчас,
2: мягко говоря?
1: Вот к нам часто заходит этот товарищ, который сейчас на экране.
2: На экране. Нашей, Мансур.
1: Медведь Мансур.
2: Да.
1: Поэтому решено было взять песню, которую, в принципе, исполнял Рома Зверь в начале своей карьеры, не будучи столь также вокально одаренным. Да, но сейчас, конечно, он намного лучше поет, чем тогда. Но брал экспрессии, конечно же. Брал вот этим вот надрывом. Харизмой брал своей мужской нас. Вот эта песня, кстати, она вышла на стыке 90-х начала. Миллениумская такая песня. Она называется «Просто такая сильная любовь». Спасибо, что вы посоветовали нам сегодня исполнить эту композицию. И пусть будет так.
2: Зажгло прям,
1: да,
2: сразу,
1: друзья мои. Нас. Итак, Игорь Никитин.
2: Сергей Белов.
1: Ансамбль.
2: Ансамбль.
1: Утром и на
2: фабочке.
1: Группа «Звери. Просто такая сильная любовь». Роман, да прости нас, пожалуйста. Если что-то так не кривенько получится.
2: Нормально будет все.
1: Вы поддержите.
0: На Бим-радио.
1: Давай, сразу там начинается, давай.
2: Бьется сердце.

0: Подожди. Вот сейчас, по-моему, да? Или нет?
1: Мы почувствуем.
0: Где?

0: Дум-дум-дум-дум. Просто такая сильная любовь.
1: Какие вы молодцы,
0: просто
1: спасибо.
0: Просто такая сильная, спасибо.
1: Да, любовь. Спасибо большое, друзья мои.
0: Ох, красота какая. Слушай, ну распелись, классно. Все ждали момента, а за ними лето. Как классно выкрутились, ну да, мы знали.
1: Короче, друзья мои, оставляем вас в прекрасном расположении духа, в прекрасном настроении, да. Рабочим или нерабочим.
0: Солнечным настроением, как
1: я
0: на улице.
1: Я пошел кайфовать дальше до 7 утра завтрашнего дня.
0: Завтра, ну слушай, снова. Может быть и я, пока неизвестно.
1: Да, Игорька с большим удовольствием ждем. Это команда «Утромены»
0: на Бим-радио.
1: А, Игорь Никитин, Сергей Белов, всем желаем. Вот этого и
0: танцевать,
1: желаем.
0: Танцевать, любить.
1: Дальше, кстати, голос Вселенной Махмуда.
0: Обед, да.
1: Потом вечером у нас вечерний Трубим.
0: Да,
1: традиционно.
0: Да. Ну и привет-привет. Будет
1: с 9 часов, которые вами столь любимы. Это наши ближайшие планы на день сегодняшний, 22 сентября, здесь на Первом FM в Казани. Пока.
0: Да.
1: Счастливо.
0: Пока.

0: Реклама на Бим-радио.
1: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
2: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21». Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто, Тукая 115, 230, 30, 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
4: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал.
2: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230, 30, 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
4: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок. Всегда.

0: Некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
0: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Сократить среду в школах в полувыходной день. Такая мера призвана снизить учебную нагрузку на детей и повысить эффективность занятий в конце недели. Также ранее звучала рекомендация не проводить контрольные работы по четвергам. Именно в этот день у школьников заметно снижается работоспособность. За 3 месяца спрос на кнопочные телефоны в России увеличился на 60%, и тренд продолжает развиваться. Раскладушки и обычные кнопочные аппараты все чаще становятся вторым телефоном. Люди хотят хотя бы периодически отключаться от потока информации, соцсетей, чатов и новостных лент. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
1: Солнечного, замечательного дня. Продолжается «Бабий лет». Я все-таки думаю, что это оно и есть. Дождались. Всех с праздником. Ну и сегодня такой всемирный день без автомобиля. Ну, я слабак-тряпка, я на автомобиле, а вы, надеюсь, поддержали эту всемирную тягу к чистому миру или к чему там это все должно призывать нас. Ну, а я вас призываю всех ударно потрудиться с хорошим настроением в компании любимого радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте, у микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Казань попала в пятерку самых востребованных направлений для поездок с друзьями. Лидерами рейтинга стали Краснодарский край и Алтай. Следом идут маршруты по Золотому кольцу, Санкт-Петербург и Казань. В общественной палате предложили

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Отсутствует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день. Одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения. От 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
5: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
6: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
8: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон. Офис 440.
9: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Ну и не забываем, и всегда помним, что уже 10 октября у нас с вами очередная встреча. На этот раз в рамках рок из 90-х будет вечеринка. Ну и в самое ближайшее время будьте готовы поучаствовать, выиграть пригласительные билеты. Ну, сначала автомобильная информация о заторах, и затем сразу же приступаем.

0: на Бим-радио.
1: Что же происходит на дорогах столицы? Ничего страшного, скажу я вам, а даже радостная информация. Дороги почти свободны и выставляется Яндекс.Картами 2 балла. Единственное затруднение — улица Азина от магистрали М7 до Тополевой улицы. 11 минут, почти 2 километра этот затор. И скорость 11 километров в час — это на въезде в Дербышки. Ну и все-все остальное едет вполне себе прилично и приятно. Мосты и дамбы все зеленого цвета. На радость всем тем, кто сейчас находится за рулем.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
2: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Ну что, вдарим роком. Все традиционно просто. Задается вопрос, получаем ответы. И, какой? Давайте 10-й, потому что у нас встреча с вами состоится 10-го. Ну и еще какой? Ну и 11-й, следующий за 10-м. Буду задавать вопрос, и 10-11 получит по билету. По билету куда? Напоминаю, что у нас вечеринка «Рок из 90-х». Итак, задается вопрос, вам нужно будет ответить в «Макс». Обязательно в «Макс». Плюс 7. 927-242-1028. Ну и чтоб понеслась мумитроль, как бы тебе повезло. Что было дальше? Что было дальше? Как бы тебе повезло? Первый вариант, если пальто в размер подошло. Второй вариант, если до пятницы время быстрее пошло. И третий вариант — моей невесте. Жду ваших сообщений прямо сейчас и непременно пишите. И напомню, что Бим-радио, информация на правах рекламы, Бим-радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи, готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенд. Устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе, косухи, ухо, рваные джинсы, бандана. Все, что поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ — сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября. Максимилианс в 20.00. Петь, танцевать, отрываться будем вместе с Бим-радио. Подробнее на maximilians.ru. 18+. Ну и теперь давайте смотреть, кто же у нас оказался, значит, десятом. Значит, ну, Сергей Первый, Тимур, Марсель, Эльвира — это уже четвертая, МРФ — пятая, Александр, Марат — это уже седьмой, Регина — восьмая, моей невесте — девятая. И вот у нас Ильнур, он у нас получается десятый, циферку надо отправить. И идущий над ним Антон, он становится у нас 11-м. Ну и напомню обязательные условия, что вы не должны были выиграть призы за последний месяц.

0: первые в Казани.
1: Ну и, естественно, правильный ответ. И мы давайте не просто я вам его скажу, мы его с вами заслужим. Шикарнейшая песня от Мумий Тролль, «Невеста» называется она. И да, продолжение «Как бы тебе повезло», естественно, моей.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В общероссийском рейтинге по уровню зарплат Татарстан оказался на 9-м месте, а медианная сумма, которую получают жители республики после уплаты налогов, составляет 71 тысячу рублей. Татарстан станет одной из площадок для тестирования беспилотного общественного транспорта. Такой пилотный проект реализуют по поручению президента России. Помимо республики, испытания пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и на Сахалине. От высоких технологий к высокой энергии. Прогноз на 10 октября. Вечером ожидается резкое повышение уровня рока, громкого пения и танцевальной активности. Место развития событий – ресторан «Максимилианс». Причина – вечер рок из 90-х от Бим-радио. Ведущий рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. Вероятность хорошего вечера – высокая. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза», возможно, не получила бы всемирную известность, если бы ее не похитил в 1911 году работник Лувра. Картину нашли спустя 2 года в Италии. Вор отозвался на объявление в газете и предложил купить Джоконду директору галереи Уффици. Все это время, пока шло следствие, «Мона Лиза» не сходила с обложек газет и журналов всего мира, став объектом копирования и поклонения.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

Да, не так часто берутся за переделку песен Майкла Джексона. Тут еще Пол Маккартни, сэр, Пол Маккартни. Ну вот, Кога получилось неплохо. Ну, во-первых, там родственники. Родственники вообще очень трепетно относятся ко всем композициям Майкла Джексона, ко всему творческому наследию. Это ж кто-то другой будет на всем этом зарабатывать. Отношение примерно такое. Ну, а у нас впереди еще одна возможность выиграть. Смотри на мир ярче, наша викторина, в которой тоже все легко и просто выигрывается. Здесь будем ждать обязательно вашего телефонного звонка.

0: Сбим-радио.
1: Ну что, время очередной игры, и здесь нам нужен ваш телефонный звонок. Помните, играют те, кто играл месяц назад и более. Что нужно сделать? Нужно набрать 292-102.8. Наберите прямо сейчас. Задам вам вопрос, предложу три варианта ответа. Ну, те, кто постоянно с нами играет, знают, что мы делаем со своей стороны все, чтобы вы, собственно говоря, выиграли. Ну и напомню, спонсор игры... Смотри на мир ярче, клиника «Смотри». Клиника «Смотри» — офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов. С рождения до глубокой старости. «Смотри» — клиника, короткий безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Ну, а теперь давайте знакомиться. Алло, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый день. Зовут вас как?
2: Наиль зовут.
1: Наиль, очень приятно. Меня Махмуд зовут. Ну что, Наиль, готовы? Да. Готовы держать ответ?
2: Да, конечно.
1: Прекрасно. Прекрасно. Прекрасно. Звучит как тост. Значит, смотрите, вопрос следующий. Писатель Иван Бунин обладал феноменальным зрением. Феноменальным. Вот что он мог видеть? Смотрите, первый вариант — это звезды, которые другие различали только через телескоп. Второй вариант — он видел микробов в воздухе. Представляете, идет инфузория, амеба. Вот. Или третий вариант — он инфракрасное излучение мог видеть. Идет, где-то микроволновка заработала. Или еще что-то в этом роде. Что скажете?
2: Третье.
1: Наверное, инфракрасное?
2: Да.
1: Это про него снимали фильм вот этот как не Бэтмен, а как там еще есть-то вот это со звездой-то, с щитом вот этот. Человек-таук вот этот, да, фантастический герой Татарстана, Человек-паук, только кукаями. Но инфракрасное, вы когда-нибудь сами видели инфракрасное излучение?
2: Да, бывало.
1: Вы как Берия, тот обладал рентгеновским зрением, он всех насквозь видел. Нормальный человек не может видеть никаких инфракрасных и прочих там. Инфракрасные — это как это, приборы вот эти, температурные, вот что-то такое. Давайте еще подумаем, Наиль, звезды или микробов в воздухе?
2: Один от всех, да?
1: Что один от всех?
2: Я говорю, один отфеили, значит.
1: Вы как водитель, которого останавливает гаишник, сразу включается режим. Что? Давайте. Звезды, микробы.
2: Давайте
1: уберем. Микробы? Вы решили все перепробовать в этом мире?
2: Да.
1: Жена вас за это ненавидит, наверное. Опять привел домой двух прекрасных негритяночек или афроамериканчик, как это нужно говорить. Но они отлично моют посуду, мать. Просто прекрасно моют полы. Давайте еще поперебираем, Наиль.
2: Давайте на звезды уже становимся. Ладно, первый мой вариант был звезды, конечно. Мысли пробежали.
1: Сам писатель?
2: Звезды видят.
1: Рассказывал, что в молодости мог различить звезды, которые другие люди видели только через телескоп. Его слух и обоняние также были развиты несравненно сильнее, чем у обычных людей. Не знаю, как это объясняется, почему природа так сделала, не могу сказать. Но факт остается фактом, и писатель Иван Бунин мог различать звезды, видеть их, феноменальное зрение у человека. Что можно сказать? Не без моей помощи, не без моей, конечно, помощи.
2: Согласен.
1: Вот, Наиль, так и быть, вы объявляетесь победителем, и вам достается подарочный сертификат, развлекательный центр. Сейчас все такие: а чего? Зачем? Кинули бы вопрос в Макс. В следующий раз так и сделаю. Привет кому передадим?
2: Привет всей Казани.
1: Угу.
2: Все замечательно, погода шикарная.
1: Спасибо.
2: Привет семье.
1: Согласен.
2: Привет сотрудникам компании Retime.
1: Угу.
2: Бывшим сотрудникам компании PepsiCo Holdings. Угу. Огромный привет. И вам.
1: Спасибо.
2: Всего хорошего.
1: Спасибо. И меня тоже не забыли, что, естественно, тоже очень, очень радостно. Так вот все просто у нас проходит. Обязательно участвуйте, выигрывайте. Это самое главное.
0: Смотри на мир ярче. С Бим Радио.
3: Реклама на Бим Радио.
4: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ульман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ильман 226-93-45. Крутовская 20.
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В общероссийском рейтинге по уровню зарплат Татарстан оказался на 9-м месте, а медианная сумма, которую получают жители республики после уплаты налогов, составляет 71 тысячу рублей. Татарстан станет одной из площадок для тестирования беспилотного общественного транспорта. Такой пилотный проект реализуют по поручению президента России. Помимо республики, испытания пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и на Сахалине. От высоких технологий к высокой энергии. Прогноз на 10 октября. Вечером ожидается резкое повышение уровня рока, громкого пения и танцевальной активности. Место развития событий – ресторан «Максимилианс». Причина – вечер рок из 90-х от Бим-радио. Ведущий рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. Вероятность хорошего вечера – высокая. Сбор гостей в 20.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Татарстана. Ну, а в 12 часов мы с вами переносимся в рабочий полдник. Будьте готовы поактивничать. Сегодня, во всяком случае, в первой части рабочего полдника совершенно точно. Ну и всем приятного дня.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, если вам предложат сходить на выставку, в театр, в кино, на концерт, идите. Сейчас вы особенно восприимчивы к искусству. Тельцы, у вас будет наблюдаться повышенная чувствительность к физическим нагрузкам, поэтому заниматься спортом лучше под присмотром опытного тренера. Близнецы, кто-то будет пытаться вами манипулировать, коварно взывая к лучшим чувствам. Раки, вы проявите упрямство и желание власти. Львы, а вы можете признаться в своих чувствах, не боясь быть неправильно понятым. Девы, хороший день для поездок, экскурсий, активного отдыха на улице. Весы, вам предстоит принять участие в мероприятии, требующем соблюдения формальностей и традиций. Скорпионы, не стоит воевать со своими желаниями, они будут оправданы и безобидны. Стрельцы, у вас возможны импровизированные праздники, на которых могут завязаться интересные знакомства. Козероги, все успеть не получится. На кухне будьте осторожны с острым инструментом. Водолеи. Неожиданно для себя вы окажетесь в центре внимания и наверняка этому порадуетесь. Рыбы. Поступит много интересных предложений, которые можно сразу принять, не опасаясь подвоха. Всем знакам зодиака желаем светлого будущего.

0: Золотые заметки на Бим-радио.
1: Ну и давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы Республики Татарстан, в городе Казани. Яндекс.Карты нам помогает, я рассказываю вам, ну а вы мотаете на ус. По-прежнему, как и час назад, нет, 3 балла, час назад было 2 балла, сейчас 3 балла, местами затруднения. Самые серьезные из них на улице Азина, улице Мира, от магистральной МСИ до парковой улицы, 10 минут. Причем длина 3 километра, скорость потока 17 км в час. Еще одна образовалась проблемка, это улица Парижской коммуны, Университетская улица, Кремлевская улица, от улицы Нариманова до улицы Лобачевского. 12 минут, 1,5 километра, 8 км в час скорость движения. И можно сюда еще Декабристов пристегнуть, ну, относительно. От Чистопольской до Гагарина 8 минут, утаем и ехать 2,5 километра, скорость потока 12 км в час. Ну что ж, вот такая дорожная, приятная вполне себе ситуация на мостах и дамбах. Все по нулям, все зелененько, все мчится.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме обсуждают возможность увеличить максимально разрешенную скорость на автомагистралях до 150 км в час. Депутаты считают, что такая мера улучшит логистические процессы и будет способствовать более тесной транспортной связке отдаленных территорий, в том числе Сибири и Дальнего Востока. В столице Татарстана завершилось строительство нового терминала аэропорта. По заявлению мэра города, его откроют для пассажиров в ближайшее время. Ученые выяснили, что сон более 8 часов и менее 6 часов может ускорять процессы старения в организме. Вывод сделан по итогам масштабного исследования, в котором приняли участие 500 тысяч человек. Согласно полученным данным, оптимальный диапазон продолжительности сна, который наиболее благоприятен для организма, от 6,5 до 7,8 часа в сутки. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
2: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
3: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
4: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
6: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
5: Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.

0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на «Бим-радио».

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что реставрация расколовшихся керамических изделий в Японии превратилась из утилитарного склеивания в искусство под названием кинцуги. Вместо клея мастера используют особый лак, смешанный с золотым, серебряным или платиновым порошком. Если при обычном ремонте швы и трещины стараются тщательно замаскировать, то цель кинцуги, наоборот, заключается в их подчеркивании. Согласно философской концепции принятия изъянов и недостатков как бренности бытия, некоторых японских коллекционеров даже обвиняли в нарочном битье дорогих вещей только ради реставрации в стиле кинцуги.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
5: Да, доброго дня всем. Приветствую. Голос Лены Махмуда Аракаева. Всей студии «Рабочий полдник» стартует. Ну, все как всегда. 12.30 у нас программа «Первый тост». Вы помните, да? Если хотите поздравить как-то по-особенному, 2-930-800, берите на заметку. Услуга платная. С радостью с вами пообщается Сергей Нерабак-Белов. Он сегодня ответственный за разговоры со слушателями по 2-930-800, да, он там на связи. К нам сегодня Ольга Викторовна придет, наш любимейший адвокат, уважаемый адвокат, человек с хорошим опытом адвокатуры, и мы с вами что-то интересное опять узнаем. Ну, а самое ближайшее время что? Самое ближайшее время у нас музыкальный пересказ. Здесь суть простая. Я вам рассказываю несколько фактов про группу и песню. Песня очень известная, очень актуальная. Да, придет время, и так бахнем. Поэтому будет очень легко. Жду двух участников. 292-102-8. Телефон в нашей студии. Набирайте прямо сейчас. Участвуйте, выигрывайте. На кону сертификат на бизнес-ланч. Баварский клубный ресторан «Максим».

замечательным подарком, вкусным подарком от баварского ресторана «Максимилиан», сертификат на бизнес-ланч. Жду вашего звонка. 292-102-8. Прямо сейчас набирайте, отложите все на пару секунд. Будем угадывать очень замечательную песню, любимую многими песню замечательной и очень известной группы

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Ну что, настало время нам приступить к розыгрышу. Как всегда, два человека. Алексей дозвонился первым. Здравствуйте, Алексей, доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Очень приятно. Как настроение у вас?
2: Супер. Как погода?
1: Не забудьте, да, девушкам сказать большое спасибо. Не забудьте. Вам противостоит Эдуард. Эдуард, здравствуйте, Эдуард.
3: Здравствуйте.
1: Как настроение ваше?
3: Настроение летнее.
1: О, у всех. Супер. Девушки, большое вам спасибо. Низкий вам поклон. Пойдите, купите себе самый шикарный букет цветов за свои деньги. Ну что, еще такой вопрос. Эдуард, вы слышите Алексея? Алексей, скажите что-нибудь. Здравствуйте, например.
2: Здравствуйте, все слышно прекрасно.
1: Отлично. Ну и теперь, собственно говоря, к сути. Я вам рассказываю про песню. Вы мне должны назвать и группу, и название песни. Тот, кто первый это делает, забирает сертификат «Баварский клубный ресторан «Максимис». Меня можно перебивать, перекрикивать и все такое прочее. Хорошо?
3: Хорошо.
2: Да.
1: Ну и так, погнали. Значит, песня дважды звучит в фильме «Брат 2». Два раза. Один раз в исполнении детского хора. И, кстати, композиция дала название одноименному фильму Сарика Андреасяна. Да, ну, человек, который снимает
2: все. «Наутилус Помпилиус», «Гудбай, Америка», Алексей.
1: Алексей? Ты что, фанат брата, что ли? Вообще не выключаешь? Закольцованы у тебя там?
2: Как и все мы, живущие в России.
1: Да. Эдуард, у вас была какая-то версия?
3: Ну, то же самое, я думаю.
1: Да. Ну вот я ничего не успел рассказать там. Я готовился, Алексей. Мне обидно, между прочим. У меня тут мелким текстиком целые странички исписаны. Я, представьте, дурак старый, забыл, что можно нажимать клавиши и появляются буквы. Я сидел от руки, это все записывал, ведь представляете? Вспотел к концу этой записи. Ну что, Эдуард, большое вам спасибо. Если хотите, можете привет кому-то передать, девушке поблагодарить.
3: Ну, передаю привет своей супруге Лейсен, своим детям Эмиле, Таиде, родственникам, всем, кто меня узнал. Всем хорошего дня, всем прекрасного настроения и так далее.
1: Спасибо. Прекрасный колумбарий собрал вокруг себя Эдуард. Ну и теперь, Алексей, давайте с вами разбираться. Вы кому что хотели бы передать?
2: Прежде всего, привет всей Казани, всему Татарстану. Пусть эта прекрасная погода за окном не уходит никогда. И зима тоже никогда не наступит. Привет большой всем Бим-медиа, ну и всем тем, кто меня узнал.
1: Хорошо, спасибо вам большое. С победой, с выигрышем. Ну и давайте слушать «Гудбай, Америка», песня. Ведь изначально никогда не называлась. Она называлась «Последнее письмо». Она называлась «Прощальное письмо». А вот «Гудбай, Америка» песня стала называться, представляете, по просьбе слушателей, фанатов группы «Наутилус Помпилиус», которые подходили после концерта как-то однажды, такие все, ну чё вы, пусть будет «Гудбай, Америка» же, ну это же более актуалити. Ну и давайте слушать «Гудбай, Америка», это «Наутилус Помпилиус». Еще раз поздравляем Алексея.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского, 67.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
4: «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
2: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
5: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
6: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
7: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
8: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
9: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООСС «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является оферта.
10: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026.
8: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
9: Реклама ООО «Сувар Снани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является.
10: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия у

0: Авто. Выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия. Просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
1: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18.
0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2 930 800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: сделан по итогам масштабного исследования, в котором приняли участие 500 тысяч человек. Согласно полученным данным, оптимальный диапазон продолжительности сна, который наиболее благоприятен для организма, от 6,5 до 7,8 часа в сутки. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
1: Программа для именинников «Первый тост».
2: Ну что, поздравительные программы «Первый тост». Начнем, как всегда, с группы любимого радио. С участников. Не со всех, но некоторых. Регина Мансурова, именинница сегодня. Одних людей Бог приводит в твою жизнь для счастья, других для опыта, а кого-то он просто убирает для того, чтобы защитить тебя. Вот так вот. Сергей Шмелев, группы FM, сегодня справляет день рождения. Да, мы Серегу знаем. Серег, привет. Андрей Кисленко, именинник сегодня. В лесу, но в наушниках. Странно. Владимир Ситкевич из города Волжск. Именинник сегодня. На Высокой горе праздник. Алия Якубова, она же Мубаракшина, именинница сегодня. Много красивых фотографий. Ох, любит поездить по стране с детьми. Анна Халиульна, она же Апрохрова. Ваш кондитер из Бугульмы. Вот в Бугульме есть кондитер. Сладкая женщина. Ренат Хабиров из Казани. Человек, который проводит очень много времени на рыбалке. Ну, не любит он с детьми дома сидеть. Вячеслав Алексеевич, поиск своей любимой из Альметьевска, именинник. Айсылу Фаляхиева, она же Ахунова. Сегодня именинница воспитывает красавицу, даже двух дочерей. Илья Титов, именинник. Марина Александровна, когда они могут переплюнуть, стараются оплевать. Вот такой вот у нее жизненный опыт. Председатель комитета по делам детей и молодежи, исполком города Казани, Хвостиков Дмитрий Игоревич. Сегодня именинник. Мухаммаддинов Рамиль Рафизович, главврач ГАУ Зеленодольская центральная районная больница. Ох, на Гоголя сегодня праздник будет. И также в этот день рождения справляет, во-первых, Бильбао. Во-вторых, его, кто он там, ему племянник, внук Фродо Бэггинсон. Именно сегодня у этих персонажей день рождения знаменитых творений Джона Рональда Роуэлла Толкина. Том Фелтон, полное имя Томас Эндрю Фелтон, актер театра и кино, певец, гитарист, исполнитель роли Драко Малфоя в фильме о Гарри Поттере. Феликс Савон Фабре, ну, это очень известный боксер, трехкратный олимпийский. Пятикратный чемпион мира, трехкратный чемпион панамериканской, трехкратный обладатель Кубка мира, двухкратный чемпион игры Доброй воли. Куантанамера у него прозвище было. Дин Сирил Рид, певец, киноактер, кинорежиссер и общественный деятель. Он в середине 80-х очень сильно, и начале себя очень сильно дружил с Советским Союзом. Майкл Фарадей, физик, экспериментатор и химик, член Лондонского королевского общества и множество других научных организаций, в том числе иностранный почетный член Петербургской академии наук. Сергей Ожегов, языковед, лексиколог, историк литературного языка, профессор, автор всемирно известного словаря русского языка. Михаил Бестужев, декабрист, позднее осваивал Сибирь. Ник Кейв, рок-музыкант. Дэвид Ковердейл, рок-вокалист, автор песен. Дюпа, Пол Уайт Снейк и много еще чего было. И Андреа Бочелли, итальянский певец. О нем мы еще в следующем часе обязательно поговорим. Ну а как не поговорить об Андреа Бочелли? Ну и сейчас специально для Сергея Нерыбака Белова группа «Звери».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме обсуждают возможность увеличить максимально разрешенную скорость на автомагистралях до 150 км в час. Депутаты считают, что такая мера улучшит логистические процессы и будет способствовать более тесной транспортной связке отдаленных территорий, в том числе Сибири и Дальнего Востока. В столице Татарстана завершилось строительство нового терминала аэропорта. По заявлению мэра города, его откроют для пассажиров в ближайшее время. Ученые выяснили, что сон более 8 часов и менее 6 часов может ускорять процессы старения в организме. Вывод

0: Дым радио. Первое в Казани.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
3: Может, до весны подождем?
4: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга в Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. От 7 с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ну что, слушаем «Золотые нулевые». Песня, которая звучала в нулевых, это «Астудия». «Улетаю» называется композиция. Сложилась ситуация в группе «Астудия» в 2004 году. Вокалистка Полина Гриффис уходит, сменив до этого Батырхана Шукенова, уходит из группы. И срочно искали новую солистку. И основатель группы «Байгали» Сирки Баев получил диск записи молодой грузинской певицы Китыван Тапури. Он был впечатлен тембром, манерой. Сказал, что это новая Кристина Агилера. И предложил девушке стать вокалисткой коллектива. Естественно, она согласилась, переехала в Москву, познакомилась с репертуаром, его ведь весь надо было перепевать, выделила песню «Улетаю», и с нее и начались записи всех песен. Но была и проблема. Грузинский акцент у Кэти Тапури был яркий очень. В чем выражал? Вместо «к» грузин говорит «кх». Кхэмали. И не стали ее отучивать. От этого они пошли по другому пути. Они при сведении записи стали убирать, подтирать этот звучок. И все получилось очень хорошо. А нам достается замечательная композиция «Улетает» группа «Астудия».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: С вас 5875 рублей.
4: За новый кроссовер Хавейл?
3: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ищите уютное место для дня рождения
6: или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225 44 33.
9: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
12: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
13: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Хабим радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Отличная погода в Казани. Плюс 24, представляете, сейчас. Но мы не о радостном. Ну и на дорогах тоже никакой печали. Если верить Яндекс.Картам, а мы верим, 3 балла местами затруднения. Самое серьезное из которых — это улица Адаратская от улицы Маршала Чуйкова до улицы Академика Лаврентьева. 4 минуты нужно 500 метров, 8 километров в час. Ну и все остальное проезжается гораздо быстрее, что, естественно, радует. Авария есть на Сибирском тракте в районе Канавта. При движении, вот куда, при движении куда, а не куда, на перекрестке прям, там, где журналистов выезжает на Сибирский тракт, вот на этом перекрестке левый ряд стоит обозначение. Ильгюн написал. Ильгюн, да. Ну что, друзья мои, главное быть аккуратным за рулем, и все у нас с вами будет вполне себе. Ну, во всяком случае, вот 3 балла располагающая дорожная ситуация. Мосты и дамбы по нулям, все зелененько, все прекрасно. Едем, соблюдая правила дорожного движения.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7G и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте, у микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Статус питбайков в России могут изменить. В Совете по правам человека считают нужным отнести их к категории мотоциклов. По мнению представителей Совета, опасность ситуации в том, что подобной техникой нередко управляют несовершеннолетние, это ставит под угрозу их безопасность. Для решения проблемы предлагается закрепить для питбайков аналогичные мотоциклетным нормативные требования. В Казани самой доходной подработкой признана выкладка товаров. За одну смену можно заработать порядка 6700 рублей. Второе место занимает работа, связанная с приготовлением пищи, третье – сборка букетов. В пятерку наиболее оплачиваемых подработок также вошли упаковка товаров и обслуживание покупателей. Кошки – самые популярные домашние питомцы в России. По данным нового рейтинга, они живут в 59% семей, благодаря чему страна признана самой кошачьей в мире. С вами были новости на BeamRadio. Хорошего вам дня, любимые слушатели.
2: В эфире BeamRadio. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: Замечательный по праздникам день сегодня. Сегодня на завтра день осеннего равноденствия, да-да-да. Сегодня день грибов. Всех поклонников тихой охоты поздравляю. Этот сезон был щедрым, конечно. Всемирный день без автомобиля также отмечается 22 сентября. Ну что, как вы без автомобиля сегодня? Сегодня Всемирный день защиты слонов. Ну, у нас как бы, ну, все хорошо с этим. И еще Всемирный день носорога. С этим у нас еще лучше. Вот, может быть, день один есть в зоопарке хотя бы. А слоники есть, слоники. Слоники – это хорошо. День хоббита сегодня. Если верить Джону Рональду Руэлу Толкину, то именно в этот день, в 1401 году, хоббит Бильбо устроил прощальный ужин. Ему исполнилось 111 лет, а его племяннику, наследнику Фродо, 33 года. Ну, а к чему приводит застолье в этом славном племени коротких людей, вы можете прочитать уже в трилогии «Властелин колец». Да, там их, конечно, понесло. В 1520 году умер Селим, первый грозный турецкий султан. В ходе завоевательных войн подчинил Османской империи Армению, Курдистан, Сирию, Палестину, Египет, Хиджаз, превратив ее в ведущую силу мусульманского мира. Селим уничтожил всех потенциальных наследников своей империи, оставив живых только самого талантливого своего сына Сулеймана, при котором Османская империя достигла наивысшего могущества и небывалого расцвета культуры и искусств. В этот день русские основали первые постоянные поселения на Аляске. Просуществовало оно недолго, но дело было пушной торговлей занимались. И основал город именно торговец пушниной. В 1789 году в ходе русско-турецкой войны 1787-1792 годов русско-австрийские войска под командованием Суворова, 7 тысяч наших русских, 18 тысяч австрийских солдат принца Кабурского нанесли поражение 100 тысяч армии Юсуф-Паши на реке Рымник. За эту славную победу Суворов победил, получил еще и звание Рымнинский. Ну, до этого, прежде чем вступить в битву, был переход двухсуточный, без ночевок, наших 7 тысяч к австриякам. И затем сразу же Суворов распоряжается, атакуем. Сразу же, сходу, все такие, а поспать? Да в атаку! И сказал что-то такое непотребное, что армия вся засмеялась, ну, русская, естественно, ее часть, а турки от этого смеха дрогнули.
2: Реклама на BeamRadio.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку... Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что в 2009 году произошло первое в истории столкновение космических аппаратов? Уже давно выведенный из эксплуатации российский военный спутник «Космос-2251» не поделил орбиту с действующим американским спутником «Иридиум-33». Множество обломков от столкновения теоретически угрожают и другим спутникам, и даже МКС.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: настроение на любимой волне.
1: В эфире Beam Radio. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
2: Да, доброго дня, всем хорошего, замечательного настроения. Ну и традиционно послушаем два трека, связанных с тем, что у Джейсона Джоэла Десрубо, такая вот гаитянская фамилия Десрубо, был вчера день рождения, но он сменил фамилию на более известный псевдоним Джейсон Деруло, певец, хип-хопер, R&B-шник, автор песен, актер, музыкант, отлично владеет фортепиано и... что у него немаловажно, танцор. Ну а первую песню он написал еще 8 лет. В детстве занимался актерским мастерством, оперой, балетом, играл в баскетбол, как все гаитянцы, учился в Центре искусств, окончил Американскую музыкально-драматическую академию в Нью-Йорке. И уже подростком Джейсон писал треки для других звезд, ну, например, для Шона Кингстона, Лил Уэйна, Питбуля, да, Питбуль писал. В 2007 году стал работать с продюсером Джонатаном Ротемом. Как известно, в мире музыки без продюсера никак. Были неприятности в его жизни. Вот в январе 2012 года репетировали они, значит, выступление, готовились к туру. И во время акробатического трюка он получил перелом шейного позвонка. Представляете, насколько трюки были веселые. Ну и мы его прекрасно помним, Джейсона Деруло, по тому факту, что он записал трек «Colors». Это был официальный гимн чемпионата мира по футболу, который блестяще прошел в Российской Федерации. И еще ему большой плюс в карму, что он не забоялся. И этим летом он приезжал в Москву и дал большой концерт на ЦСКА-арене. Концерт был прекрасен. Ну и обязательно послушаем его и еще одного приятного человека. Андреа Бочелли, итальянский певец, тенор, исполнитель классической музыки, популярный, прекрасный голос, оперы и поп-музыка. Как это все соединяется? Он с детства имел проблемы со зрением. Но, тем не менее, в 6 лет начал учиться играть на фортепиано. Позже освоил флейту, саксофон. Полностью ослеп 12 лет от несчастного случая. Ну, и он не рассматривал музыку как карьеру. Он не видел в ней свою карьеру. Он закончил юридический факультет в университете в Пизе. Получил звание доктора. И только вот тогда он понял, что, слушайте, ну, мне надо заниматься. И он стал развивать свой голос со знаменитым тенором Франко Горелли. Ну, попутно зарабатывал деньги обучению детишек на фортепиано, музыкантов различных групп игре на фортепиано. В 1992 году его... есть такой Зукера, певец, он искал себе тенора для композиции, которую он хотел записать вместе с Боно из U2, и вот как раз ему попался Андреа Бочелли, и он прошел отбор. И записали композицию также в дуэте с Лучано Паваротти. В 1993 году Бочелли выступил на благотворительном Паваротти International фестивале. В Модене он проходил. В 1994 году блестящий тур и альбом. Затем еще один, затем еще один. Но это все было такое классическое. А вот в 1993 году вместе с Сарой Брайтман он записывает замечательную песню, которая всегда доставляет истинное наслаждение, ну, до мурашек. Time to say goodbye.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб, восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
8: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
9: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
8: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
10: Красавица, чего не нравится, пойми.
8: Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
11: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
12: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

высокие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. Статус питбайков в России могут изменить. В Совете по правам человека считают нужным отнести их к категории мотоциклов. По мнению представителей Совета, опасность ситуации в том, что подобной техникой нередко управляют несовершеннолетние, это ставит под угрозу их безопасность. Для решения проблемы предлагается закрепить для питбайков аналогичные мотоциклетным нормативные требования. В Казани самой доходной подработкой признана выкладка товаров. За одну смену можно заработать порядка 6700 рублей. Второе место занимает работа, связанная с приготовлением пищи, третье – сборка букетов. В пятерку наиболее оплачиваемых подработок также вошли упаковка товаров и обслуживание покупателей. Кошки – самые популярные домашние питомцы в России. По данным нового рейтинга, они живут в 59% семей, благодаря чему страна признана самой кошачьей в мире. С вами были новости на BIM Radio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Ну что, друзья мои, помощь адвоката, как всегда, мы готовы в тему, если будет вопрос, нам закинут. +7 927 242 1028 в МАКС, учтите, в МАКС. Мы готовы с Ольгой Викторовной Камальдиной вам отвечать. Да, сейчас поставлю в МАКС, чтобы видеть ваши вариантики. Вдруг кто-то сейчас спросит, да?
2: Конечно,
1: ну,
2: судя, с удовольствием.
1: Судя по бумажному браслету, вы ходили на выборы, значит.
2: Конечно.
1: И я смотрю, вы этим прям гордитесь. И сколько
2: храню,
1: вы...
2: Храню,
1: сколько вы этот пропуск в отель, так сказать, вернее, в общественный транспорт.
2: Вот в зоопарк единственное не успел
1: не
2: сходить.
1: Успели?
2: Вот, к сожалению.
1: Была очень большая. Зоопарк был даже?
2: Можно было сходить.
1: Блин.
2: Точно
1: та же бумажка
2: очередь.
1: Была с описанием.
2: Была большая очередь.
1: В зоопарк?
2: Желающих. Поэтому.
1: Ну, естественно.
2: Ну,
1: наш, вы видели наш
2: красавец?
1: А, ну вы видели, да, наш красавец зоопарк. Вы так походили, облизнулись и домой поехали. Ну что, что интересное, какую тему? Вы всегда что-то интересное приносите. Что сегодня у нас?
2: Да, не совсем радостное, но интересное. Кибербуллинг.
1: Чего?
2: Да.
1: Уже мне терминология-то
2: ну, вот
1: новая,
2: да,
1: современная.
2: Но, между прочим, Минобр закрепил в своих разъяснениях, тоже дал понятие, что такое буллинг.
1: А это прям актуально? Прям актуалити?
2: Конечно, актуально. А что, травля в школе всегда актуальна была? В школе у вас не было, что ли, когда учились?
1: Ну, я был здоровым спортсменом, я сразу подходил и бил просто.
2: Ну, всегда находился кто-то в классе, на кого...
1: В наше время не было такого. Там же, у нас же было просто подошел, дал ему и все.
2: Да, но фильм «Чучело» все смотрели.
1: Кого?
2: Фильм «Чучело».
1: Я вот
2: тоже нет.
1: Сейчас
2: да,
1: как
2: тоже
1: человек
2: прошло.
1: С другой планеты
2: да? Ну
1: досижу.
2: Ладно, не суть важна.
1: А, это с Робокайте?
2: Конечно,
1: она
2: это же тоже советский фильм, который как раз и говорит
1: про буллинг. Это как раз про буллинг, да? Блин, я не помню.
2: Тогда
1: помнишь, что Робокайте, а фильм не помню.
2: Слова такого не было. Слов такого буллинг. Не буллинг. Вот
1: ну,
2: сейчас,
1: тогда назывался это по-другому. Чмарь или...
2: Как не назови.
1: Да.
2: Как не назови.
1: А сейчас буллинг.
2: Но действие... Да, красивое имя, красивое слово, но тем не менее.
1: Импортное главное ведь какое-то.
2: А мы остались... Сейчас непосредственно на кибербуллинге. Помните, мы с вами об оскорблении в чатах говорили?
1: В чатах, да,
2: как
1: да,
2: можно
1: да надо фиксировать, да, все.
2: Вот, совершенно верно. Вот, буллинг это более такое уже агрессивное, наверное.
1: И здесь оно без видеокамеры уже не обойтись, я так понимаю.
2: Ну, тоже ну, можно, как можно с этим бороться.
1: А почему это стало актуальным? То есть были какие-то случаи, доводило это людей до каких-то крайностей?
2: Ну, вы знаете, да, вот за буллинг...
1: Приходила бабушка с ружьем? Это ты моего внука!
2: Бабушка не с ружьем, но...
1: И не батихом!
2: Но можно привести пример. Я не говорю именно о кибербуллинге, а вообще, как доведение даже до самоубийства, вот крайний случай.
1: Ничего себе!
2: Это самое страшное, что может произойти.
1: Ну, с этим тогда, да, это прям надо по рукам, по языку.
2: Поэтому, да, потому что нервная система у всех разная. Да, а это ведь длящаяся травмирующая ситуация, длительная, поэтому в данном случае, конечно же, если мы знаем, что такое существует, а в школах такое существует, об этом много говорят, и есть случаи непосредственно зафиксированные, но как бы до суда сказать, я не нашла, чтобы были
1: не
2: именно кибербуллинга.
1: То есть закон позволяет довести это прямо до суда?
2: Позволяет. Как в административном порядке, как административное правонарушение, то есть как оскорбление, например, да? Либо есть статья у нас 137-я, вмешательство в личную жизнь. Нарушение неприкосновенности
1: что,
2: частной
1: там,
2: жизни.
1: Там уже
2: да?
1: Уголовное?
2: А, например, это уголовная статья 137 Уголовного
1: кодекса.
2: То есть
1: можно человеку молодому жизнь-то надолго испортить?
2: Что вот например, они в мессенджерах, в соцсетях, да, в интернете. Это ведь не только оскорбления, непристойные фотографии, предположим, характеристика непристойная, какие-то сведения и факты, которые являются недостоверными. Но это же все отражает, сформирует, соответственно, и мнение у
1: то
2: человека.
1: То есть вот этот хейтинг – это мягкая форма ну, вот, буллинга. Вот
2: да,
1: это.
2: С, да, хейтинг, можно
1: с хейтом я сталкивался в легкой форме.
2: И слово знаете, видите? А то что знаете вы все, Махмуд? Конечно.
1: Один раз я наступил в интервью с Тарасовым, и там эти чайки Ники Бузовой налетели. Насыпали мне этого, вот этого. Четыре ведра, потом еле отмылся. Там часа в душе под водой стоял. Вот. Щеткой с себя это сгребал.
2: В комментариях они тоже содержатся. Вот такая вот агрессия, психологическое давление.
1: Ну, там просто там люди такие чеканутые. Там...
2: Просто у людей много времени.
1: Свободного, согласен.
2: Вот и все.
1: Детей заведите себе, и все, и забудете про все.
2: Вот, то есть самое, да, это административная ответственность, это штраф, административный штраф, и это, скорее всего, это просто как оскорбление. Если это клевета, это может тоже быть как уголовная ответственность, если усмотрят правоохранительные органы состав, потому что это тоже должно быть длительное и на большую аудиторию, и доказать, что это клевета, как правило, иногда, во-первых, ну, это недостоверность и порочащие сведения, да, и плюс еще делают и лингвистическую экспертизу по таким делам, как правило, не содержит.
1: Ну, пришли, в общем, может быть, поэтому,
2: и не идут таким путем. Ну, и, как я уже сказала, самое трагичное, самое страшное, что может произойти, статья 110 Уголовного кодекса, это доведение до самоубийства. Ужас. Мы сейчас говорим не только о детях, но я... могу сказать, что это случается и со взрослыми, это случается и в коллективах рабочих. И я знаю, прочитала недавно, что если это исходит от руководителя, от работодателя, то это называется буссингом.
1: Буссинг?
2: Оказывается.
1: Сколько нюансов у оскорблений.
2: Да. Итак, как же защитить себя в данном случае? Ну, во-первых, сохранять, если вы увидели, что имеется переписка, адресованная к вам, то есть какие-то сообщения, какие-то фотографии, которые затрагивают вашу личную жизнь, сохранять, безусловно, делать как минимум скриншоты, как минимум, как максимум нотариальное удостоверение, доказательств есть, да, протокол осмотра это называется, нотариус осматривает непосредственно, либо это в мессенджере какой-то чат, может быть, аккаунт непосредственно ваш, да, фиксирует все это с тем, чтобы в дальнейшем обратиться за своей защитой. Можно использовать инструменты платформы, на котором происходят эти действия агрессивные.
1: Блокировать. Там же есть помощь, обратиться.
2: Совершенно
1: модераторы
2: верно.
1: Модераторы всевозможные.
2: Закрыть комментарии. То есть это уже такая...
1: Пожаловаться на человека.
2: Сразу можно. Все это можно сделать, если владеть знаниями о том, что каким образом это можно сделать. А я думаю, что и в нынешней
1: в любом мессенджере там же есть это спам, оскорбление, порнографии, еще там что-то вот много по пунктам все разбито.
2: Вот, и если направить энергию в нужное русло у людей, которым делать нечего, то совершенно верно. Но мы говорим именно об адресной агрессии, об адресном кибербуллинге, да, не на широкую, там и на широкую же аудиторию рассчитано. Но вот сейчас, да, каким образом это отражается на психике человека, безусловно, это отражается. И каким образом себя защитить? Ну, вот психологи говорят по этому поводу, что не надо вступать в переписку.
1: Ну, это да. Потому в диалоге вот в эти.
2: Да, да. Ответная агрессия вызывает только...
1: Ну, слюновыделение, у него разжигается аппетит, он начинает еще активнее все это делать.
2: Совершенно верно. И если это происходит, например, в каком-то чате, комментарии, то есть там несколько человек, это могут подключиться...
1: Сергей Белов, слушай вот умного человека вот сейчас, да. Вот он любит поактивно поотвечать всяким ненормалам. Да.
2: Вот, поэтому во что это может вылиться потом... в первую очередь для человека, на которого направлена эта агрессия. Хорошо, что если только это обойдется принятием каких-нибудь
1: таблеточек
2: успокаивающих, например, да, а это ведь может...
1: Ну, он ее прям пузырьками прям...
2: Ну, и, естественно, если здесь уже видите, что это, действительно какая-то угроза, может быть, содержится, и затрагивает ваши какие-то морально-этические нормы затрагивает, то, да, в этом случае правоохранительные органы, безусловно, прокуратура, суд. Можно не только для возбуждения уголовного дела обратиться с заявлением, можно и в гражданско-правовом порядке. Это называется защита чести и достоинства, деловой репутации.
1: Ну, главное не пускать это на самотек, потому что человек иначе посчитает, что так и надо.
2: Совершенно верно.
1: И это будет принимать уже другой какой-то оборот, более, на более широкий спектр людей все это будет распространять. Думаю, что все, боитесь меня?
2: Да, ну, у кого-то запал пропадает, например, да, кто-то уже успокаивается. Ответной реакции нет, ему уже становится неинтересно.
1: Да нет, они, как правило, наоборот, мне кажется, это их только распыляет, когда ему начинают отвечать.
2: Это да, а вот когда нет ответной реакции.
1: Он начинает еще что-то придумывать, выдумывать. А когда реакции нет, ну...
2: Совершенно верно. Мы тоже так же считаем.
1: Ему нужно топливо этим таким людям.
2: Подкидывать в топку. Да. Как этот, чертята такие, да, чтобы вот у него сидит, видимо.
1: Да, ему надо, да, такому человеку надо топливо.
2: И подначивает. Вот. Поэтому нужно знать, как себя защитить, каким образом.
1: Какие простые времена мы жили все-таки, а?
2: Простые. Согласна, да, Махмуд.
1: Кто-то что-то сказал, иди сюда.
2: Да, а сейчас даже если такая реакция будет, то потом вас же и привлекут, сейчас, если не дай бог.
1: Сейчас
2: кто-то...
1: даже подзатыльниковый метод воспитания детей под запретом, а вы говорите. Сейчас какие тяжелые времена.
2: Я согласна, да, мои дети, которые уже очень взрослые, говорят, как жаль, что мы не знали, что есть органы опеки.
1: Они бы вас тогда...
2: Ну, видимо, да. Но напоминают мне об этом.
1: А, они хотели узнать, что такое круглосуточная интернатура, да? Что такое жить в составе таких же молодых людей, как и ты.
2: Тем не менее, я желаю, чтобы не затрагивалась ваша личная жизнь вот такими, да, неприятность это самое малое, да, легко сказать неприятность, но вот такими какими-то событиями, словами агрессивными, чтобы не было вторжения. Оберегайте свою
1: жизнь. Ну и самим
2: жизнь.
1: Не давать повод просто еще не влезать Совершенно. В это, не наступать в это, потом Совершенно отмывать верно. И бороться с этим запахом, это все очень сложно.
2: Но если уже случилось, знаете, как себя защитить.
1: Да, сохраняем все, и у нас есть замечательная прокуратура, наша любимая, самый справедливый суд, он, конечно же, в Российской Федерации находится, и прекрасные адвокаты в лице Ольги Викторовны.
2: А
1: вам
2: у вас
1: большое...
2: микрофон включен?
1: Конечно, конечно. Конечно.
2: Спасибо вам.
1: Вам большое спасибо, что пришли. Спасибо за прекрасную погоду всем женщинам в вашем прекрасном лице.
2: Да.
1: Вот. Ну что, я надеюсь, было интересно, познавательно. Все как всегда.
2: Спасибо.
0: Помощь адвоката. На БИМ-радио. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Реклама на БИМ-радио. Hello.

0: весе.
1: С вас 5875 рублей.
2: За новый кроссовер Хавейл?
1: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: Топим радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: А вновь время заглянуть на дороге столицы Республики Татарстан. Яндекс.Карт нам помогает рассказывать вам о дорожной обстановке. 3 балла выставляется, как и час назад. Самое серьезное затруднение сейчас на улице Азина от магистральной М7 до Тополевой улицы. 13 минут нужно, чтобы проехать 2 километра со скоростью 9 километров в час. Ну и все остальное движется гораздо быстрее. Мосты и дамбы вообще в прекрасном зеленом состоянии. Ну и напомню, заторчик на въезде в Дербышки со стороны М7 на 13 минут.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: поставь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Минпросвещение запустило внеурочный курс для старшеклассников «История отечественного кино в истории 20 века». Программа рассчитана на учащихся 10-11 классов. Авторы курса хотят уйти от формального запоминания дат. Через кино школьники смогут увидеть, как исторические эпохи отражались в судьбах людей. По мнению экспертов, такой формат поможет подросткам лучше понять, как культура переплетается с крупными историческими событиями. Центробанк хочет обязать банки учитывать в долговой нагрузке долги по ЖКХ и алиментам, но лишь при наличии исполнительного производства. Сейчас это не обязательно, хотя долги могут быть в кредитной истории. При принятии поправок банк может снизить сумму кредита или отказать в нем. Врачи опровергли универсальность нормы 8 стаканов воды в день. В водный баланс входят и другие жидкости, и влажные продукты, например, супы, чай, кофе и другое. Но они не заменяют воду, она остается лучшим вариантом из-за отсутствия сахара, кофеина и калорий. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Гаевым.
1: Стоит посмотреть на наш календарик. Да, сегодня Всемирный день без автомобиля, Всемирный день защиты слонов, Всемирный день носорога, день хоббита, день гриба сегодня. Да, всех грибников поздравляем. Что еще сегодня? Сегодня сражение при Рымнике. 18 тысяч австрийцев и 7 тысяч русских противостояли 100 тысячам турок. По-настоящему Сувора союзники стремительно атаковали турецкие войска, не ожидавшие столь скорого прихода русских. В панике бежали, потеряв 10 тысяч человек. Наши потери составили 45 убитых, 133 раненые против 10 тысяч. Суворов получил графский титул Ордена Святого Георгия и почетное звание Рымникский. И множество других российских и австрийских, конечно же, тоже наград. В этот день, в 1827 году, Джозеф Смит, полуграмотный, 22-летний выходец из большой фермерской семьи, живший в штате Нью-Йорк, объявил, что ему явился ангел, указал место, где закопаны золотые пластины со священными письменами. На пластинах излагалось, учение древнееврейского пророка Мормона и история американских индейцев, будто бы являющихся потомками 12-го колена израильского, около 2,5 тысяч лет назад, спасшегося от вавилонян в Америке. И, в общем, вот так вот зародилось у них движение мормонов. Так появилась книга Мормона, которая вместе с Библией составили теологический фундамент новой религии. В Америке сейчас 4,5 миллиона человек продолжают жить по этим книжкам. Считают себя истинными христианами, практикуют многоженство. В общем, ужасно. Ужасно, что происходит. Электричество презирают, автомобили. В 1839 году в Москве был торжественно заложен храм Христа Спасителя, памятник мужеству русского народа в Отечественной войне 1812 года. Долго строили, 40 лет, место меняли, но построили, потом коммуняги снесли, ну а потом опять построили, красавец, в шаговой доступности от московского Кремля. В 1935 году в СССР введены воинские звания старших офицеров. Учреждено звание маршала Советского Союза. Первыми этого высшего воинского звания были удостоены Ворошилов, Егоров, Тухачевский, Блюхер, Будённый. Трое из них потом впоследствии были преданы репрессиям и расстреляны. Да, тяжела была судьба, конечно. Ну и в этот день, в 1980 году, армия Ирака вторглась на территорию Ирана. Началась первая война в заливе, длившаяся 8 лет. Угадайте, на чьей стороне тогда были американцы и Европа? Ну, конечно же, на стороне Ирака. Ирака, позволив почувствовать Саддаму Хусейну власть, вот эта власть. А так тоже можно. Ну, так я тоже тогда буду.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: А вы продаете рекламу?
1: Нет, просто даем послушать.
0: Красивая. 2-930-800.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что в дореволюционном российском законодательстве было две категории ссылок – в отдаленные места Сибири и в не столь отдаленные места Сибири? Вторая фраза из официального термина превратилась в иносказательный оборот. Теперь, говоря о тюрьме, нередко используется выражение «места не столь отдаленные».
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: «Однажды в Казани».
1: Однажды в Казани наша небольшая викторинка, которой можно и нужно получить призы. Что разыграем? Разыграем сертификат в кафе национальной кухни на 1000 рублей. Что, согласитесь, всегда приятно поесть вкусняденьки. Что сделаем? Сделаем, я вам задам вопрос, вы мне ответьте в Максе. +7 927 242 1028. +7 927 242 1028. Все просто. Мне нужен адрес пересечения двух улиц. Что расположено на пересечении этих двух улиц? Памятник Мустая Кариму в городе Казани. Скульптурная композиция, посвященная знаменитому башкирскому поэту и писателю татарского происхождения. Открыт памятник 27 августа 2020 года. Вот на пересечении каких двух улиц располагается этот памятник в одноименном сквере, да? Памятник Мустаю Кариму. Жду. 10-й. Или когда у нас срок из 90-х? Да, 10-й. 10-й, правильно ответивший. 10 октября, рок из 90-х, Максимилис. Получит приз. Если не будет 10-го, то традиционно первый. Первый, правильно ответивший. И у вас времени две песни. Крис Ри и Филипп Киркоров.

0: «Однажды в Казани».
1: Ну что, подводим итоги. Первым был Ренат. Ренат молодец, он всегда первый, он все знает, он самый-самый. Да, но не достается приз Ренату, потому что есть у нас и 10-й, 11-й, 12-й, но нам нужен 10-й. А им становится Светлана. Светлана, вы нам ответите там что-нибудь, я вам вопросик позадавал, да. Ну, действительно, все правильно сказали. Памятник Мустая Кариму находится в Приволжском районе города Казани, в сквере Мустая Карима, расположенном на пересечении Оренбургского тракта с улицей Даурской. Скульптурная композиция является главным элементом этого небольшого сквера. Там действительно небольшой такой пятачок, но памятник очень красивый, он объемный. Там не только сам писатель, там такая множественная такая, очень красиво. Почему мы поставили вдруг, казалось бы, ну, подумаешь, родился в Татарстане. Решение это принято в 2019 году в Уфе во время празднования Дней Татарстана в Башкортостане. На площади перед Уфинским государственным татарским театром Нур, есть там такой, был открыт памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю. Ну и установка памятника башкирскому поэту, писателю столицы Татарстана, стала ответным решением. Такое наше алаверды дружественному нам, но претендующему на наш чак-чак, на предупреждение к дружественному башкирскому народу. Всем большой привет, да. Ну что, вот так вот все просто. На перекрестке Оренбургского тракта и улицы Даурской обязательно сходите, посмотрите. Действительно, памятник получился очень и очень красивым. Я бы даже сказал, шикарно.
0: Реклама на БИМ-радио.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
5: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
6: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
7: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
1: Время любимых песен подкралось, как всегда, заметно. Именно сейчас можно услышать что-то свое. То, что нравится вам и только вам. Есть любимые песни, наберите 292-102-8. Телефон прямого эфира любимого радио. Ну и, конечно же, приветики тоже попередаем, чтобы не люди, тем более погода такая. 292-102-8. Время любимых

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Минпросвещение запустило внеурочный курс для старшеклассников «История отечественного кино в истории 20 века». Программа рассчитана на учащихся 10-11 классов. Авторы курса хотят уйти от формального запоминания дат. Через кино школьники смогут увидеть, как исторические эпохи отражались в судьбах людей. По мнению экспертов, такой формат поможет подросткам лучше понять, как культура переплетается с крупными историческими событиями. Центробанк хочет обязать банки учитывать в долговой нагрузке долги по ЖКХ и алиментам, но лишь при наличии исполнительного производства. Сейчас это не обязательно, хотя долги могут быть в кредитной истории. При принятии поправок банк может снизить сумму кредита или отказать в нем. Врачи опровергли универсальность нормы 8 стаканов воды в день. В водный баланс входят и другие жидкости и влажные продукты, например, супы, чай, кофе и другое. Но они не заменяют воду, она остается лучшим вариантом из-за отсутствия сахара, кофеина и калорий. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
2: Моя любимая.

0: моя любимая песня.
1: Время любимых песен, и мы беседуем здесь с нашим радиослушателем, которого зовут Ильнар. Ильнар, здравствуйте!
2: День добрый!
1: Добрый день! Ну, как наслаждаемся погодой?
2: Ну, отлично вообще. Осень радует.
1: Согласен с вами. Давненько такого не было, и дожди не каждый день. Зато солнышко и теплынь наслаждаться не хочу. Привет кому передадим?
2: Ну, первым делом хочу супруге своей Лисан передать привет, потом своим дочерям Хадидже и Джамиле, всей Казани, Бим-радио и карате клуба «Легион».
1: Отлично, сразу начал пугать меня тут. Что слушать бы?
2: Малинки, Катя Каваря.
1: Отлично, вам большое спасибо, хорошего настроения. Ну и давайте наслаждаться. Давненько не было малинок в эфире любимого радио. Спасибо, Ренат.

0: Реклама на Бим-радио. Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в «Тренди».
0: «Тренди.рф».
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Тегер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.
6: This is the rhythm of the night.
7: Посмотрим, что на дорогах столицы. Ну и впереди еще одно радостное событие. Я знаю, что у этой вечеринки рок из 90-х есть уже своя группа фанатов. Не забывайте, 10 октября готовимся. Да, эти переводные наколки, вот это все такое 10-го ворвемся в рок из 90-х.

0: Бим-радио.
1: Ну и давайте посмотрим, что же нам рассказывают Яндекс.Карты о дорожной ситуации в столице Республики Татарстан. 3 балла, как и час назад. Также было местами затруднения. Академика Арбузова от улицы Академика Губкина до Сибирского тракта. 16 минут. Это самая большая пробочка из имеющихся сейчас на карте. 1,5 километра, 16 минут, 6 км в час. Скорость потока. Улица Азина от магистрали М7 до Тополевой улицы. 10 минут, 1,5 километра, 11 километров в час. Скорость движения. Ну и все остальное приезжается гораздо быстрее. Все мосты и дамбы зелененькие. И напомню, самая большая пробка сейчас при подъезде 3-й транспортной дамбы со стороны Советского района. Арбузова от Губкина до Сибирского тракта. 16 минут, 1,5 километра и 6 километров в час скорость движения. Вот такая вот пробочка образовалась.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Осенние дни становятся ярче. С Бим-радио.
1: Отличная погода в столице республики, во всем Татарстане. С чем всех и поздравляю. Спасибо, прекрасные дамы, за то, что вот это все происходит в определенный осенний период. Ну что, 24 градуса. Солнце, правда, совсем уже скоро зайдет. Но настроение нам это не испортит, потому что мы в дружной компании любимого радио. С вами остаемся. Голос Лены Макудракаев. Услышимся.

0: говорим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Минпросвещение заявило о необходимости скорректировать подход к дошкольному образованию. По позиции министерства, функция детского сада – не обучать по школьной программе и не готовить целенаправленно к первому классу. Приоритетными задачами остаются социализация воспитанников и организация игровой деятельности. По данным Гидрометцентра Республики, конец сентября в Татарстане будет заметно теплее обычного, примерно на 5 градусов выше климатической нормы. В период с 21 по 30 сентября средняя температура по республике ожидается на отметке плюс 14,6 градусов, а в Казани около 15 градусов тепла. Жарко будет не только на улице. Сообщение от рокеров. Косухи готовы, рок-хиты выбраны, подарки приготовлены. Осталось главное – собрать всех своих и встретиться 10 октября в Максимилианс. Бим-радио зовет на вечеринку рок из 90-х. Петр Нежинский и диджей Айон уже готовятся. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим Радио.
1: 15.04 в Казани. Всем отличного настроения. Альберт Батанин в студии Бим Радио. Надеюсь, настроение у вас такое же прекрасное. Сейчас я тут с проводами только разберусь, а то я запутался немножечко. Ну и расскажу вам, что в этом часе нас ожидает игра «Смотри на мир ярче». Кроме всего прочего, в этом часе обязательно разыграем пригласитель нашу крутую предстоящую ожидаемую вечеринку «Рок из 90-х». Что нужно будет делать, все подробности позже. В музыкальном плане у нас тоже все отлично. Из музыки тут и Филатов и Карес появится. А также обязательно поставлю Анну Асть. Вот тут очень тут просил, кто-то просил, вот, пожалуйста, Серябкин даже появится, и не исключено, что Ленинград. Вот такие музыкальные подробности на этот час.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21». Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейд-ин» и выгоды автосалона. Не оферта.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на «Бим Радио». 2-930-800.
6: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье — быть в Казани и хорошо покушать.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Звонок в полицию.
2: Алло, алло, полиция, приезжайте скорее. Тут двое хулиганов моего мужа бьют. Быстрее приезжайте.
3: А, нет, все нормально, это он их бьет.
4: Опа, опа, соусы филявых.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

про награды и звонок с первого взгляда, с первого раза, даже я бы так сказал. Поговорим через мгновение. У нас игра «Смотри на мир ярче» на подходе. Прямо сейчас можно дозвониться. 2-92-102-8. 2-92-102-8. Линия свободна. На кону подарочный сертификат в развлекательный центр.

0: ярче с Бим Радио.
1: Ну а спонсор игры «Смотри на мир ярче» ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника, короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. На связи у нас появился Андрей. Андрей, день добрый.
2: Добрый день.
1: Ага. Ну что, Андрей, как проходит ваш вторник?
2: Все хорошо, на работе.
1: А кем работаете, если не секрет?
2: Помощник руководителя.
1: Все, серьезно, помощник руководителя на связи. Не буду спрашивать на всякий случай, что за руководитель, а то мало ли там какие бывают руководители. Ну что, Андрей, смотрите, все очень просто. Я вам задаю один вопрос, три варианта ответов. Если отвечаете на него верно, победа ваша. Готовы?
2: Готов.
1: Итак, слушайте внимательно. Фернандо Родригес, испанский микроминиатюрист. Сейчас это слово сложное. Микроминиатюрист. Вот. Ну, в общем, он что-то очень маленькое там такое создает. Что он может делать? Варианты ответа следующие. Писать на срезе почтовой карточки даже в темной комнате. Второй вариант. Он умеет читать мысли. Или он могет подковать блоху. Как вы думаете, Андрей? Ну, да, я понимаю, не просто Фернандо Родригес. Вот чем бы он мог заниматься? Подковать блоху, читать мысли или писать на срезе почтовой карточки даже в темной комнате? Андрей?
2: Да-да-да, я думаю.
1: Я не слышу хода ваших мыслей. Рассуждайте вслух, пожалуйста, как в школе.
2: Возможно, я думаю... На карточке почтовой
1: читать. Ну, конечно, конечно, это правильный ответ. Естественно, мысли читать никто не умеет. С блохами как-то сейчас не актуально. А вот у него настолько невероятное зрение. Он тысячи миниатюр на зубочистках создал. И другие удивительные вещи. Его зрение позволяет выполнять работу с невероятной точностью. Вот это зрение. Хотели бы такое зрение, как у Фернандо Родригеса?
2: Почему нет?
1: Не, не советую, не советую. Мне кажется, у него миопия минус 48, поэтому он сблизи так хорошо видит. Кому привет передадим, Андрей?
2: А может и плюс у него?
1: Ну вот, нет, скорее всего минус, поверьте, как у меня у человека минус миллион, я точно. Я сблизи очень хорошо вижу, издалека плохо. Кому привет будет, Андрей?
2: Персональный привет вам, всем диджеям Бим Радио и всем слушателям. Всем хорошего дня.
1: Спасибо, спасибо большое, Андрей. Двигаемся дальше. Игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире Бим Радио. Кстати, в качестве подарка подарочный сертификат в развлекательный центр Андрею достается.
0: «Смотри на мир ярче» с Бим Радио.
1: Андрей?

0: Ребятушки, выглянул на секундочку, буквально важную информацию вам рассказать. Смотрите, многие путаются, это очень важно. У нас же есть два номера. Один для мессенджеров, это который 92-72-42-102-8. Вот, на нем завязаны соцсети. Туда можно писать, значит, отправлять фотографии, ну, голосовые в целом иногда можете отправлять, но мы, скорее всего, не послушаем. Вот, а для звонков, вот куда мы принимаем звонки, это отдельный номер. 292-102-8. Вот, запомните, два отдельных номера. Один для, значит, текстов, а второй для звонков. Вот куда, если звонить, всегда мы говорим 292-102-8. А если писать, это 92-72-42-102-8. Как будто бы кто-то путается. Но, надеюсь, теперь больше путаться никто не будет. Вот, у нас есть два номера. Один типа городской, а другой типа мобильный. Все, разобрались? Реклама.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей. Вам ударили машину, нанесли ущерб, останови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.
8: Отдыхай. С Бим-радио.

еще только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

ночью только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Минпросвещение заявило о необходимости скорректировать подход к дошкольному образованию. По позиции министерства, функция детского сада – не обучать по школьной программе и не готовить целенаправленно к первому классу. Приоритетными задачами остаются социализация воспитанников и организация игровой деятельности. По данным Гидрометцентра Республики, конец сентября в Татарстане будет заметно теплее обычного, примерно на 5 градусов выше климатической нормы. В период с 21 по 30 сентября средняя температура по республике ожидается на отметке плюс 14,6 градусов, а в Казани около 15 градусов тепла. Жарко будет не только на улице. Сообщение от рокеров. Косухи готовы, рок-хиты выбраны, подарки приготовлены. Осталось главное – собрать всех своих и встретиться 10 октября в Максимилианс. Beam Radio зовет на вечеринку рок из 90-х. Петр Нежинский и диджей Айон уже готовятся. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Beam Radio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим Радио.
1: Ну, про эту новость точно нужно рассказать. Тут, значит, любители, как бы вот это вот, плетки, наручники, вот эта вся история, не запрещены, 4 буквы, нет? На всякий случай не буду называть вот эти, которые на «Б» начинаются, на «М» заканчиваются. В общем, их всех будут, оказывается, лечить в дурке. Теперь все. Минздрав России впервые утвердил рекомендации по расстройствам сексуального предпочтения. Да, такая вот история. В перечень вошли вот это вот все, отшлепай меня, всякое такое, эксгибиционизм и другие, в общем, девиации. Для лечения предлагают использовать психотерапию, антидепрессанты и гормональные препараты. Электричество и телесные наказания не предусмотрены, потому что это может им понравиться. Вот. Раньше раздел о подобных расстройствах встречался только в отдельных руководствах, которые уже утратили силу. Ну все, держитесь, любители плеток и наручников. За вас точно теперь возьмутся. Вот тоже непонятно. Вот начнешь их как-то, а вдруг им и это тоже понравится, а не от этого начнут получать. Вот сложно пока, непонятно.
2: Мое любимое радио – это Бим-радио.
0: Признание наших любимых слушателей.

0: Радио. Первое в Казани. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. От сессии с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бим Радио.
1: Еще немножечко новостей вам накидаю в ленты сегодняшнего дня. Оказывается, Екатерины и Александры выгорают на работе сильнее остальных россиян, выяснили аналитики. Вот сразу видно, много свободного времени у аналитиков сидят, чего они только не выясняют. В общем, Екатерины, которые часто работают в HR, бухгалтерии и финансах, массово жалуются на хроническую усталость, эмоциональное истощение. Работа буквально высасывает из них силы. Екатерина, напишите, пожалуйста, особенно если вы где-нибудь в этой сфере работаете, высасывает ли работа у вас силы? А вот Александры нередко становятся руководителями отделов продаж и уходят в IT. А там постоянная ответственность, дедлайны, напряжение быстро превращаются. Превращают такую работу в источник сильного стресса. Вот. Следом дальше идут Анны и на четвертом месте у нас Дмитрий. Димки, как у вас дела? Дмитрий, напишите. У них последствия уже бьют по повседневной жизни. Падает концентрация, появляется забывчивость и начинаются проблемы со сном. Искал я свое имя в этом рейтинге. Альберты не выгорают. Мы стараемся, да.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября.

0: Ростов.ру. Запрещено для детей. Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
1: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
0: Подробности на «Максимилианс.ру».
2: 18+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на «Бим-радио». 2-930-800.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Рок из 90-х на БИМ-радио.

0: Рок из 90-х уже совсем скоро на подходе. Это игра, так что готовьтесь. Как всегда, нам понадобится три победителя. Первый, третий и пятый, правильно ответивший. Это я тут выбежал буквально вам напомнить о том, что совсем скоро разыграем. Так что готовьтесь, готовьтесь.
1: Рок из 90-х на Бим-радио.

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Ну все, все готовы выигрывать в игре «Рок из 90-х». Разыграем три пригласительных. Напомню, как я предупреждал, надеюсь, все готовы. Кто не знает, куда писать, напомню. 92-72-42-102-8. Цифры для ваших сообщений, победных сообщений. Я надеюсь, как всегда, первое, третье и пятое сообщение с правильным ответом окажется победным. Но прежде информация в рамках рекламы. Бим-радио приглашает вас на вечер «Рок из 90-х». Доставайте косухи, готовьте банданы, ну и всякие вот эти любимые ваши рок-хиты. Конечно же, в живом исполнении 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Конкурсы и подарки. Все это от Петра Нежинского. Он главный рокер Бим-радио. Да-да-да. Ну а с вертушками ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 20:00. Подробности на maximilians.ru. Есть у меня один вопрос. Ну, точнее, не то чтобы прям вопрос. Нужно продолжить строчку из одной очень известной песни. Помните ли песню группы «Сплин»? Она жует свой орбит без сахара. Там есть такие слова. Значит, автоответчик пишет послание. CD поставлен на паузу. Родригес будет жить еще долго. А вот что было дальше? Варианты ответов следующие. Первый. А рабыня Изаура вышла замуж. Второй вариант. А Санта-Барбара никогда не закончится. Ну и третий. А Дюк Нюкин должен умереть. Жду ваши ответы на 92-72-42-102-8. Вот прямо сейчас отсылайте. Ну и самое первое, самое третье и самое пятое с правильным ответом, конечно же, окажется победным. Итак, давайте отчитывать. Посыпались сообщения. Вот оно, самое первое сообщение прилетело от... Сейчас, подождите. Куда прилетело, улетело? А, вот все на месте. Ну, тут непонятно, от кого здесь в качестве подписи только одна точка. Но последние цифры вашего номера 9099. На всякий случай смайлик вам подмигивающий такой отправлю, чтобы вы точно знали, что это вы победили. Третье сообщение у нас долетело от девушки по имени Асия. Асия, мы вас тоже поздравляем. Я вот тоже вам подмигивающий смайлик отправлю, чтобы вы точно знали, что это вы победили. И пятое сообщение у нас... пятое сообщение у нас долетело от Розалии. Розалия, вам тоже вот такой подмигивающий стрелого смайлик. В общем, все правильно ответили, все молодцы. Родригес будет жить еще долго, а Дюкин должен умереть. Зайдите, погуглите, кто такой Дюк. Была ли у вас такая игрушка в детстве? Играли ли вы эту компьютерную стрелялку? Ну, в общем, все. Разобрались с песнями рок-н-ролльными. Возможно, хотя практически 100%, эта песня тоже на нашей вечеринке будет звучать 10 октября. Ресторан «Максимилианс», напомню. Но это не последняя возможность заполучить пригласительную вечеринку «Рок из 90-х». Так что тут главное дождаться. А со всеми победившими сейчас свяжусь.
0: «Рок из 90-х» на Бим-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7G и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. С октября для самозанятых начнут действовать новые правила взаимодействия с заказчиками. Если исполнитель на протяжении полугода ежемесячно отрабатывает свыше 60 часов на одного клиента, площадка ограничит сотрудничество именно в этой паре. При этом самозанятый сохранит доступ к платформе и сможет выполнять заказы других заказчиков. Физкультура и спорт в Казани набирают популярность. Регулярно занимаются уже 68% горожан. Такой результат стал возможен благодаря развитой спортивной инфраструктуре. В городе работает свыше 650 объектов, в том числе 6 новых центров, открытых в этом году. Власти ставят цель к 2030 году довести долю активно тренирующихся жителей до 70%. Чтобы справиться со стрессом и гневом, психологи рекомендуют поведенческие способы саморегуляции. Например, снять напряжение можно с помощью боксерской груши либо крика, а упорядочить мысли, записав переживания. Это развивает эмоциональный интеллект и улучшает взаимодействие с собой и окружающими. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим-радио.
1: 16:05 в Казани. Альберт Ботанин по-прежнему в студии Бим-радио. Поздравляю всех тех, кто выиграл пригласитель на нашу вечеринку «Мы из 90-х», «Рок из 90-х». Но это еще не последний розыгрыш. Тут вот сразу начали писать, когда следующий, когда, как будет, будет, главное дождаться, будет обязательно. Напомню, 10 числа еще есть время заполучить их. Ну, а у меня тут новостюшечка для вас любопытная. Эксперты, вот я посмотрел в глаза этим экспертам, если честно, в их бесстыжие глаза, считают, что премии перестали мотивировать рынок. Россиян. Ну, понимаешь ли, все, мы уже теперь деньгами не мотивируемся, вместо них предлагают использовать похвалу. Вот. Специалисты отмечают, что регулярные премиальные выплаты сотрудников уже воспринимаются как обычная часть оклада. Типа, молока, что это же, а где, почему у меня же премия уже? Это... Все взамен финансовых поощрений специалисты предлагают делать упор на признание заслуг. На тебе грамоту. Вот, молодец. Содержательные задачи и возможности профессионального роста. Повесим тебя на доску почета.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.

0: 7474.
1: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В моем тихом омуте можно и лещей выхватить.
2: Опа! Соусы пилявых!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Бим Радио.
1: Немного полезности вам тоже накидаю, чтобы вы знали, а то что только я один-то знаю. В общем, тут психологи посчитали и выяснили, что... Ну, мы и до этого, конечно, догадывались, но теперь уже точно это. Бардак в доме доводит до депрессии. Постоянный беспорядок дома может серьезно ударить по психике. Психологи предупреждают, что жизнь среди хаоса усиливает стресс и истощает мозг. Разбросанная одежда, грязная посуда и завалы вещей постоянно перегружают внимание. В результате человек быстрее устает, хуже концентрируется и сильнее нервничает. При этом не обязательно устраивать генеральную уборку. Иногда достаточно просто разобрать хотя бы одну полку. Даже такой маленький шаг может немного облегчить состояние. Вот. Прям слова моей мамы. Она вот тоже мне все время: ну хотя бы что-нибудь убери уже в своей комнате.
0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Петр I боролся с пьянством разными методами. Для особо отличившихся алкоголиков он велел изготовить чугунный орден за пьянство весом около 7 килограммов без учета цепи. Его вешали пьяницам на шею в полицейском участке и крепили цепями так, чтобы нельзя было снять, заставляя ходить в таком виде неделю.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Бим Радио.
1: Так, срочная новость. Тут опять врачи, психологи, специалисты, давайте я их так буду называть, опять что-то посчитали, выяснили. Оказывается, что холод в спальне ухудшает интимную жизнь. Да, значит, у мужчин низкая температура способна ухудшать интимную жизнь. А у женщин обычно сильнее. Женщины вообще холод ощущают, сразу мерзнут. Из-за дискомфорта им может меньше, так сказать, требоваться и хотеться прикосновений, близости, потому что внимание мозга переключается на то, чтобы согреться. Вот. Хотя, с другой стороны, там как бы и согреться как раз можно. Странная какая-то рекомендация от врачей.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8-843-230-30-30. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Еще круг.
8: А я на боулинг.
9: Мам, я в игровые автоматы.
10: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
11: Скальпель. Нож.
12: Мы его теряем.
11: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
12: Что? Он жив?
11: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
13: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера, главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
14: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. С октября для самозанятых начнут действовать новые правила взаимодействия с заказчиками. Если исполнитель на протяжении полугода ежемесячно отрабатывает свыше 60 часов на одного клиента, площадка ограничит сотрудничество именно в этой паре. При этом самозанятый сохранит доступ к платформе и сможет выполнять заказы других заказчиков. Физкультура и спорт в Казани набирают популярность. Регулярно занимаются уже 68% горожан. Такой результат стал возможен благодаря развитой спортивной инфраструктуре. В городе работает свыше 650 объектов, в том числе 6 новых центров, открытых в этом году. Власти ставят цель к 2030 году довести долю активно тренирующихся жителей до 70%. Чтобы справиться со стрессом и гневом, психологи рекомендуют поведенческие способы саморегуляции. Например, снять напряжение можно с помощью боксерской груши либо крика, а упорядочить мысли, записав переживания. Это развивает эмоциональный интеллект и улучшает взаимодействие с собой и окружающими. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: Немножечко образовательных новостей вам накидаю в ленту сегодняшнего дня. Тут, значит, в школах могут начаться уроки по защите подростков от влияния тиктоков. Не знаю, запрещен, на всякий случай скажу, запрещен в Российской Федерации. Лучше на всякий случай всегда говорить, что если не МАКС, то запрещен. Значит, в Мосгордуме уточнили, что на таких занятиях подросткам расскажут о рисках вирусных трендов и разъяснят, каким последствиям могут привести ролики, снимаемые ради хайпа. Вот зачем нам математика, геометрия, физика? Давайте мы лучше уроки по защите подростков от влияния ТикТока будем вводить. Ну, естественно.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга в Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бим-радио.
1: Тут, значит, астрологи бьют тревогу. Астрологи, да. Мне говорят, что мало того, что сейчас люди за предсказаниями чаще обращаются к искусственному интеллекту, чату GPT, понимаешь ли, чем к ним, к профессиональным астрологам. Вот, доходы падают. Более того, искусственный интеллект очень часто ошибается, оказывается, в предсказаниях. Ну, там всякие неточности. Я даже вот, честно, я не разбираюсь во всех этих делах, что там, куда, как расставлять, какие планеты, какие знаки. В общем, искусственный интеллект очень часто ошибается в гороскопах, в натальных картах. Не то, что настоящие астрологи. Там-то у них прям все точно выверено по науке. Правда, у каждого точность своя.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Это действительно твой выбор?
6: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
7: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
10: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
11: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: Ну и в завершении своей смены две автомобильных новости вам закину. Во-первых, 7 участков дублера Оренбургского тракта достроят к 2027 году. Обещаю достроить, по крайней мере. Сейчас специалисты проектируют 8-й этап магистрали. Проезд по этому участку планируют сделать платным по аналогии с Вознесенским трактом, да. Ну а число платных парковок в Казани увеличится до 18 500 и станет их больше на 1 000. Ну, надо 1200 парковок больше платных станет в Казани. Не знаю, хорошо это или плохо. Хорошо, что увеличится количество парковок, а то, что они платные, Петр Викторович, вот тут...
2: Капитализм,
1: да-да-да. Вот. В этом же веселом-развеселом духе продолжим. Буквально через 6 минут стартует вечерний Трубим. Возможно, там поговорим о капитализме, коммунизме, социализме и каких-то других общественно-политических строях. Это вряд ли, сказал Петр Викторович. Но что-то веселое точно будет.
3: Бим Радио.

На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это труб. Контент. Это вечерний трубим.

0: Оба!
1: Цыганочка с выходом!
0: И не только цыганочка, я сказал горбатый! Но мы его не услышали, потому что заслушались. А что ты сказал? Радио!
2: Не-не-не, у нас другое, у нас БИМ-радио.
0: У нас БИМ-радио. И это вечерний, понимаешь, трубим. Оба! На 100, понимаешь, 2, понимаешь, и 8 FM.
2: Реальный вечерний трубим.
0: Отвечаю.
3: Ну ладно, шутки в сторону. Что-то захотелось вот так немножко неожиданно. Аж купола стали на спине проступать. Тьфу-тьфу-тьфу, не дай боже. Здравствуйте, дорогие. Итальяно веро немножко с нами снова. Альберто Батанин. Здравствуйте, Альберт. Рад вас видеть в приподнятом настроении и бодрости духа.
2: Добрый вечер, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Петр Викторович, вот подоспел тут. Красивый такой, в рубашечке.
3: Что ты?
2: В пинжаке. У него брючки или это джинс какие-то со стрелками, что ли, у тебя что это? Ботиночки.
3: Обычно хожу это в майке в алкоголичке, понимаешь?
2: Да, а тут прям...
3: В трико растянутом.
2: Я его по запаху еще почувствовал.
3: В носках дырявых, в сланцах.
2: Одеколон у него такой, как на свидание.
3: Ален Деколон.
2: Я, говорит, на свидание не хожу, я человек женатый. Вот.
3: Да, да, он говорит, а что так разоделся-то? Для кого-то, что ли? Я говорю, да кого? У меня есть только я сам для себя. Вот я так для себя и разоделся.
2: А сейчас на свидание, кстати, знаешь, не особо не разодеваются, я тебе хочу сказать.
3: Серьезно?
2: Да, я вот сколько раз барышень
3: приду... ты ходил.
2: Да. Нет такого, что вот прям девушка такая расфуфырена. А нет, она как вот после работы пришла так же.
3: Но нет.
2: Как на собеседование, знаешь. Ну, давай, рассказывай, что там у тебя. Работаешь, не работаешь, живешь отдельно, не отдельно. Квартира
3: подожди,
2: есть,
3: ты,
2: вот это все.
3: Тебя собеседуют?
2: Ну, конечно.
3: Или ты?
2: Я тоже спрашиваю. А я так, знаешь, ненавязчиво такие вопросики задаю, она не догадывается.
3: Так, что погоди, ты же теряешь инициативу, получается, в таком случае.
2: Да нет, это и кажется только, что это она меня собеседует на самом деле. Да мы оба друг друга собеседуем. Ну, а что там по-другому? Как, пусть 30, пусть 40, ближе к 40 же, какие там уже. Это уже вот ты приходишь, как надо проверить человека.
3: Это уже тебе, понимаешь, да. Не вот это вот. Смотри, какое ванильное небо сегодня.
2: Да. Там справки сначала покажи.
3: А не болеете ли вы?
2: Да.
3: А нет ли психических заболеваний у вас в родне?
2: Вот.
3: Судимости.
2: Вот. Долги, вот это все.
3: По ЖКХ. Серьезно?
2: Да, все.
3: Обалдеть.
2: А сейчас это, знаешь, как легко вычисляется? Нужно только имя, фамилия, отчество и номер телефона.
3: И все, приехали.
2: И все, в интернете можно все про тебя найти. Все твои, значит, данные.
3: Ай-яй-яй. Ну вы уж давайте все сейчас это не рассказывайте тут, а то тут понимаете.
2: Все и так все знают. А девчонки, знаешь, что ты знаешь, как умеют вычислять.
3: Я так понимаю, что вы аккуратно двигаете нас в тему разговора сегодняшнего, который мы хотим. О наболевшем, так сказать, для Альберта Вячеславовича частично поговорить.
2: Да нет, уже отболело.
3: Да,
2: уже отболело.
3: Уже ничего не болит.
2: Отвалилось.
3: Сплошной синяк. Как у боксера, набитая морда. Нормально, ничего не болит, синяки уже не проступают. То есть, свидание после 30, по-вашему, стали похожи на некое собеседование.
2: Именно.
3: Так
2: именно.
3: Давайте, может быть, мы так с такого угла зайдем, скажем так, зрение. А что бы вот наши слушатели, да, вот мы просто пофантазируем. Давайте.
2: Чисто гипотетически.
3: Понятно, что мы за семейные ценности, и что основная наша слушательская аудитория — это люди, женатые замужем, собственно. Но просто вот давайте допустим.
2: На 3 часа сделаем вас гипотетически свободными.
3: Freedom! Как кричал Уильям Уоллес в последний момент. В общем-то...
2: Фига себе, ты вспомнил.
3: Да, у меня в голове такой иногда бардак, знаете.
2: Разархивировалось, да?
3: Иногда такой бардак.
2: И платок из руки вот так у него.
3: Да, вот это кадр был. Ну, вы вели меня в сторону, собственно. Так вот, на 3 часа, как говорит Альберт Батанин, давайте чисто гипотетически пофантазируем, представим, что вот у вас появилась такая возможность попасть, скажем так, на свидание-собеседование. Ну, давай, сколько? 3-5
2: вопросов. Ну, давай, 5 вопросов, да.
3: 5 вопросов, которые вы задали бы своему предполагаемому, скажем так, кандидату. Кандидату.
2: Руку и сердце. Вот это
3: вот
2: все
3: так вот.
2: Да.
3: Или почки там еще хотите. Любой суповой набор. +7 927 242 102.8. Ну, присоединяйтесь. Мне кажется, будет очень любопытно.
4: Вечерний трубим. Реклама на БИМ-радио.
5: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
6: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. Photon View легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
7: Photon View уже в наличии в дилерском центре Луидор.
8: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21». Осень раскрашивает город, а Geely City Ray делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Geely City Ray от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Geely Канавто. Тукая 115, 230, 30, 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Geely City Ray в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейд-ин» и выгоды автосалона. Не оферта.
11: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
13: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября Чак-Чак пекарня номер 1. Казанский 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
16: В рамках программы лояльности сливки. Реклама ПАО Акбарс Банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
17: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
18: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
16: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Любишь купаться? Люби искусственным дыханием заниматься.
2: Жесть, как она есть.
1: Шоу Шепелявых.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: «Зеленый свет» с Джили Канавто.
1: У нас, кстати говоря, огромное количество всевозможных игр, между прочим, и прямо сейчас одна из них. У вас есть отличная возможность выиграть отличнейший подарок от любимой радиостанции. Для этого всего лишь надо дозвониться в студию прямо сейчас 292-102-8. Действуйте. А я напомню пока, что спонсор спецпроекта «Зеленый свет» Джили в Канавто, ООО «Канавто 21». А вы замечали, как много Джили City Race стало на наших дорогах? И если вы сейчас присматриваетесь к новому автомобилю, загляните в Джили Канавто. Здесь современный дилерский центр, большой выбор автомобилей в наличии и приятная атмосфера. Выбирайте свой Джили, садитесь за руль, проходите тест-драйв, а дальше все просто и понятно. Прозрачное оформление, сделки, внимание к деталям и комфорт на каждом этапе. С Джили Канавто время быть за рулем. Габдулы такая, 115, корпус 3, телефон 230-30-30. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
2: Дамир, добрый вечер.
3: Да, добрый вечер, Бимрадио. Добрый вечер, Петр.
1: Здравствуйте, Дамир, здравствуйте. Ну что ж, Дамир, вы готовы?
3: Да, готов.
1: У нас будет для вас всего лишь один вопрос.
2: И 4 варианта ответов.
1: Даже 4?
2: 4 варианта.
1: Ух ты, а сколько у нас мушкетов?
2: Ну ладно, пусть будет 3, хорошо. Я просто хотел чуть усложнить. Ладно, 3. Дамир, скажите мне, пожалуйста, какая опция в кроссоверах Джили помогает водителю идеально припарковаться даже в самом тесном дворе Казани, показывая... Ну, у нас, в общем, не самые тесные дворы, честно говоря.
1: Ну, вообще-то да.
2: Но бывает, бывает. Показывая машину с высоты даже птичьего полета и с эффектом прозрачного капота. И такое тоже. Итак, варианты ответов следующие. Первый. Парктроник с пищалкой. Второй вариант – система кругового обзора 360 градусов. Или третий вариант – зеркало заднего вида по стариночке. Как вы думаете?
3: Я думаю, это второй вариант.
2: Систему кругового обзора 360. Именно с обзором 360 градусов маневрировать на Джили легко и безопасно.
1: Какая красота. Да. Дамир, вы все знаете про автомобили. Мы вас поздравляем. За эфиром расскажем, как вы заберете свой подарок. Пока вы можете привет передать, кому пожелаете.
3: Передаю привет своей семье, супруге, зубрицы, нишки и всем казанцам. Всем удачи на дорогах, солнечных дней.
2: Ой, нам хотелось бы солнечных.
1: Замечательно, замечательно. Дамир, трубочку не кладите. Сейчас буквально через мгновение мы к вам вернемся. Ну и, конечно же, следите за эфирами любимой радиостанции. Здесь всегда классные акции и прекрасные подарки.
0: Зеленый свет с Джили Канавто.

0: любим.
1: Ну что, мои дорогие любители хорошей музыки, здравствуйте еще раз. Это «Вечерний Трубим» на 102.8.
2: И Жора Мохнатый с нами.
1: И не только Жора.
3: Ладно, шутки, но иногда эти шутки будут появляться у нас. По-прежнему с вами Альберт Батанин, Петр Нежинский. Здравствуйте еще раз. Мы сегодня говорим о собеседованиях, ну как бы в кавычках, да, на свидание. Потому что после 30, после 35, как выяснилось, свидание превращается в собеседование.
2: Ну да, вопросики там. Вот бабай сразу. Здорово, горбатый вечер в хате. Прям в рифму. Кстати, про рифму. Подожди, тут же у нас было еще где-то Азат. Вот помнишь, вчера мы чикин-трикин-драк-бабах?
3: Магия у нас
2: была.
3: Да-да-да,
2: чикин-трикин-драк-бабах.
3: Ты уж так не говори, сейчас кто-то...
2: Трубим в ушах.
3: Сейчас кто-то включился, думает, о чем они? Вчера, говорит, мы это, говорит, чикин-трикин-драк-бабах. Люди непонятно, что подумают.
2: Нормально, от нас можно ожидать все, что угодно. А главное, что это все в рамках законодательства Российской Федерации. Все нормально. Ну так вот, значит, представьте, дорогие слушатели, что вы на секундочку на ближайшие 3 часа свободны, пришли на свидание. Какие бы вопросы вы задавали человеку, которому вот...
3: Сидит напротив
2: да,
3: вас.
2: Да, да. Вот, а зато мы продолжим. Он сразу спрашивает, откуда буш, с кем живешь, с прошлым нормально, в общак выделяешь, за базар ответишь. Все четко. Четко расписал. Не придраться, главное...
3: Это все вот так вот должно звучать. Сейчас, погодите, давайте-ка мы вам изобразим. Вот так видим, да?
2: Давай.
4: Откуда будешь, а? А с кем живешь? Ну давай, с прошлым-то нормально у тебя? Давай, рассказывай, братан, что там у тебя? Или, не, братан, это ты когда женщина? Значит, в общак-то выделяешь? Семейный, а?
1: Ты с пацанами или где?
4: Да-да-да-да. А за базар ты мне будешь отвечать каждый день, приходя с работы.
1: Следи за базаром.
3: За каким?
4: За московским.
3: Зарплату
4: мне.
3: За московским. Я слежу за московским базаром. С московским акцентом. Да, что у нас еще есть на данный момент?
2: Антон пишет, я бы никаких вопросов не задавал, я просто бы сказал, я... Вы молодец.
3: Вот это, вот это.
5: Я... Вот это...
2: Не надо.
5: Вы молодец такая, вы такая молодец прямо. Да, возьмите с полки холодец.
2: Так, Лиля пишет, добрый вечер. Значит, вот вопрос женщины.
3: Женщина задает, да?
2: Да, да,
3: отлично.
2: Да, да. Был ли женат?
3: Ага.
2: Да? Если нет, то почему? А если да, то почему развелся?
3: О, все.
2: Вот хочется
3: уже,
2: добавить.
3: Уже сразу, да,
2: нет, вот это я
3: в зону
2: себя,
3: красных
2: это
3: флагов.
2: Я, от себя.
3: Я понял,
2: да.
3: Понимаю.
2: Второй вопрос. Есть ли дети от предыдущего брака?
3: Ага.
2: Это тоже важно. Ага. Есть ли собственность в виде жилплощади? Ага. А проживать где мы будем, так сказать?
3: А на чем ты меня катать будешь?
2: Действительно. Вот. Нет, тут это не указано.
3: Хотя... Пока не спросила,
2: да.
3: Пока не спросила.
2: Четвертый. Хобби важен для человека. Чем
3: Хобот.
2: Он занимается, да. Может, он книги читает, может быть, что-то...
3: С слоноразведением занимается, я хотел сказать.
2: С слоноразведением?
3: В Индии у него ферма маленькая, небольшая своя, по разведению
2: Хорошо.
3: Слонов.
2: И только вот. На пятом месте сколько лет интересует Лилю? То есть возраст не важен.
3: Вообще не это...
2: Да,
3: вот, сейчас мы такую гомункулу откопаем, я чувствую, с вами в финале-то нашего вечера. Ну, ладушки, давайте продолжать далее. +7 927 242 102.8 по-прежнему наши мессенджеры. Сегодня мы говорим о собеседовании. На первом свидании 5 вопросов, которые вы задали бы оппоненту, который сидит напротив вас, ну и претендует там на что-то, в вашу компанию аккуратно, спаси господи, войти.
0: Бим Радио.
6: Реклама на Бим Радио.
7: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
6: ТТС.
8: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: все.
1: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день. Одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения. От 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Тише едешь и не доедешь». А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
5: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-339-244-741, 16+.
7: С вас 5 875 рублей.
8: За новый кроссовер «Хавейл»?
7: Ха. Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто. Scatman's World.

0: Ну что, давайте посмотрим, что там у нас с погодой. В Казани завтра плюс 25 градусов, без осадков, ясное... Вот бабье лето, шикарная погода. Елабуга, набережные Челны, Нижнекамск, плюс 27, Карл, такие же 27 градусов нас ожидает в Альметьевске, Азнакаево и в Бугульме на день завтрашний. Ну и Нурлат, 23-26 на день завтрашний. По всему Татарстану малооблачная погода, без осадков. Все сведения о ней получены о погоде из электронных средств массовой информации.
1: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
2: Вечерний ТРУБИМ.
0: Продолжаем. Как говорил Карлсон, да.
3: Мы открыли...
0: Чего открыли?
3: Этот ящик Пандоры.
0: Да, ты посыпалась там? Понеслась. Ну, давай.
3: Ну, а что ты? Посмотри, что Антон нам написал на тему вот собеседования после 30.
0: Я боюсь открывать, честно говоря.
3: Даже. Никаких вопросов, говорит, не задавал бы. Просто сказал бы. Я бы, говорит, это вот. И все. С тобой хоть на край света, понимаешь, света.
0: Да. А еще такое сообщение. Вот какое хобби? Первый вопрос. Увлечение, да, у человека?
3: Подожди, Ярослав Толстый называет, что ли? Или Толстой? Подожди, я не понял. Дарья, куда ставить? Я сначала прочитал, а Толстая бы прочитала до конца.
0: Это телеведущая, которая...
3: Ну, не знаю, наверное.
0: Ну, так вот, смотри, вот Арта Монстра нам написал. Первый вопрос. Хобби и увлечения для человека важны? Ну, потому что ты же с человеком будешь долгое время жить, тебе же важно...
3: Так не факт. Ну. Не факт. Это, понимаешь, человек предполагает, а Бог-то располагает. Вот ты думаешь, я буду с ним долго жить или с ней долго жить? Бабац!
0: Но рассчитывать-то все на долгую счастливую жизнь, как в сказке. Второе.
3: Хочешь рассмешить, знаешь, говорит, расскажи о своих планах.
0: Да. Второе, смотри, вот как относишься к путешествиям?
3: Ой, я чуть не... Как относишься к пути? Я думаю, ты что, успокойся. К путешествиям, да? Хорошо.
0: Да, это знаешь, как ты относишься к путешествиям? Хорошо, да, потому что я люблю путешествовать иногда.
3: А если плохо, говорит, ну, их вообще... А я люблю путешествовать.
0: Потому что я иногда ухожу где-нибудь на 2 недели, и все, и меня не найдешь. И третий вопрос. Какого мужчину хотел бы видеть рядом с собой? Вот. Опишите своего идеального мужчину.
3: А, ну это я так понимаю, на мужчин ты написал. То есть вопрос для женщины на собеседование тире...
0: Именно. Тут это все от мужчины. Значит, а больше вопросов и не надо. Кирюха вот свои варианты предлагает. Ну, давайте. Говорит, задал следующие 5 вопросов. Угу. Сколько надо, чтобы парень получал денег? Очень актуальный вопрос. А сколько должен мужчина сейчас зарабатывать? Опишите, пожалуйста, вороночку от и до.
3: Ну, сейчас наваляют миллионы опять.
0: Ну и все.
3: Вместе с валенками, с кухмурскими.
0: Ну и все, сразу по миллиону, ты понимаешь, что вот женщина требует миллион, значит, тебе придется много работать. Ты сразу понимаешь, что тебя ждать. Масштаб трагедии весь вот перед картиной.
3: Отдай миллион! Да. Вспоминается мне нетленное творение Ильфа и Петрова. Отдай миллион!
0: Можете еще и ключ дать от квартиры деньги. Второй вопрос. Что для тебя важнее, карьера или семья? Вот, кстати, важный вопрос, когда вы общаетесь с предполагаемым вторым членом вашей семьи. Что важнее, вот карьера или семья?
3: Вот, ну, как бы... Ну, так подожди, это же первое свидание, там же непонятно, как бы человек вообще карьерой занимается.
0: Может, врет,
3: если он занимается карьерой, у него время.

0: Нет, по свиданиям ходить. Логично. Или у нее.
1: Третий вопрос. Дашь ли второй шанс, если тебе изменят? Вот, это сложно. Вот ты бы дал бы второй шанс?
0: Там вообще, мне кажется, вот это опросник можно надвое разделить сразу. Вот первый вопрос короткий будет, и потом продолжение спустя время.
1: Да, да.
0: Поняли?
1: Я понял, можете не продолжать.
0: А зачем вы меня спрашиваете вот такой вопрос? Вот я сам тебе могу сейчас адресовать, а ты?
1: Я бы нет.
0: Ну и все, и вот я так бы ответил.
1: Логично, да-да-да. Мне нравится, вот дашь ли ты второй шанс, если я тебе изменю?
0: А вот так надо ставить вопрос, да?
1: Да-да-да. Четвертый вопрос. Что тебя раздражает в мужчинах? По списку, пожалуйста. Храпит, разбрасывает носки, вот это все дело.
0: Там борода, щетина.
1: Борода громко растет.
0: У него низкий тембр голос, меня это бесит.
1: Да-да-да-да-да. Он слишком теплый летом.
0: Шерстистость на спине повысилась.
1: Да-да-да. И пятый вопрос. Расскажи про своего бывшего. Почему ты его бросила? Почему ты его бросила в канаву?
0: А вы думаете, расскажет? Прям вот так вот на первом свидании. Она возьмет, прям вам и расскажет.
1: Или он тебя бросил.
0: Да.
1: Скажет. Ну, ты знаешь, там так...
0: Почему тебя бросил бывший, а?
1: Абьюзеры. Да-да-да-да-да. Так, вот вопросы от Азата. Откуда будешь, с кем живешь? А, это мы уже спрашивали. Что, где, когда? Максим тут прокомментировал.
0: Короткий вопрос, в общем-то, да?
1: Что, где, когда?
0: И человек как бы... Вот даешь сразу полет для фантазии, да? Вот сидит напротив тебя барышня, как ты любишь говорить. И ты говоришь...
1: Три вопроса. Что, где, где и когда?
0: Вот смотри, вот мы говорим, что?
1: Ага.
0: Ну, мы модулируем сейчас ситуацию.
1: Что? Транзистор.
0: Где?
1: В Южной Америке.
0: Когда?
1: 13 сентября.
0: Вы мне подходите.
1: Вот нормально, да.
0: Вот так это будет, Максим, наверное.
1: Ну, как-то так. Рафис, вот у него один вопрос всего, Рафиса. Он говорит, сколько скважин в ОАЭ?
0: Нормально.
1: Это чтобы узнать эрудицию человека. Понимаешь, если человек разбирается в экономической географии, он тебе точно ответит, значит, образованный.
0: А может быть, просто...
1: Такое тоже подойдет в целом. У всех.
0: И человек говорит, о, что такое?
1: Так, еще сообщение от Алекса, значит, первый вопрос.
0: О, тут смотри, какие серьезные темы. У нас почему-то пока одни мужчины. Вот. Давайте, барышни, присоединяйтесь. Вы-то какие вопросы задаете? Одна девушка у нас только была пока.
1: Алекс пишет, первый вопрос. Пробег, ну, в годах, не скрученный ли?
0: Не бит, не крашено.
1: Да-да-да. Не утопленец, не перевертыш, не бит, не крашено. И сколько штампов ПТС в паспорте.
0: Так. Ну, все, как это? Все по делу.
1: Профдеформацию человека, понимаешь?
0: Все по делу. Алекс, а вот напишите, пожалуйста, были у вас такие вот реально прям вот свидания там, в конце концов, где вы такой прям, слушай, давай сейчас вот прям это, по чесноку как есть, ты мне, я тебе.
1: Ну вот сейчас тебе и напишет, я надеюсь.
0: Она вам все рассказала.
1: Так, значит, что тут у нас? Марат еще... вот Марат накинул нам. Слушаешь ли Бим Радио? Первый вопрос.
0: Это вообще мастхев. Мастхев. Прям сразу надо. С лету. Не добрый вечер, здравствуйте, а прям вот с этого вопроса начинать.
1: Второй вопрос. Ярославу знаешь?
0: Ярославу знаешь, что ли?
2: Не, вот так вот, знаешь, как это говорит? Я даже не могу это изобразить.
1: Да-да-да. Третий вопрос. Махмуда уважаешь?
0: А ты меня уважаешь?
1: Уважаю.
0: А Махмуда?
1: Да.
0: Тогда пей.
1: Четвертый вопрос. С Петра угораешь?
0: О, заслонку, понимаешь?
1: И пятый вопрос. С Альберта повторяешь?
0: Интересно.
1: Хорошо, Марат, мы отметим вам галочку вот здесь, поставим, что вы молодец. Вы молодец.
0: Давайте продолжаем нашу беседу. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Это наши мессенджеры. Вот мы сегодня представили, что после 30-35 поговаривают, что свидание превращается в некое собеседование. Так вот, пять вопросов, которые вы задали бы человеку, который сидит напротив вас, как бы, да, и на что-то там рассчитывает.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: привет.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
3: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
5: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
6: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
7: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей. Вам ударили машину, нанесли ущерб. Останови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
10: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, если вам предложат сходить на выставку, в театр, в кино, на концерт, идите. Сейчас вы особенно восприимчивы к искусству. Тельцы, у вас будет наблюдаться повышенная чувствительность к физическим нагрузкам, поэтому заниматься спортом лучше под присмотром опытного тренера. Близнецы, кто-то будет пытаться вами манипулировать, коварно взывая к лучшим чувствам. Раки, вы проявите упрямство и желание власти. Львы, а вы можете признаться в своих чувствах, не боясь быть неправильно понятым. Девы, хороший день для поездок, экскурсий, активного отдыха на улице. Весы, вам предстоит принять участие в мероприятии, требующем соблюдения формальностей и традиций. Скорпионы, не стоит воевать со своими желаниями, они будут оправданы и безобидны. Стрельцы, у вас возможны импровизированные праздники, на которых могут завязаться интересные знакомства. Козероги, все успеть не получится. На кухне будьте осторожны с острым инструментом. Водолеи. Неожиданно для себя вы окажетесь в центре внимания и наверняка этому порадуетесь. Рыбы. Поступит много интересных предложений, которые можно сразу принять, не опасаясь подвоха. Всем знакам зодиака желаем светлого будущего.

0: трубим.
1: Давай, говорит, есть сообщение.
2: Надо читать?
1: Давай, читай.
2: Викторович, надо читать?
1: Давай.
2: Ну, смотри, значит, Ильгар вновь появился. Привет, Бимасик. Я бы, говорит, спросил, сколько блюд ты знаешь, и главное, сколько из них реально умеешь готовить.
3: Вот
2: яичница не считается.
3: Хороший вопрос. Давайте мы напомним, коллега, о чем мы говорим. Просто, может быть, кто-то только что включил свой волшебный радиоприемник на невероятную волну 102.8 FM. Бим-радио услышал вечернее шоу, говорит, о чем мы там разговариваем?
2: Чего? Какая еда? Какая яичница?
3: Какая еда? Какой это... Забыл, это где было так?
2: Это старость называется.
3: Нет. Спасибо. Нет, мультфильм же этот был. Это. Какой орел, какой заяц.
2: Добрый
3: эх. Вот, помню. Вот ты говоришь старость. Откуда у меня вот эта распаковка файлов происходит?
2: А так старости происходит, да?
3: Вообще прям. Мы говорим о том, что после 30-35 поговаривают. Мы как бы не бьемся об заклад.
2: Мы не проверяем.
3: Вообще аборт корабля ни о что не бьемся. Что свидания превращаются в некое собеседование уже. Не до эмоций определенных, как бы вот это флёр, любовь.
2: Холодный расчёт.
3: Вот сидишь как бы и задаешь вопросы. Кто ж напротив тебя сидит? Собеседование. Соискатель, так сказать, твоей будущей личной жизни. Вот мы и просили вас, да, напишите 5 вопросов, которые вы задали бы такому соискателю на таком свидании-собеседовании.
2: Ильгар,
3: вот, вы нам и пишите.
2: Продолжает Ильгар. Второй вопрос. Как ты относишься к тому, что один день в неделю я собираюсь с друзьями жестко рубануться в PS5? Это PlayStation. Ну,
3: плойку, короче.
2: Да, в игрушечку. Раз в недельку, говорит, все, только раз в неделю с друзьями. Никаких женщин, только мы, вот все, жесткой компанией, мужской. Будем фифу друг друга, это самое, радовать. Третий вопрос. Ну, потому что это святое, это, говорит, это фифа по расписанию.
3: Для тех, кто во дворе уже зимой, ну, нельзя же там футбол гонять.
2: Да все, и возраст уже, понимаешь, да.
3: Коленки побаливают. Вот фифа вообще хороший выбор. Спорт, киберспорт. Киберспорт, а что?
2: Киберспортсмен. Третий вопрос. Ты за совместный бюджет или каждый за себя? Потому что после 35 хочется сразу понять, мы любовь ищем или финансовый стартап открываем.
3: Тоже вот правильно. Ну а как?
2: Ну как бы с одной стороны, может и правильно, с другой стороны, как бы, ну семья же, ну там же уж бюджет-то общий должен быть.
3: Как
2: или все-таки у каждого заначка.
3: Как говорил, как его звали, Даниэль Торетто? Или как?
2: Доминик.
3: А, Доминик Торетто.
2: Семья превыше всего.
1: Семья превыше всего.
2: Да-да-да. Вот такие вопросы от Ильгара.
1: Ты приходишь ко мне без должного уважения и говоришь мне вот эти вещи.
3: Еще про одно семейство я вспомнил.
2: Без уважения.
1: Без уважения.
2: Так, что у нас тут еще по сообщениям непрочитанным? Вот, Ксения появилась. Добрый вечер.
3: Ксения Лайт?
2: Нет, просто Ксения.
4: В этот день. Что там будет?
2: Про гороскопы? Нет, это другая Ксения.
4: Давай.
2: Узнавала бы, какие блюда любит человек. Вот.
3: Так, это кто такой?
2: Уважение.
3: Это кто такую красоту написал? Подожди.
2: Это вот в Максе Ксения. Там
3: Ксюшенька.
2: Где же вы были раньше?
3: Какая ты молодец.
2: Встрепенулись.
3: Смотри, какая была... Сразу, обратите внимание, да, Ксения, как сразу мужчины встрепенулись. Я уверен, что и там, с той стороны приемника
2: тоже.
3: Потому
2: что путь к сердцу мужчины лежит через... Какие блюда ты любишь, все правильно. Фильмы какие ты любишь.
3: Какой молодец.
2: Музыку. И как предпочитаешь проводить досуг. Вот. Ну,
3: Ой, я раньше помню, на каждом столбе вот эта надпись была.
2: Досуг, да. Сейчас дозвонимся.
3: И номер телефона.
2: Да-да-да. Это вот первые вопросы от Ксении. Ну, надо узнать же человека, что вот ест, что смотрит и что слушает.
3: Смотри, она как прям это правильно заходит там. А что ты любишь покушать, дорогой мой?
2: Какая-то хитрая Ксения, тебе не кажется?
3: Почему она по-женски? По-женски, мне кажется, все правильно делай.
2: Коварство попахивает. Так, курение, алкоголь, отношение к этому все. Ну, мы против.
3: Вредит вашему здоровью.
2: Вредит вашему здоровью тоже.
3: Ну как, а может быть там это как бы профессионалы этого дела есть, понимаешь? Есть же любители это, а есть профессионалы.
2: Мастера
3: спорта международного класса. И он сразу интересуется, а как вот у тебя с этим-то? Мы сойдемся как бы на чемпионате-то или нет?
2: Не перепьешь ли ты меня? Да-да-да.
3: Давайте мы продолжим эту тему, пока не откладывайте в долгий ящик, как говорится, это сообщение. Сейчас дорожная информация и перейдем уже в новом часе, поболтаем.
0: Вечерний трубим. Путевые заметки на Бим-радио.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.
3: Итак, ситуация на казанских дорогах. 6 баллов. Движение затруднено к данной минуте. Крупные пробочки, рассказываю, где расположились. Это Азино от магистрали М7 до Тополевой улицы. 24 минуты время проезда. 22 минуты будете терять на проспекте Ямашева от проспекта Фатыха Амирхана до Сибирского тракта. Сибирский тракт от улицы Халитова до улицы Александра Попова 20 минут. 19 минут Кулгали от Юлиуса Фучка до Овражной. И 12-минутное затруднение Патриса Лумумба от Николая Ершова до Космонавтов. Ситуация на мостах и дамбах. Кремлевская. Кремлевская же? Кремлевская. Свободно. В общем, Кремлевская. Мост Миллениум в центр 1 балл, из центра 2. Кировская дамба из центра затруднение в 7 баллов. Третья транспортная в центр 7 баллов. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути. Скоро услышимся в новом музыкальном часе.
0: Дюбые заметки на БИМ-радио.

0: Неожиданно был бы шансон драм-н-бейс, представляешь?
1: Да, интересно.
2: Матушка, матушка, кричу я ей.
0: Ну ладно.
1: Не ложится что-то.
0: Не ложится, да. Но можно попробовать, кстати, интересный жанр получился бы. Это второй час вечернего Трубима. Здесь на 102.8 по-прежнему с нами диджей Альберт Ботанин и The Mix.
1: И невероятнейший Петр Викторович Нижинский здесь тоже с нами.
0: Спасибо.
1: А что ты сейчас так поморщился?
0: Пока, чё, Маргарита.
1: Маргарита,
0: пока. Что поморщился? Ничего не поморщился?
1: Да, я думал,
0: поморщились будто... поморы.
1: Лимончик как будто съел.
0: Лимончик.
1: Ну, давайте продолжим, друзья. Напомним, что в прошлом часе активненько пообсуждали, в этом тоже
0: продолжим
1: самое.
0: Продолжим активненько пообсуждать. Мы в этом часе еще активненько поиграем в игру, ты мне зубы не заговаривай. А обсуждаем мы сегодня тему 30-35.
1: Ну, после 30.
0: 30 плюс.
1: Да.
0: После 30 свидания становятся похожи на собеседование. Вот мы предлагаем вам 5 вопросов, которые вы задали бы... вот у меня все время из головы вылетает. Ну, вы говорите, это возраст уже не оппоненту, не оппоненту своему, а не претенденту, а как же это? Соискателю.
1: Пусть будет соискателю,
0: хорошо. Соискатель. Соискатель счастья.
1: Руки и сердце, да.
0: Соискатель вашего счастья.
1: Ну, представьте, что вы, да, что вы не замужем и не женаты, и вот вы пошли на свидание. Итак, что пишут нам наши дорогие радиослушатели? Денис вот пишет. Первый вопрос. Пакеты из магазина сама сможешь таскать?
3: А.
1: Ну, вот для Дениса важно. У него грыжа, ему нельзя тяжело поднимать.
0: Нет, он не поэтому, понимаешь? Может быть, он в этот момент будет мамонта ловить, третьего уже большого. А она там пока по магазину этого мамонта уже расфасованного забирает.
1: Ну, или может, он просто устал после работы.
0: Понимаешь, он как бы, ну, ты вот, я вот тут за мамонтом сейчас бегаю, ну, ты пакет сможешь принести хотя бы сама? Вот. А она говорит, ну, смогу.
1: Ну все, договорились.
0: Все нормально, устроил.
1: Второй вопрос. Видишь? За ипотеку скинешься?
0: Ну, пещерку-то надо оплачивать.
1: Ну, хотя бы коммуналку.
0: Ой, я еще другой фильм вспоминаю. Знаешь, это был такой турецкий гамбит. Помнишь, кино смотрел? 18+, ладно, на всякий случай скажу. Там этот герой, это Анвар Эфенди был такой. Он говорит, жаль, не получилось тогда в пещерке-то.
1: Ладно. Третий вопрос. Хотя бы 200 тысяч в месяц зарабатываешь?
0: О!
1: Это у вас потом... запрос,
0: это...
1: конечно.
0: Вы вообще, конечно, вы что это себе
1: хотя
0: позволяете? 400?
1: В час? Денис, маловато что-то 200, да, нет. Вы же не на помойке себя нашли, действительно. Надо ценник.
0: Надо, чтобы женщина вас баловала, вы же ей будете вдохновлять ее будете. Вы же наверняка и стихи будете писать, правильно?
1: Вы же красивый.
0: Но
1: она работает.
0: Я подарю тебе ту звезду.
1: Я достану тебе с неба звезду.
0: Вот, по краю вселенной мы пройдемся с тобою.
1: Это из мультика из того, да?
0: Да-да-да. Да-да, отличный мультфильм.
1: Четвертый вопрос. Громко не разговариваешь? У Дениса просто очень чувствительный слух. Да, и он боится вот этого всего.
0: А где чувствительный слух, там и чувствительное сердце. Продолжаем об этом разговор. Плюс 792-72-42-102-8. Пишите, чтобы вы спросили у соискателя, так сказать, на первом свидании напротив вас. Не стесняйтесь.
4: Вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио.
5: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
6: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор». Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru. Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21». Осень раскрашивает город, а «Джили Сити Рэй» делает его еще ярче. В «Канавто» время собирать взгляды на «Джили Сити Рэй» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. «Джили Канавто», Тукая 115, 230, 30, 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля «Джили Сити Рэй» в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
7: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. К Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
10: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
11: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
12: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
13: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани. 4, 3, 2, 1.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Неуверенность в себе — это когда тебя спрашивают ваше имя, ты отвечаешь Олег, а тебя опять спрашивают точно Олег, и все, ты попал.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Ну что, Наденька, сколько хотите получать в месяц?
1: Миллион. Вы должны зарабатывать миллион.
0: А два хотите, чтобы я зарабатывал?
1: Хочу, конечно, да.
0: А хотите три?
1: Да.
0: А немного ли вы хотите?
1: Ну, не знаю. Мне сказали в интернете, что нормально.
0: Правильно. Мы вам обязательно позвоним.
1: А точно позвоните?
0: Точно. Я продюсер.
1: А вы правы?
2: Вот примерно такой вот мы для вас разыграли сценку. Об этом примерно мы и говорим. О том, что, да, с возрастом как-то свидание начинает превращаться уже не в романтическую какую-то историю, где хочется душу человека напротив разглядеть, а превращается в определенное, как бы, вот, знаете ли, собеседование. Собеседование вакансий.
1: Так сказать, руку отдельно, сердце отдельно, пожалуйста.
2: Вот. И да. Поэтому мы попросили вас пофантазировать на эту тему и 5 вопросов на таком вот собеседнике, которые вы могли бы задать соискателю и претенденту на вашу руку и сердце. Ну, может быть, квартиру.
1: Тут
0: а может быть и домик.
1: И почки. Если...
2: Понимаете ли, да. Частная собственность.
1: Евгений говорит, а можно номер Ксении, вот, которая...
2: зацепил. Ксения, вот видите, вот как вы все правильно. Я говорю, вот это вот по-женски верная стратегия была. Все, мужики башню потеряли. Говорит, давайте, Ксения, мы на все согласны.
1: Итак, значит, еще тут 5 вопросиков. Вот, правда, я не понимаю, от кого, тут подписи никакой нет. Как относишься к скорпионам? Самый первый вопрос о наболевшем.
2: А, ну, видимо, человек по знаку скорпион.
1: Видимо, да.
2: А что так все скорпионов-то нормально?
1: Я тоже не понимаю.
2: Ну, там немножко как бы могут ужалить, конечно.
1: Да нет там ничего такого. Ну, нормально.
2: Фикция
1: люди.
2: Все. Адекватные. Скорпион wins.
1: А я люблю скорпионов.
2: Хороший знак.
1: Особенно девушка.
2: Конечно. Так там ты что, там столько эмоций, там страсть.
1: Второй вопрос.
2: Скорпион же, мы за вас.
1: Машину мыть любишь, говорит?
2: Машину мыть любишь?
1: Да. Ну, любишь ли ты мыть машину?
2: Угу.
1: У человека, видимо, своя автомойка, и он как бы сразу работу предлагает дополнительно. Можно еще и подзаработать. Ну и дальше. Третий вопрос. Какую музыку предпочитаешь?
2: Ну, все-таки, да, какие-то точки соприкосновения должны быть. В хобби, в творчестве, в музыке, в кино, в книгах, наверное. Не только же сколько денег зарабатываешь, это же скучно.
1: Согласен. Это вот Лили подписалась. Лили, это ее вопросы. Четвертый вопрос. Любишь ли животных? Вот. Какой прожарки, значит?
2: Любишь животных?
1: Да.
2: Кузнечиков
1: и прочее.
2: Муку черной львинки.
1: Ну, вот такие вопросы. На пятый вопрос фантазии, говорит, не хватило у Лили.
2: Да уже хорошо.
1: Уже неплохо.
2: Спасибо большое, отличный вопрос.
1: Так, вот попробую я сейчас...
2: А если вот смотрите, Лиль, вот вы же с нами сейчас на связи, да, вот просто интересно, вот вы какую музыку предпочитаете? Ну, давайте я предположу, что это, наверное, отечественная эстрада. А вот сидит напротив вас человек и говорит, какую музыку предпочитаешь? И он вам говорит, Cannibal Corpse, моя любимая группа. Я под нее засыпаю.
1: А вы
2: решили она говорит, татарскую вообще, говорит, слушаю музыку. Вот, а он говорит, а я слушаю Cannibal Corpse, понимаешь, это вот Sepultura, Roots, Bloody Roots и, ну, что бы еще такое
1: Умка сказать? И паровозик есть.
2: Умка и паровозик. Страшно. Вот неожиданно. Вот так вот пусть будет. Мое, как-то, мое сердце справа еще. Вот такая группа отечественная. А, говорит, молодец. Знаешь, что она отвечает? Молодец какая, говорит, ну что, будем слушать вместе. А я тебе, значит, с утра татарскую, а ты мне, значит, днем свою вот эту вот тяжелую. Молодец, Лили. Вот.
1: Так, значит, таких драйвовых, чтобы... Что это нам... Что написал Алексей, не понимаю? За жене, за Нижинского слыхала? Чьих будешь? Такой вот вопрос.
2: Такой вопрос, да?
1: Мы, если что, сами бимрадевские. Вот. Петр Викторович, если неправильно фамилию написал, сорян.
2: Не-не-не, все правильно. Это основном все пишут через «я». Вы все правильно, Алекс, написали. Везде буква «и» пишется.
1: Семен написал один единственный вопрос.
2: Подожди, 35, баба Ягодка опять что-то не прочитал.
1: А что там?
2: 41, баба снова мандарин.
1: Хорошо, да.
2: Это к Новому году превращение происходит.
1: Так вот, как ты думаешь...
2: Или подожди, он про корку апельсиновую сейчас как бы вот это намекает.
1: Все хорошо, там не надо про это. Значит, как ты думаешь, какой один злободневный и жутрепешший вопрос задал бы Семен на первом свидании?
2: Семен?
1: Да.
2: Ой, даже сложно предположить.
1: Он спрашивает, сколько раз в неделю... Необходимо вам...
2: С изюмом вот это вот
1: близость,
2: штука.
1: Близость.
2: А, я думал, с изюмом вот это вот.
1: Кекс.
2: Ну, кекс с изюмом.
1: Он самый.
2: Он же вкусный.
1: Да.
2: С изюмом.
1: Да.
2: С изюмом потом вдвойне вкуснее.
1: Вот. Семен, а если она скажет, что мне надо не в неделю, а в день несколько раз?
2: Да.
1: Вот. И не один, и не два.
2: Да.
1: И даже не три, и не
2: сдюжите,
1: четыре.
2: Семен.
1: Вот как тут? Тут что-то надо будет уже как-то выходить из ситуации.
2: А вы уже как бы возраст немножко не позволяет, уже усталость, понимаешь, уже головокружение начинается, кровь из носа. давление, кровь из носа идет, давление поднимается.
1: Семен сказал, я согласен.
2: Согласен.
1: Семен, если у вас ваш номер будут спрашивать, мы девчонкам
2: мы передадим,
1: скинем, да?
2: Даже если это будут скорпионы, ладно?
1: Так, успеваем, да? Читаем
2: давай,
1: еще,
2: давай,
1: да?
2: Одно еще прочитаем.
1: Ильдар пишет, Бим, привет, вопросы простые. Где живешь? С кем живешь? Угу. Где работаешь? Нет ли хронических заболеваний?
2: С кем работаешь?
1: С кем работаешь? Нет ли хронических заболеваний? И любимые фирмы, фильмы. В скобках должны быть «Терминатор» и «Рэмбо» и «Брат».
2: А-а-а.
1: Вот есть такие совпадения, то все, берем. Вот у Ильдара такие.
2: А представляете, она к вам прямо на свидание идет, к столику вы сидите, а она такая:
1: «Мне нужны твои одежды и мотоцикл».
2: И вы такой за столиком начинаете ей... Тут все, это любовь. Это любовь. Трубим.
3: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Любопытно, что среди указов Петра I был такой, в котором повелевалось пришивать пуговицы на лицевую сторону рукава солдатского мундира. На первый взгляд они там бесполезны, но в то время указ имел ясную цель – отучить солдат, большинство из которых набирались из крестьянской среды, вытирать рукавом рот после еды, чтобы дольше сохранить дорогое сукно.
3: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы – ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
6: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». Откройте для себя «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8» от 4 774 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и «Трейдинг». Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
6: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
7: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный.
3: Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
8: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741. 16+.
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.
11: 2-92-102-8. Да, комси, комса, как говорят французы. Это номер телефона в студии БИМ-радио. 2-92-102-8. На подходе игра «Ты мне зубы не заговаривай». Нам по традиции нужно два игрока. Мальчик и девочка, звоните прямо сейчас.

0: 23 сентября завтра. Очень жаркий день обещают нам синоптики.
1: Я календарь перевернул.
0: Не надо, оставьте.
1: И 23 сентября.
0: И зафиксируйте этот день завтра. У нас в Казани 23-25.
2: Как лангет.
0: Да. Скотчем. Можно гвоздями прям. Ясная погода без осадков.
2: Можно шотландским. Извините, больше не буду перебивать.
0: Односолодовым, да? А ты разбираешься, я смотрю.
2: Да-да-да.
0: Альметьевск, Казнакаево, Бугульма у нас 27 градусов. Ты представляешь, что Мензелинск, Набережные Челны, Нижнекамск 27 градусов. Нурлат 26. Вот такие сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
3: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
4: Ты мне зубы не заговаривай!
2: Ну что же, игра «Ты мне зубы не заговаривай». Вашему вниманию здесь у прямом эфире. Живы на меня так смотрели. Что так?
0: Сейчас, этот Горбачев у тебя...
2: Как Горбачев?
0: У прямом эфире. Он же так разом.
2: А, хотите Горбачев?
0: Давай.
2: Хотите? Сейчас, подожди, сейчас. Что? И на кону у нас, значит, фирменный подарок от Вибрадио.
0: Михаил Сергеевич.
2: А.
0: Рассказывайте, рассказывайте.
2: Я вот с народом посоветовался, и она мне говорит. Вот такой в свое время ходила шутка про Михаила Сергеевича и Раису Максимовну. Для тех, кто в курсе, кто это. А на кону у нас фирменный подарок от любимой радиостанции. Давайте знакомиться с нашими игроками. Так, первым до нас, значит, дозвонился Роман. Роман.
5: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Вы на свидание ходите, Роман? Или
2: нет,
0: уже все?
2: Не ходят.
0: Ушли?
5: Ходим обязательно.
2: Ходите?
0: Он что?
5: Да.
0: С женой?
5: С женой.
0: А, все,
5: женой.
0: Молодец. Правильный
2: вот
0: ответ.
2: Ну вот давайте-ка познакомимся с вашей драгоценной. Регина, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Часто Роман с вами на свидание ходит?
6: Бывает.
2: Так. А Роман говорит, вот хожу, говорит, часто. А вы говорите, ну бывает. А бывает это как, вот раз в год?
6: Раз в месяц.
0: О, это неплохо.
2: Это хороший результат. Вы что, это же
0: Но это с нашей мужской точки зрения.
2: Конечно,
0: для женщин, наверное, как-то почаще.
2: У нас просто сегодня, видите, такой удивительный момент.

0: У нас вот действительно супружеская пара будет в эфире играть. Роман будет играть против Регины. И фамилия у них тоже, как вы понимаете, одинаковая. Совпадение? Конечно, совпадение. Ладно, давайте не будем никого в долгие ящики откладывать, потому что долгих ящиков у нас нет. Напомним правила игры. Ровно 20 слов у нас уже готовы. Все они связаны с темой, ну, как...
1: Свидание, романтика, да, вот
0: свидание, это все. Свидание, романтика, да. И ровно по одной минуте у каждого игрока. Роман позвонил первым, поэтому, Роман, можете выбрать, с кем будете играть, начинать игру.
2: Давайте с вами будем.
0: Со мной.
1: Угу. А да? С Петром?
0: Со мной или с Альбертом?
2: Петром?
1: Задумался.
0: А, хорошо. Роман, у вас это просто так как-то безнадежно прозвучало, как будто это последний шанс. Да, ну, давайте с вами. Ладно, все.
2: Нет, ну, у вас, если честно, я иногда путаю.
3: Есть такой момент. Бывает.
0: А мы это один человек просто.
3: Раздвоение личности.
0: Мы просто научились говорить одновременно, а это один человек говорит. Все, я понял вас, Роман. Хорошо, играем вместе. Вы готовы?
2: Да-да.
0: Стартуем.
4: Ты мне зубы не заговаривай!
0: А есть утро, день и...
2: Вечер.
0: Молодец. А вот их дарят обычно на свидание девушкам.
2: Цветы.
0: Что?
2: Цветы.
0: Правильно. А их еще и пишут, а потом их декламируют тоже даме своего сердца.
5: Я вас любил, любовь быть может.
0: Молодец. А, вот у нас есть Горького, например, он, да, тысячелетие. Правильно. А это вот шоколадные бывают, карамельные бывают.
2: Конфеты.
0: Верно. А, девушка надевает такую обувь на высоком вот нем.
2: Каблуки.
0: Правильно, каблуки. А, вы нам позвонили по какому аппарату? Как он называется?
2: Смартфон, телефон.
0: Телефон, совершенно верно. Когда вот на девушку вашу, на жену посмотрел кто-то, и в вас она начинает вот кипеть. И говорит, кто это был? Кто он, что он тебя смотрел?
2: Ревность.
0: Молодец. А, вот есть завтрак, обед и...
2: Ужин.
0: Правильно. И вот это все вместе, когда вот цветочки, воздыхание называется одним красивым словом. Приемник.
2: Свидание.
0: Приемник такой еще был в советское время. И радио даже было.
2: Маяк.
0: Романтика.
2: Романтика.
4: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Вот здесь пролет-то и чувствуется, Роман неподготовлен. Не знает, что такое романтика.
0: Надо было ему...
2: Мы как раз месяц на свидание ходили. Мы неделю назад в Сочи были, на свидание ходили.
3: Наговаривают на вас, что ли, Романа?
2: Да, конечно. Я думал, придется ее выиграть за это.
3: А вы точно просто с женой ходили на свидание?
1: Не перепутали?
0: Вы не перепутали, да? Вы с супругой ходили, точно?
2: Да, да.
3: Ну все, ладно.
0: Ты слышал в голосе это? Да, да.
3: Да, да, да. Все.
0: Такой на мгновение осекся, мало ли сейчас не сказать бы чего лишнего. Ну ладно, смотрите, 9 из 10 мы отгадали.
1: Хороший результат.
0: Неплохой. Да. Я думаю, сейчас, конечно, вы нас обскачете с Региной прямо вот.
1: Ну, Регин-то в романтике разбирается. Регин, вы готовы?
6: Да.
1: Ну тогда поехали.
4: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Вот смотрите, Регин, на свидание первый раз ведут в кафе, а вот второй, третий раз уже подороже то-то заведение.
6: Ресторан.
1: Ага, отлично. Их зажигают, и они горят. Вот.
6: Свечи.
1: Ага. У вас мужа как зовут?
6: Роман.
1: Роман, все правильно. А их, они вот в небе в ночном горят.
6: Звезды.
1: Да, и подарю тебе звезду. Когда вот, дай-ка я тебя чмокну, это как называется?
6: Поцелуй.
1: Угу. Мужчины на себе рубашку надевают и на шею повязывают галстук. Такой галстук. И это вот у вашего мужа точно нет, а вот у некоторых мужей есть, кроме жены, еще и вот... Ну, это такая
6: любовница.
1: Вот. Ну, любовница, да. А, у вас был первый свадебный, вот когда вот вы танец? Вместе плясали? Танец, да. А, знаете, это такое заведение, куда приходят посмотреть фильмы много людей.
6: Кинотеатр.
1: Кино, кино, да. А, и последнее. Я, говорит, тебе вот честно, даю тебе честное это самое...
6: Слово.
1: Не обманываю, как бы, вот даю тебе оно, его.
6: Слово?
1: Не, не слово. Ну, вот когда дают честное слово, как это называется?
6: Не знаю.
1: Ну, честное слово, когда...
6: Обещание.
1: Есть. Хе-хей! 10 слов.
4: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Хорошо, дошли прям. 9 слов. Раз, два, три.
0: На последнего прямо так это... А что там было про ведьм-то?
1: Про ведьм?
0: Третье слово у вас было.
1: Обещание.
0: Нет, третье слово.
1: А третье? Роман.
0: Нет, а второе?
1: Второе? Свечи?
0: А, вы говорили, свечи. Их зажигают, они горят. Привет средневековью. Ну, в общем-то, Роман, видишь, как хорошо все получилось. Все в дом, все в семью. Регина у нас победила. Вы передавайте привет.
6: Ура!
2: Я передаю привет Регине в первую очередь. Детям, своим любимым, друзьям, диджеем Бим-радио. Всем казанцам хорошего вечера.
1: Ну, а теперь победительница, а вам слово. Кому вы, значит, посвящаете свою победу и как долго вы шли к этому успеху?
6: Ой, я очень давно хотела выиграть в этой игре. Я свою победу посвящаю своим детям. Вам спасибо большое за игру, очень интересно. И мужу привет-привет.
1: Вот мужу в третьей степени. Сначала нам посвятили, а потом только мужу. Понимаешь, чувствуешь?
0: Степень уважения.
1: Да-да-да.
0: Нам приятно, приятно.
1: Спасибо большое, Регина, спасибо большое, Роман. Обязательно звоните к нам еще, выигрывайте. Вот, семейный подряд, так сказать.
3: За эфиром расскажем, Регин, как вы заберете свой подарок. Игра «Ты мне зубы не заговаривай» вернется к нам завтра, а мы продолжим с отличной песней.
4: Ты мне зубы не заговаривай!

0: Те.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Недели халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов 159 рублей. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: С вас 5875 рублей.
9: За новый кроссовер «Хавейл»?
8: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Это действительно твой выбор?
11: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
12: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
13: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лориам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк». 0+.

0: свет.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Ну что, потихонечку будем финалить уже.
1: Потихонечку будем.
0: Наливай, наливай.
1: Что-то мне
2: так. Так у тебя все началось на банкете.
1: Ну что, потихонечку будем? Будем, давай.
0: Ну, только потихонечку.
1: Ну, там, где потихонечку, там, знаете, полигонечку потом начинается.
0: Я к тому, что потихонечку мы будем как бы тему-то нашу закруглять. Будем, потому что скоро делать широкий штаг...
2: В сторону народных эпосов.
0: Да, древнегреческих эпосов. А сегодня мы говорили о том, что после 30, не знаю уж к счастью, не знаю уж к сожалению, а ли так вот все-таки сложилось, понимаете ли, удачно, а ли неудачно, что свидание превращается в некое собеседование.
2: Ну, да, да. Какие вопросы
0: на собеседование? Кто ты, где ты, что ты сделал для хип-хопа в свои годы и так далее и тому подобное. И мы просили вас задать вот 5 вопросов, которые вы бы озвучили человеку, который сидит напротив вас, ну и на что-то там как будто претендует.
2: Кстати, по поводу 200 тысяч зарплаты, вот здесь вот нам написали, по поводу 200 тысяч зарплаты. Я думаю, девушка с юмором ответит шуткой про тракториста. 300 тракториста.
0: Тракторист.
2: Типа, ну вот...
1: Маловато будет.
2: Так, что тут у нас еще? После 40... Тогда на что похоже свидание? А после 40, тогда на что похоже свидание?
0: Вот а это мы затронем завтра.
2: На вечер воспоминаний, понимаешь?
1: А помнишь, вот мое то время.
0: Вот действительно, а что после 40? Во что? На что похоже?
2: А вот я не знаю, я на следующей неделе скажу вам, на что будет похоже.
0: У Альберта на следующей неделе вот как раз уже вот эта дата и настанет. Будем у него интересоваться, как он там проводит свои собеседования.
2: Так, значит, что-то у нас еще не прочитал. А, Ирик вот написал. Ирик написал вопрос на первом свидании. Как ты видишь наши отношения через 5 лет? Ирик, а вы не HR случайно, а? Вы не работаете вот в этом?
0: Кто это?
2: Ну, эти, кадровики.
0: Кадровое я когда агентство. Это слово слышу, я Турецкую империю вспоминаю, HR. Османскую, да, вот Янычар, вот это, HR, вот это все оттуда как будто бы. Вот это, Чокгозель, да? Нет?
2: Чокгозель это оттуда. Это из Турции, да.
0: Хорошо.
2: А, кем ты видишь наши, как ты видишь наши отношения через 5 лет? А как вы будете развивать наши отношения? Да, вы как на собеседовании, действительно. Рус пишет, вечер в студию. При знакомстве у девушки первый вопрос, кем трудишься?
0: Кем трудишься?
2: Ну, то есть человек важен.
0: Занятость какая, да?
2: Да, да, да. Mm-hmm. Потому что если девушка не работает, ты приходишь с работы, а она не уставшая.
0: Ну, если девушка не работает, значит, работаешь ты.
2: Да, да, да, да, да. И вот ты приходишь уставший, а она не уставшая, и тебе же надо на сию вопрос ответить.
0: А она будет тебя что-то...
2: Да, да, да, да, да. А если она работает, ты работаешь, вы приходите вдвоем, тихонечко поели, и все, спать сразу. Можете сериальчик посмотреть, и красота. Надо, чтобы человек тоже уставал где-нибудь на работе.
0: Ну, слушай, а дома-то это тоже, знаешь ли, вот это работа ведь дома-то.
2: А какая
0: ну, если работа? Она делается по дому,
2: ну, конечно. Ну, а какая дома работа?
0: Хозяйственная. Вот
2: ну, какая?
0: Вот. Хозяюшка, когда дома, вот она, хозяюшка. Она
2: ну, а ты не хозяин,
0: ты знаешь, сколько
2: можешь?
0: Там это километраж женщина накручивает за день? Вот Гульшат Хабриева тебе попозже расскажет.
2: Вместе накручивайте километраж, в чем проблема-то?
0: У нас, кстати, будет разговор по душам в следующем часе, так немножко проанонсирую.
2: Так, тут, значит, Алекс вот нам написал. Доктор, а когда чай... так, это я потом почитаю. Ладно, Алекс, я боюсь сейчас анекдоты ваши читать. Такое, в общем. Тут еще нам... Ты не читал, да, Бабай тут вот написал?
0: А, нет.
2: А, я всех прослушал, не услышал. Мне гаишники протокол долго писали. Бабай, сейчас мы вам все расскажем. Ну, что там про общак? В Калининград едем? Спрашивает Бабай. Это вот скоро к нам приедет частичка Калининграда. Ну и, Петр, надо
0: как
2: сейчас...
0: Как говорит наш слушатель, Антон Толстой скоро вернется.
2: Снова, говорит, Ярик за столом скоро. Так, я Кашерингград переверну. Все, вроде как будто я все прочитал сообщение. Тут еще вот в другом мессенджере тут что-то было. Так. Тут мы тоже все прочитали. Ну все, ладно. Определились.
0: Ну, отлично, замечательно. Тогда давайте, как говорится, двигать дальше.
2: Сейчас, подожди, привет. Только один передам, обещал ей.
0: Позже.
2: Передал.
0: А, все передал?
2: Да, все передал.
0: Ну, хорошо.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: А ситуация на казанских дорогах прямо сейчас 5 баллов. Движение плотное. Сообщает об этом нам Яндекс.Карты. Крупные пробки. Проспект Универсиада. Оренбургский тракт. От ипподромной улицы до Фермского шоссе 31 минута. Улица Азина от магистрали М7 до Тополевой 22 минуты. 18 минут затруднений замечено на комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Кулгали. 12-минутные пробки на Николая Ершова от Вишневского до улицы Искра, а также улица Кулгали от улицы Юлиуса Фучика до улицы комиссара Габишева. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинский мост, Миллениум, Кировская, свободны в обе стороны. Третье транспортное в центр. 5 баллов. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Скоро услышимся в новом музыкальном часе.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Итак, уже третий час вечернего шоу на 102.8 FM. С чем всех поздравляем. Ну, а те, кто только что к нам присоединился, как говорится, добро пожаловать. Вход вообще не воспрещен.
2: Еще успеваете.
1: Абсолютно верно. В этом часе у нас появится Гульшат Хабриева. Она уже здесь у нас в студии. Здравствуйте, Гульшат. Активно снимает нас на свой смартфон в очередной раз. И тема сегодня будет, кстати говоря, ого-гошеньки. Третий не лишний, третий запасной. Что-то такое, нет?
2: Нет. Что-то там, про третьих.
1: Там посерьезнее, конечно.
2: Надо сообразить на троих. Что это такое? Ну, не знаю, я так услышал.
1: Вы, пока. Альберт, рассмешили Гульшат. Что ж вы сделали? В общем, действительно, обязательно послушайте, не пропустите, потому что тема будет очень познавательной. Гульшат всегда приносит очень полезные темы, которые очень легко потом применять, если слушать БИМ-радио и, конечно же, рубрику «Разговор по душам». Плюс ко всему, в этом часе мы будем играть в игру «Забавушка».
2: «Забавушка».
1: Снова будем забавляться, что-то будем сочинять и, конечно, не что-то будем дарить, а отправим вас в кафе национальной кухни. Вот так вот. Ей-богу, переходим.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на БИМ-радио.
1: Ну, как было уже озвучено чуть выше, эта игра...
2: Забавушка, а где же этот национальный колорит, вот этот вчерашний, мне понравился?
1: Татаршаванный мозг. Я сделаю.
2: Да, сделаешь.
1: Вообще не вопрос.
2: Ну ладно, мы пока расскажем, как это все происходить-то будет. Что за забавушка? Вот кто-то включил и не понимает, что за забавушка.
1: А вы что же хотели сказать, подожди, что я татарскую музыку не люблю, что ли?
2: Не, любишь, конечно.
1: Там же мелизмы какие восточные, вы что?
2: Да.
1: Все, продолжайте.
2: Так, правила очень простые. Мы вам сейчас зададим одну фразу, которую вам нужно как-то необычно, смешно. Можно театрально, можно стихотворно
1: продолжить. Я всегда за разрыв шаблона, чтобы бам, неожиданно так вот.
2: Как обухом по голове, да?
1: Как?
2: Как?
1: Ага.
2: Вот. Эту фразу вам нужно необычно продолжить и прислать ее на номер 92-72-42-102-8 в любой мессенджер, который вам удобен. Ну и в конце часа, ну как, 19.40, 19.40, да, мы будем подводить итоги.
3: Совершенно верно. Да. Еще, подожди, мы еще в рок из 90-х поиграем у нас.
2: Позже, позже, задача это позже.
1: Да. Ну давайте пока забавка. Фраза.
2: Да. Фраза звучит такая. Запоминайте. Это свидание она, ну или он, она запомнит надолго, потому что я...
1: А вот давайте действительно немножко ее так гендерно разбавим, mm-hmm. да? То есть девушка пишет, это свидание он запомнит надолго, потому что я. А мужчины пишут, это свидание она запомнит надолго, потому что я.
2: Что бы вот там такого должно было бы быть, чтобы она...
1: У меня очень плохая рифма.
2: Предчувствие какое-то у меня, знаешь, честно говоря.
1: Ну, давайте уж там вот этого, без этого. Плюс 7-2-7-2-42-102-8. Сочиняем, наслаждаемся музыкой.
0: БИМ-радио. Вечерний Трубим. Реклама на БИМ-радио.
4: Сделайте жизнь ярче. Токи выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
5: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
6: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио. ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
8: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. «Казань», «Камалеева 32». Заходите! Акция действует до конца сентября.
9: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
11: Скальпель. Нож.
12: Мы его теряем.
11: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
12: Что? Он жив?
11: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого.
13: Радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
14: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Эталон женской красоты? Да хрен с ними, с этими 90-60-90. Бороды нет, уже плюс, ёкало мене.
2: Соу, сепеляна.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Разговор по душам с Гульшат Хабриевой.
9: Итак, как мы вам и обещали, в этом часе с нами невероятная Гульшат Хабриева и, конечно же, рубрика «Разговор по душам». Гульшат, мы рады вас приветствовать здесь, в студии Бим-радио.
10: Доброго вечера, дорогие мои соведущие, Альберт, Петр и, конечно, наши любимые радиослушатели.
9: Я пару секунд хочу напомнить, кто такая Гульшат, потому что мало ли кто-то, может, только что присоединился к невероятной радиостанции Бим-радио и думает, а что это там вообще происходит? Итак, пожалуйста, встречайте. Гульшат Хабриева, психолог, индивидуальный, семейный, детский, с опытом более 21 года, бизнес-тренер международного класса, мама двух замечательных детей, любимая жена. За плечами 21 год счастья и гармонии в семейных отношениях. Вот так вот, кто же нам, как не Гульшат, может рассказать, как нам быть и как нам жить правильно?
11: Что делать, что не делать.
9: Сегодня вот, очень любопытная проще. Тема, на самом деле. Гульшат чуть ранее ее вот озвучивала уже для своих соцсетей. Сейчас давайте мы ее озвучим для наших слушателей.
10: Да, тема у нас называется сегодня так: третья сторона в отношениях, враг или друг. Как выстроить отношения с третьей стороной так, чтобы она влияла только во благо, либо это семьи, если это семейные отношения, любых отношений, потому что тема, правда, актуальна. У меня вот сейчас, я же много работаю как семейный психолог, и у меня сейчас в работе одновременно три пары. И вы представляете, вот во всех трех парах вопрос с третьей стороной. Стоит прям это краеугольный камень такой.
9: Давайте мы немножко сразу просветлим. Вот эта третья сторона. Это же могут быть родители, допустим.
10: Да.
9: Друзья.
10: Да.
9: Кто? Ну, родственники, дети.
10: Да, любовники.
9: Даже эти могут быть.
10: Конечно.
11: А прям разрешают, что ли? То есть, дорогая, давай-ка вот мы Светочку позовем. Она меня давно знает. Она вот.
9: Вот так вот. Ну, сейчас мы все в подробностях узнаем.
10: Альберт.
11: Ну что?
9: Сейчас мы все в подробностях узнаем, Альберт.
10: Да-да-да. Поэтому в народе не зря существует поговорка «третий лишний», но третий может быть и не лишним.
9: И запасным поговаривают еще в поговорке, знаете ли.
10: Так, давайте об этом тоже не будем. У нас, значит, есть, когда третья сторона может быть лишней, а когда третья сторона может быть помогающей и даже классной. Третья сторона лишняя и мешает. Это когда как-то третья сторона влияет на кого-то из пары в отношениях так, что отношения портятся. Вот если прям коротко, по-человечески, да, коротким языком, чтобы быстро запомнить, если отношения в паре после влияния и общения с этим человеком портятся, значит, эта сторона лишняя, третья, и она влияет не очень хорошо. Если после этого отношения улучшаются, то это здорово. И вот эта третья сторона, кстати, вот мы с вами перечислили, а ведь это может быть и психолог тоже.
11: Кстати, да.
10: Да, потому что сейчас, к сожалению, как-то вот в последнее время особенно часто слышу, когда ко мне приходят, и, например, вот молодой человек, там молодая пара, да, он, у них там не все хорошо в отношениях, это нормально. И вот он говорит, у нас был первый опыт похода к семейному психологу, я считаю, неудачный. Я говорю, какой и почему? Он говорит, там впервые мне психолог сказал, что я должен с ней развестись. И я, говорит, об этом даже и не думала, а теперь я стал думать. Ну, конечно, какое влияние,
9: не стали разбираться,
10: не
9: стали интересоваться, в чем причина, глубина и смысл.
10: Ну, может быть, и интересовались даже, но вот сам факт вот этого, да.
9: А это часто история, кстати,
10: после этого, он говорит, я задумался, да, и то же самое и с женщинами, поэтому очень аккуратно нужно работать, обращаюсь ко всем коллегам-психологам, очень аккуратно, потому что это человеческая жизнь, это ответственность за целые семьи, да, и поэтому здесь, конечно, нужно очень-очень внимательно и аккуратно. Развестись они без вас смогут. Наша задача, я считаю, семейный психолог, сохранить отношения и помочь людям выбраться на такой уровень, построить такие отношения, где всем будет хорошо. Вот я считаю, это нашей главной задачей. Что необходимо, чтобы третья сторона не вмешивалась в отношения? То есть как профилактировать вот эти конфликты, да? Во-первых, каждый в паре должен четко понимать, что он хочет сам, что ему важно, какое у него предназначение, какие важны отношения, где хочет жить. То есть все про себя. Поэтому говорят же, вот эти браки, которые создаются очень рано, когда дети не успели пожить самостоятельно, ничего про себя не успели понять, а сразу из-под теплого крыла родителей переходят под теплое крыло там мужа или жены, да?
9: А может,
10: то
9: и не под теплое.
10: Не совсем, не всегда здесь получается зрелость, потому что просто человек не пожил сам один и не понял, чего же хочет он-то или она на самом деле. Второе. Очень важно вдвоем обсудить все вопросы на берегу до того, как создать семью. Отношения, финансовые отношения к родителям, к быту, сколько мы хотим детей, не хотим, как мы их будем воспитывать, не будем. Почему? Потому что вот когда приходят семейные пары на консультации, когда они уже дошли до, ну, практически точки невозврата, там остается 1%, то какие вопросы чаще всего? Финансовый вопрос поднимается всегда, однозначно. Вопрос отношений молодой семьи или вот этой семьи, вот этой пары с родителями, воспитание детей. То есть это такие часто встречающиеся вопросы, которые... И вот задаешь логичный вопрос, да? У вас такая точка зрения сформировалась сейчас, вот, например, вот сейчас у меня пара в работе, он настаивает на самостоятельности, чтобы детей воспитывать так, чтобы ребенок сам набивал себе шишки, мама очень сильно гиперопекает, да? И вы обсуждали этот вопрос до того, как родить ребенка? Вы разговаривали о том, как надо воспитывать детей? Может быть, вы прямо тогда бы уже поняли, что вы совершенно не сходитесь в этом вопросе?
9: А что вы делаете, если не сходится? Вот действительно, они вот в этом вопросе не сходятся. Уж позвольте я это...
10: К семейному психологу.
9: Как-то консенсус надо найти все-таки какой-то. Или сказать, ну, слушай, извини, у нас вот...
10: Лучше обсудить это все на берегу, договориться.
9: Давай до свидания.
10: Там пообсуждать, не до свидания, а пообсуждать, подоговориться, поуслышать друг друга там, на берегу, когда еще ребенок не родился. А вот сейчас-то ребенок уже родился, уже некогда обсуждать. Там маленький ребенок, там требует большого ухода, и там идут только конфликты. И поэтому, конечно, лучше вот это все обсудить на берегу до того, как это все, войти в эту воду.
11: А где этот список-то всего обсуждения? Вот еще раз вы говорите, надо это обсудить то.
10: Если
11: а есть кому-то
10: посмотреть, важно,
11: гайд какой-то?
10: Да, если кому-то важно, либо обратитесь ко мне, либо давайте я на следующий эфир возьму эту тему 6 октября.
11: Что какие... важно обсудить перед началом отношений?
10: Да.
9: Классно.
10: Спасибо за подсказку, Альберт. И третий способ, если вдвоем договориться не получается на берегу, то к семейному психологу. Сейчас молодые пары, они прям молодцы, им браво. Прежде чем жениться, они обсуждают все эти вопросы на берегу и вообще смотрят, а какие перспективы-то у нашей семьи, мы вообще сможем жить вместе.
9: То есть это своего рода получается бизнес-план.
10: Да, они относятся к этому как к проекту, потому что они уже выросли на этой проектной системе, и для них это норм. А мы...
9: такая любовь.
10: Люди более старшего поколения в омут с головой, как говорится, да, на любви только. А потом ведь бабочки в животе эйфория, она заканчивается. И отношения, они должны строиться на уважении, на взаимопонимании, на общих целях, взглядах. И если этого нет, то дальше начинаются очень серьезные проблемы. Люди начинают конфликтовать, обижать друг друга, и это накапливается как снежный ком. Что же делать, если все-таки третья сторона вмешивается? Не удалось профилактировать, и третья сторона вмешивается.
12: Теща, например.
10: Да хоть кто. Теща, свекровь, дети, друзья, коллеги. Хоть кто. Да, первое, это нужно паре сделать все, чтобы вы были сильными, как пара. Чтобы у вас между собой было полное взаимопонимание, была общая позиция. Мы так думаем, мы так решили. Почему называю это в первую очередь? Если этого не будет, третья сторона всегда будет находить лазейку и всегда будет проникать туда, где есть трещина. Поэтому, если вы будете сильны как пара, никакая третья сторона никогда к вам даже не вздумает лезть, потому что некуда будет там пролезть. Вы вдвоем, взаимопонимание полное, доверяете друг другу, все решения принимаете вместе.
11: Спина к спине.
10: Да, абсолютно верно. У кого-то это спина к спине, кто-то вот в одну сторону любит смотреть. Неважно, самое главное, чтобы вы оба чувствовали, что рядом с вами надежный человек, и это ваша пара, это ваша вторая половина. Да, и вы чувствуете себя прекрасно, и вам никто больше не нужен. И любые вопросы вы способны решать вдвоем. Вторая рекомендация – это завести традицию в семье разговаривать по душам. И сразу договориться, все обсуждать только вдвоем. Сначала только вдвоем. И вот для того, чтобы вы были сильны как пара, обязательно нужна коммуникация. Если вы не разговариваете, почему вот это очень сильно приводит к последствиям? Потому что, да, поначалу бабочки в животе, эйфория, это все незаметно. Мы там влюблены, нам хочется быть вместе, да, и так далее. Вот эта разность во взглядах, разность в бэкграунде жизненном, в опыте жизненном, в установках, она сначала не сильно ощущается. Химия вот этого, да, это все нам заслоняет глаза. Потом это начинает очень сильно ощущаться. И когда люди говорят, ну мы же разные, нам не надо быть вместе. Я говорю, стоп, подождите. Разные люди вполне могут прекрасно жить вместе. Если они будут разговаривать, слышать друг друга, слушать и договариваться. И находить консенсус, то есть это не твое и не твое, а что-то третье, которое берет самое лучшее из позиции мужчины, из позиции женщины, создается третье наше уникальное, на котором мы строим наши отношения. Вот это очень классно, это замечательно, это очень сильное подспорье для людей, которые разные. Теперь, для того, чтобы люди могли общаться правильно, нужно знать техники определенные. Есть определенные техники. Вот так же, как правила дорожного движения, вот так же и в общении есть определенные правила, определенные техники, которые, если ты соблюдаешь, ты договоришься всегда, даже если мнения очень сильно разные. АКО-8, например, один из них, этот инструмент, алгоритм конструктивного общения, 8 этапов, где люди договариваются всегда абсолютно, если они даже имеют совсем разные точки зрения. Если кому-то интересно, обратитесь лично, я вам все про это расскажу. Третья рекомендация – это хорошо изучить психологические темы. Их немного, много не надо, но самые основные – это тема психотипов людей, как общаться, темы по языкам любви, темы, что такое психологическое насилие и как его избежать в ваших отношениях, потому что сейчас мы этому всему наблатыкались, прям другое слово. Да. Наблатыкались и прямо применяем это, и да, ушел. Четвертая рекомендация – каждому в своей паре поработать над реализованностью, удовлетворенностью жизнью, самооценкой, уверенностью в себе. Нужно расти каждому во всех отношениях, чтобы каждый чувствовал себя в ваших отношениях прекрасно. Это не ответственность вашего партнера или партнерши, это личная ваша ответственность, чтобы вы были реализованы и чувствовали себя прекрасно, чтобы у вас на душе все было хорошо. Потому что человек с низкой самооценкой, он всегда будет вносить в отношения раздрайв, какой-то нытье, какие-то конфликты, зависть, там, ревность, да, вот это вот все. Невротические все эти составляющие. Поэтому если каждый реализован, если у каждого все хорошо, тогда учитесь общаться, разговаривайте и будьте сильными, как пара.
11: Все очень непросто. В то же время как будто бы логично.
9: Есть, да, над чем задуматься. Да. А я... Есть? Хотите? Это была Гульшат Хабриева и рубрика «Разговор по душам». Действительно, есть над чем подумать. Спасибо большое, Гульшат. Обязательно услышимся с вами здесь на 102.8. Mm-hmm. А прямо сейчас полезная информация на правах рекламы.
10: Если вам актуально и важно получить психологическую помощь в вопросах бизнеса, воспитания детей, семейных отношений мужчины и женщины, реализованности, то вы всегда можете написать мне лично в любом мессенджере по номеру 8-903-062-1108, либо в личные сообщения ВКонтакте «Бизнес-тренер», «Психолог», «Индивидуальный», «Семейный», «Детский», «Гульшат Хабриева», 18+.
12: Реклама на Бим-радио.
13: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в «Транстехсервис». Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж «Транстехсервис».
14: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского, 67.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Суварстроит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Суварстроит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
18: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
19: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в Канавто. Звоните 8 843 230 3030.
20: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
21: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
22: Папа, еще круг!
23: А я на боулинг.
24: Мам, я в игровые автоматы.
25: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
26: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в Канавто выгода на Li L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Предложение распространяется на автомобили Li L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Li Авто Канавто. Не оферта.
27: Не грузятся картинки. Не читаются посты? Пропали клики и лайки?
28: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Вы ж просили.
2: Вот она, пошла, родимая.
1: И ушел.
2: Хорошо.
1: И ушел в пляс. До 19.40 не так много времени, поэтому давайте почитаем, что у нас есть. На кону у нас, напомню, сертификат в кафе национальной кухни. Ваша задача продолжить фразу, которую мы вам сегодня предложили. Давайте мы ее напомним.
2: Очень простая фраза. Это свидание, она запомнит надолго, потому что я...
1: не пришел. Вот, например, вот такое сообщение. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Напомню, наши мессенджеры. Давайте читать дальше.
2: Это свидание она запомнит надолго, потому что она... это он.
1: Это свидание она запомнит надолго, потому что... банан.
2: А я банан, а я томат.
1: Всем ребятам рад.
2: Да-да-да. Это свидание она запомнит надолго, потому что я одел трусы в ромашку.
1: Это свидание она запомнит надолго, потому что я отбываю срок в исправительной колонии.
2: Ну да, логично.
1: Да, расположенную в живописном уголке нашей страны.
2: Там не часто свидания, поэтому надолго лучше запоминать. Это свидание она запомнит надолго, потому что я пригласил ее сразу в ЗАГС на свидание. Или потому что фразу «счет пополам» или «сама заплатишь» она точно не забудет.
1: Это свидание он запомнит надолго, не забудет никогда, потому что я в ресторан его повела, заказала устриц, просекко, вредит вашему здоровью, знаете ли, омара, а после ужина домой тайком убежала.
2: У меня вроде как будто все прочитано.
1: Как будто что-то на японском.
2: Как будто.
1: Я тоже смотрю, что как будто на данную секундочку мы все прочли. Ребята, остается буквально 5 минуточек у вас, чтобы еще накидать нам каких-то сообщений. Это свидание он-она запомнит надолго, потому что я... Ну, дальше уже ваше сочинение.
3: Бим-радио. Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор рубрики ООО «Акбарс-дом».

0: Завтра, 23 сентября, в Казани ожидается плюс 23, плюс 25. Малооблачная погода без осадков. А набережные Челны, Нижнекамск и Мензелинск 24-27 градусов. На день завтрашней синоптики обещают такие же. 27 градусов будут в Альметьевске, Азнакаево и в Бугульме. Ну и в Нурлате до плюс 26. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: У природы нет плохой погоды.
2: Программа для именинников. Вечерний тост.
3: Поэтому будем поздравлять наших дорогих ненаглядных радиослушателей, которые отмечают свой день рождения именно сегодня, 22 сентября. Это все, весы же уже начались?
0: Пока не знаю.
3: Пока не знаешь. Но
0: не проверял.
3: А ты же весы?
0: Я не разбираюсь в гороскопах.
3: Еще не веришь, не скажи.
0: Нет, не верю.
3: Ладно, давайте расскажем, где мы можем посмотреть.

0: смотреть наших замечательных именинников и поздравить?
1: Во-первых, поздравить вы можете их сами лично с помощью нас, с помощью Бимрадио. На сайте bimradio.ru есть раздел «Услуги», там все просто и понятно. Или в будний день по телефону 2-930-800 можно позвонить, и там вам замечательная Катерина все объяснит, все подскажет. Ну а пока заглянем в нашу группу ВКонтакте. Бимрадио Казани называется. Регина Мансурова, с днем рождения вас. Ренат Хабиров уже отмечает на рыбалке, человек сразу видно. А Наталья Вазанова, тоже именинник сегодняшнего дня. Сергей Шмелев, именинник, мы вас с удовольствием поздравляем. Также поздравляем Дмитрия Сергеева, Полину Герасиму Смородинову. Энже Абдулина тоже отмечает свой день рождения. Марат Сабиров, с днем рождения. Тимур Ковинский, Лилия Щеглова, Щеголева, Владимир Ситкевич и Ольга Мишанина. Вот такие замечательные, прекрасные люди свой день рождения отмечают. Мы, конечно, присоединяемся.
0: Безусловно, и рассказываем еще, с кем из знаменитостей вы родились в один день. Невероятная плеяда звезд, звездный состав в этот день. Составчик тронется, перун остается. Родились королева Франции Анна Австрийская, Майкл Фарадей, Надежда Аллилуева, актер Пол Муни, актриса Марта Скотт, Дин Рид, боксер Феликс Савон, актриса Мария Голубкина, Александр Резалин и многие-многие другие. Но еще среди многих-многих других я заметил одного не то чтобы там дециметра, сантиметра, а настоящего метра.
1: Deep Purple?
0: Не совсем. Deep Purple тоже, да, там кто-то там.
1: Да-да-да, бывший солист Deep Purple.
0: Все, вот оно дело-то. Я другого дяденьку нашел. Более странного. Культового австралийского музыканта. Как вы думаете, о ком я?
1: А кто там австралийский?
0: А он еще поэт и писатель. Этот... А он еще композитор и сценарист, и вокалист. Бона, и фронтмен группы The Bad Seeds.
1: А, нет, такого не знаю.
0: Это Ник Кейв.
1: А, ну да, тоже, конечно.
0: А то тут еще с одной с австралийкой сейчас
1: понял,
0: будет.
1: Понял, что за песня, да-да-да.

0: Мы тоже подпеваем иногда, знаете.
1: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
2: Все, бутанкирякми. Хватит сообщений отправлять. Это татарин из меня так себе, честно говоря.
0: Все, стоп, игра, в общем-то, перевожу для тех, кто не в курсе. 19.42, потому что уже на часиках, даже немножечко задержались. Сейчас сообщения, если будут приходить, они уже пойдут не в зачет, но есть те, которые мы еще не прочитали. Напомню, фраза сегодня у нас такая. Это свидание он-она, ну, в зависимости от того, кто пишет, запомнит надолго, потому что я... Ну и дальше вы продолжаете. Вот такое сообщение есть. Потому что я пришел на него со своей женой.
2: Нормально. Заранее познакомить,
0: чтобы... Ну, а что, зачем правильно скрываться-то?
2: Это свидание надо запомнить надолго, потому что я ведь в 3 часа ночи в отделении полиции за попытку погладить ту милую уточку в парке очень сближает. Сложно.
0: Это марат. Свидание она запомнит надолго, потому что за мной пришла мама. Так и очень мило.
2: Это свидание она запомнит надолго, потому что я пришел... А, это уже прочитано уже. Ага, поехали. Значит, потому что она запомнит... Потому что я пришел с психологом Гульшат Хабреевой. Сразу. Понял,
0: вот, да? Вот, вот, сразу. Сразу с блокнотиком. Да. Это свидание она запомнит надолго, потому что было как вчера. Чикин-дрикин, трах-бабах.
2: Это свидание она запомнит надолго, потому что после свидания я вызвал ей бизнес-такси, а когда она уехала, переключил оплату на наличку.
0: Молодец. Это свидание она запомнит надолго, потому что из ресторана я ушел тихо, по-английски.
2: Через крышу. Это свидание она запомнит надолго, потому что парик сдуло ветром и лысина ослепила его взор.
0: Это свидание она запомнит надолго. Почему? Потому что кончается на «у».
2: Покачину, я бы еще сказал.
0: Покачину сейчас получится.
2: Почему? Потому что...
0: Вот почему? Потому что вот так лучше почему будет. Лучше. Что, вроде да. бы прочли. Сейчас будем с Альбертом Вячеславовичем, в общем-то...
2: выбирать победителя,
0: да. Победителя, да. Дождитесь.
1: Бим-радио. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
4: Может, до весны подождем?
5: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. От 7 с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
2: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
3: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Останови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
5: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Действительно, не плачь о нем. Лучше играй и выигрывай возможность очутиться на мега-крутой паре, который состоится совсем скоро, кстати говоря, рок из 90-х. Пожалуйста, коллега, расскажите нам.
2: Информация до правах рекламы. Бим-радио приглашает вас на вечер рока из 90-х. Косухи доставайте, банданы надевайте, готовьте подпевать любимым рок-хитам и танцевать до самого утра. 10 октября ресторан «Максимилиан» с живое исполнение главных рок-хитов. Ну вот, проверим, кто лучше знает все рок-легенды. Обязательно приходите в рок-образе, потому что и Петра Викторовича для этого подготовлены специальные подарки. Да, он за микрофоном, он
1: кто,
2: за главного.
1: Интересно, придет с ирокезом красным, мне прям интересно.
2: Слушай, классно было.
1: Или
2: бы,
1: такие,
2: да?
1: Знаешь, как это у Кита Флинта, чтобы ирокез с двух сторон был, да, такой, да, как да, это да, Ленин да. Продиджи.
2: Пирсинги, в общем, успеете татухи набить даже еще немного. Диджей Айон за вертушками, рок из 90-х, встречаемся 10 октября, ресторан «Максимилианс». Петь, танцевать, отрываться будем вместе с Бим-радио. Подробности на «Максимилианс.ру» 18+. Но прямо сейчас, куда отправлять ваши правильные ответы? Напоминаем, 92 72 42 102.8, любой удобный вам мессенджер. Вопрос простой сегодня. Очень простой. Продолжите, пожалуйста, строчку из песни группы... Чего?
1: Первый три у нас или как?
2: Нет, первый, третий, пятый. Вот мне так нравится
1: у
2: обычно.
1: Тебя, ну все, хорошо.
2: Своя система, да. Продолжите, пожалуйста, строчку из песни группы «Чайв». Какая боль, какая боль, Аргентина. Какой там счет? Итак, варианты ответов. 5-0. 3-0. Или победила дружба в этой песне. Ну, всякое бывает.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Какая боль, Аргентина, Ямайка. И далее счет.
2: И посыпались правильные ответы. Самое первое сообщение с правильным ответом у нас долетело от Алены. Алена, мы вас поздравляем. Я вот вам такой веселый смайлик отправлю. Третье сообщение. Раз, два, три. С правильным ответом у нас долетело от Сергея. Сергей, мы вас тоже поздравляем. Ну и Дмитрий оказался пятым с правильным ответом. 5-0. Конечно, ребят, тут все легко.
1: Молодцы.
0: Рок из 90-х. На Бим-радио.

0: Ямайка.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: На острове Сулавеси с 1905 года существует одна очень необычная традиция. Оказывается, для того, чтобы выказать почтение к умершим родственникам, индонезийцы каждый год выкапывают их из могил. Среди местных жителей даже существуют оригинальные конкурсы. У кого родственник лучше одет, тот и становится победителем. Но и на этом все не заканчивается. Обязательным завершением церемонии почтения становится семейная фотография на память.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Без возрастных ограничений.
5: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
6: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
7: Звездная пауза.
8: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, если вам предложат сходить на выставку, в театр, в кино, на концерт, идите. Сейчас вы особенно восприимчивы к искусству. Тельцы, у вас будет наблюдаться повышенная чувствительность к физическим нагрузкам, поэтому заниматься спортом лучше под присмотром опытного тренера. Близнецы, кто-то будет пытаться вами манипулировать, коварно взывая к лучшим чувствам. Раки, вы проявите упрямство и желание власти. Львы, а вы можете признаться в своих чувствах, не боясь быть неправильно понятым. Девы, хороший день для поездок, экскурсий, активного отдыха на улице. Весы, вам предстоит принять участие в мероприятии, требующем соблюдения формальностей и традиций. Скорпионы, не стоит воевать со своими желаниями, они будут оправданы и безобидны. Стрельцы, у вас возможны импровизированные праздники, на которых могут завязаться интересные знакомства. Козероги, все успеть не получится. На кухне будьте осторожны с острым инструментом. Водолеи, неожиданно для себя вы окажетесь в центре внимания и наверняка этому порадуетесь. Рыбы, поступит много интересных предложений, которые можно сразу принять, не опасаясь подвоха. Всем знакам зодиака желаем светлого будущего.
9: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
10: 19.57 на часах студии БИМ-радио. Пора бы уже подводить итог нашей сегодняшней встречи с игрой «За бабушка». Скажем сразу всем огромное спасибо. Классно провели время. Ну а теперь давайте к победителю. Итак, фраза у нас сегодня была такая.
11: Это свидание она запомнит надолго, потому что я пришел на свидание с психологом Гульшат Хабреевой. Да, вот так вот. Нам чего-то показалось это очень смешным.
10: И все, там блокнотик, понимаешь, сразу да. Нужные вопросы, все на берегу решили.
11: Подготовлены, вот. Да.
10: А все. Потом, может быть, и разошлись, как море корабли.
11: Сразу же, да.
10: А что тратить время друг друга? Зачем? Мы вас поздравляем. Кто это у нас?
11: Айрат это был у нас.
10: Айрат, принимайте наши поздравления. Вы отправляетесь в кафе национальной кухни. Альберт Вячеславович сейчас с вами все подробненько расскажет, напишет. Огромное спасибо, коллега. Замечательно провели время. Завтра,
11: благодарю.
10: Завтра, я так понимаю, наша стройняшка вернется уже.
11: Да-да-да.
10: В строй. И вы снова тоже.
11: Ну, может, она откормлена.
10: И вы снова тоже вернетесь в строй. Да, мы с вами услышимся уже у четверг. Ну, со мной я имею в виду.
11: С тобой, да.
10: Да. Всем желаю хорошего вечера. Дальше после нас, конечно же, привет-приветов. Если хотите кого-то поздравить, передать привет, пожалуйста.
11: Да, совсем скоро Лена Медова здесь появится, будет вас радовать. Ну и вы тоже давайте там, чего вы там сидите.
10: Ну, привет, и расколбас вам немножко разогнать лимфу в финале. Пока!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: начинается новый сезон.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Я хочу три вещи. Во-первых, очень нужно все. Так, во-вторых, все остальное. И в-третьих, что-нибудь еще.
3: Мальчики, я вас обожаю.
1: Соусы клёвые.
4: Ничего, показалось.
5: Добрый-добрый вечер, друзья, вам не показалось? С вами любимое радио в Казани, это 102.8 FM, у микрофона в студии Елена Медова. И каким будет этот вечер, решать, конечно же, нам вместе с вами. Может быть, он будет таким лиричным, может быть, сейчас вы закружите свою вторую половину в вихре вальса. А может быть, мы послушаем с вами что-нибудь поэнергичнее, потому что ребята сказали, что требуется всех встряхнуть в этот вечерок и таким образом как-то стряхнуть себя всю грусть, все проблемы дня прошедшего. Поэтому, поскольку у нас скоро очередная вечеринка в стиле 90-х, это будет рок из 90-х, а я предлагаю вам вспомнить замечательный хит из 90-х тоже. То самое время, когда танцевали мы под рейв музыку, и она была очень громкой, очень ритмичной, и в моде были следующие треки. Если узнаете эту исполнительницу, то напишите, пожалуйста, мне в студию. Порадуйте меня своей памятью. Хорошей, крепкой и доброй. Плюс 7-92-72-42-102-8. Будем именно так держать с вами связь в этот вечер. Пишите в Телеграм и пишите в Макс.

Это 1996 год. Песня называется «Kleine Satellit», «Маленький спутник» или «Пип-пип». Немецкая исполнительница Блюмхен его исполнила в миру. Это Ясмин Вагнер. Ну что ж, многие сказали «да, да, помним этот классный трек» и даже немножечко под него потанцевали. Ну а теперь, друзья, у нас прозвучит музыка тоже классная. Это рок из 90-х.

0: Первое в Казани. Рок из 90-х. На БИМ-радио.
1: Информация на правах рекламы. БИМ-радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте свои косухи. Тут они у вас там запылились. Надевайте банданы и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-материал. Устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Это будет очень классно. Итак, рваные джинсы, косуха, бандана, какие-то классные аксессуары. Все это поможет вам стать главным рокером вечера. А за самый крутой образ – сюрприз. За атмосферу отвечает главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 20:00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru 18+. Сейчас мы разыграем 3 пригласительных билета на вечеринку «Рок из 90-х», которая вот просто глазом не успеем моргнуть, а уже наступит 10 октября, и мы с вами отправимся в ресторан «Максимилианс» в наших лучших образах и в самом лучшем расположении духа. Необходимо написать именно в «Макс», и это будет продолжение строчки известного рок-хита. Пишите, пожалуйста, на номер +7 92 72 42 102 8, 10, 28 и 38. Да, вот замахнулась я сегодня. Вот именно слушатели, которые отправят верный ответ под такими номерами, получают сегодня пригласительный на вечеринку рок из 90-х. Итак, внимание, продолжите строчку из песни. Итак, сейчас я скажу, из какой именно. Это будет группа «Кино». «Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна». Варианты продолжения. «И не вижу ни одной знакомой звезды». Или «И не слышу ни одного знакомого слова». Или же «Не помню ни одного знакомого лица». Все просто. По-моему, все очень даже очевидно. Пишите, пожалуйста, в «Макс» +7 92 72 42 102 8. А я отправлюсь почитать и посчитать ваши правильные ответы. Конечно же, уверена, неправильных просто быть не может.
0: Рок из 90-х на БИМ-радио.

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Спасибо большое вам за великолепную игру. Я уже подвела итоги и знаю, кто отправится 10 октября на вечеринку «Рок из 90-х». 18+, будет не только подпевать любимым рок-хитам, но еще и танцевать. Кристинка, Николай и вот еще один слушатель. Обратите внимание, всем победителям поставила сердечки.

0: Наслаждайся осенью с Beam Radio.
1: Реклама на Beam Radio.

0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
1: Соцсети могут прилечь. А «Бим-радио» с тобою всегда. 2-930-800.

0: подвигу солдата. Сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Добрый вечер, любимые слушатели. В эфире БИМ-радио, цикл программ «К подвигу солдата сердцем прикоснись». Это проект, который знакомит нас с важной миссией волонтеров и добровольцев. Они помогают людям в зоне СВО, людям освобожденных территорий. В рамках этого проекта в студию приходят волонтеры и добровольцы. Это люди из Казани, из Татарстана, которые объединяются для оказания всесторонней помощи. Сегодня мы продолжим говорить о большом делах, которые совершаются по зову сердца. Я хочу познакомить вас с необыкновенной, лучезарной Екатериной Рязановой. Здравствуйте, Екатерина, доброго вечера.
2: Добрый вечер, уважаемые слушатели. Рада с вами познакомиться.
1: Да, мы хотим познакомиться с вами подробнее. Мы знаем, что вы педагог-психолог, арт-терапевт, супруга боевого офицера и специалист по развитию Комитета семей воинов Отечества Республики Татарстан. Всегда первый вопрос, который мы задаем нашим гостям, ну как, из чего начинается ваш путь волонтера, вот до специалиста по развитию? Расскажите, пожалуйста, как, с чего все это начиналось?
2: Началось все с того, что я как арт-терапевт сама помогла себе в 22-м году в сложной ситуации, в тревожности, которая началась у меня в связи с началом специальной военной операции. И когда поняла, что мой инструмент прекрасно работает, чтобы помочь в вопросе снятия тревожности, я поняла, что я хочу помогать таким же, как я, членам семей военнослужащих, снимать напряжение, стресс, тревожность таким интересным способом арт-терапевтическим.
1: А что происходит и что происходило, да, в самом начале на ваших встречах с матерями, женами, сестрами, участниц СВО, участников СВО, как проходят ваши занятия?
2: На этих встречах мы создавали пространство, где женщины, то есть матери, жены, сестры участников СВО могли остановиться, переключиться, побыть среди тех, кто в такой же ситуации, наполниться ресурсом, вдохновиться, чтобы вздохнуть глоток свежего воздуха.
1: Но постепенно, вот, оказывая такую помощь волонтерскую, вы стали глубже погружаться в работу комитета и познакомились с командой. Что происходило дальше?
2: Происходило дальше то, что я стала, как вы сказали, членом команды Комитета семей воинов Отечества Республики Татарстан и начала заниматься развитием волонтерской деятельности именно в нашем комитете. И начала работать с платформой «Добро РФ», где труд волонтеров учитывается и не остается незаметным.
1: А почему вот для вас так важно, чтобы труд волонтеров был зафиксирован и был заметен?
2: Потому что они делают все это безвозмездно. Они несут огромный вклад в развитие, становление победы, общей победы.
1: Ну, приведите, пожалуйста, какой-то пример. Например, человек зарегистрировался как волонтер и в каких мероприятиях, в каких полезных действиях он может поучаствовать?
2: С волонтерами мы проводим мастер-классы, такие как приготовление ароматного чая, приготовление реторт-пакетов в зону специальной военной операции, плетение маскировочных сетей, собираем гуманитарную помощь, медикаменты, сушим сухарики даже со школьниками, то есть это очень легко и просто, да, сушка овощей и фруктов очень легко и просто, но это все очень нужно для того, чтобы отправлять гуманитарную помощь.
1: То есть, получается, вы помогаете людям, волонтерам обрести какой-то конкретный навык для того,

0: чтобы человек почувствовал возможность стать полезным, да, вот в этом процессе, да, волонтерской работы, и затем он потом это, он все это делает организованно и уже на какой-то такой системном, да, виде, правильно?
1: Да, все правильно, то есть это все становится системно, ведется учет количества волонтерских часов, которые они проводят в приготовлении всех этих, как сказать, гуманитарных грузов.
0: Да, да, да, да. Я так понимаю, что ваш комитет объединяет множество направлений поддержки. Тут есть юридическая и социальная помощь, психологическая поддержка, помощь военнослужащим на лечении, реабилитации, сбор и отправка гуманитарной помощи, как вы сказали, социальные, культурные, спортивные, патриотические проекты. Но вы можете назвать какие-то ключевые направления сегодня? Такие есть? Или все являются одинаково важными?
1: Все являются одинаково важными. У нас и юридическая помощь, как вы сказали, uh-huh. тут же психологическая, и культурно-массовые мероприятия, и сбор гуманитарного груза. То есть мы и работаем по всем этим направлениям.
0: Ну, к примеру, если мы с вами обратим внимание на культурные или какие-то спортивные проекты, что это такое?
1: Угу. Для того, чтобы разгрузить членов семей участников специальной военной операции, мы организовываем культурно-массовые мероприятия, например, совместный поход в цирк, где могут и дети, и взрослые пойти просто расслабиться в эти два часа, побыть с детьми. Взрослые могут побыть с детьми, дети просто отдохнуть. В общем, всем нравятся походы в цирк, на концерты, походы. То есть все любят это.
0: Ну и в процессе этих развлекательных каких-то мероприятий ведь происходит и общение, которое людей сближает.
1: Да, так мы узнаем друг о друге, что есть и разные направления, вот что в разных регионах, говорю, в разных муниципальных образованиях Республики Татарстан проводятся разные мастер-классы. Так мы обмениваемся и опытом. Мы уже перенимаем опыт друг друга и знаем, что нам тоже внедрить, включить и делать.
0: Да, это замечательная работа, очень серьезная и важная. И я знаю, что за время работы комитета было собрано и передано в зону СВО более 150 тонн гуманитарных грузов, да, то есть и вот столько вы сделали, да, за все это время. И за этими цифрами всегда стоят люди. Расскажите, пожалуйста, об этих людях, о вашей команде.
1: Это люди, которые делают все от чистого сердца. Они горят тем, чтобы приблизить эту победу. Они искренне любят наших бойцов. Они едут в зону специальной военной операции, снимают с ними видео от души, показывают, потом привозят нам эти видео, говорят, посмотрите, как они радуются, что мы им написали письма, отправили чак-чак, лапшу. То есть эти люди занимаются этим от чистого сердца и горят тем, чтобы победа скорее наступила.
0: Большое спасибо за подробные искренние ответы на вопросы. Теперь еще один вопрос. Расскажите, пожалуйста, были какие-то, может быть, периоды сложные периоды раздумий, когда вы говорили себе, да, очень сложно, оказывается, давление, помощи необходимо все больше и больше. Что в этот момент вы себе говорили? Может быть, кто-то был рядом с вами, поддерживал вас на этом пути?
1: Ну, вообще у нас руководитель комитета семьи воинов Отечества Галимова Ангелина Фаритовна прекрасный человек, который всегда поддержит, поможет и направит на то, чтобы не сдаваться, продолжать идти и делать.
0: Помимо вашего руководителя, я думаю, что вы окружены большим количеством волонтеров, и вы можете рассказать, вот откуда, например, тот или иной человек, можно имен не называть, а просто вот как человек к вам пришел и почему он к вам присоединился, что его мотивировало, что его вдохновляет по сей день работать с вами вместе ради вот этой общей большой цели?
1: Ну, когда видят в соцсетях, в телеграм-канале, в Максе, в моих личных соцсетях, то, чем я занимаюсь, мне пишут в личку, как я могу быть полезна, чем я могу помочь. То есть люди видят это и хотят тоже принимать участие в общем добром деле.
0: Большое спасибо. Я еще раз напомню, что с нами в этот вечер в программе «К подвигу солдата сердцем прикоснись» Екатерина Рязанова, которая нашла время в своем очень плотном графике. К нам приехала наконец-то. Это педагог-психолог, арт-терапевт, супруга боевого офицера и специалист по развитию Комитета семей воинов Отечества Республики Татарстан. Вот расскажите, пожалуйста, вот пример вашего дня. Как вы успеваете совмещать свою личную семейную жизнь, волонтерскую деятельность, профессиональную деятельность? Из чего складывается День волонтера?
1: Я член команды Комитета семей воинов Отечества, и моя работа заключается в том, чтобы волонтерам помочь организовать эти добрые дела на платформе Добро РФ, чтобы их труд не остался незамеченным, и всем проставить часы по-честному, кто сколько отработал. И мой день начинается с того, что я захожу на платформу Добро РФ и открываю личный профиль нашего комитета.
0: А есть какая-то градация? Вот помимо часов, важность вклада волонтера? Вот, может быть, кто-то сделал что-то небольшое и потратил на это, может быть, и немного даже времени. То есть ему тоже честь и почет, да? Равная честь и почет, как и всем, безусловно, да?
1: Конечно, мы всех любим. Нам все нужны.
0: Как вы доносите вот эту мысль? Или, может быть, нет никакой необходимости об этом говорить, чтобы волонтеры понимали, что любой их вклад в один день, один час, один миг, одна проведенная встреча, помощь на мероприятии, все это не мелочи. Вы проводите какую-то с ними работу? Или они сами уже приходят в таком осознанном состоянии, в готовности помогать и отдавать себя этому делу?
1: От нашего регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Республики Татарстан проходит еженедельно ВКС с представителями в муниципальных образованиях Республики Татарстан, где обсуждаются планы на неделю, планы на год, что сделано, как улучшить, как мотивировать своих коллег. В общем, мы всегда с ними на связи.
0: То есть есть такие моменты поддержки, да? Вы можете оказать некую помощь, мотивировать добрым словом, да, если что-то не получается, да? Так это происходит, очень интересно.
1: Да.
0: Ну, поскольку волонтеры – это люди, правда, тоже со своими жизненными обстоятельствами и со своей мотивацией. Я знаю, что не только Казань участвует вот в вашем волонтерском движении, но и муниципалитеты республики, как вы сказали, а вот какие города, какие поселки тоже вы можете назвать, как наиболее активные?
1: У нас активные все.
0: Все активные?
1: Все активные, да.
0: То есть весь Татарстан, да, в едином порыве?
1: Весь Татарстан.
0: Да, участвует. Поэтому такие потрясающие результаты. Около 200 тонн гуманитарной помощи. 45 представителей работает в муниципалитетах, благодаря чему помощь и волонтерская деятельность организуется не только в Казани, но и на местах. Ну и вот спрашивают, как можно к вам присоединиться, как стать членом и частью вашей команды? Угу. Как это можно сделать?
1: Зайти в ВК, сообщество, оно Комитет семей воинов Отечества в Республике Татарстан, и написать.
0: Все очень просто, друзья. Если чувствуете в себе вот этот внутренний порыв, может быть, придать некий новый смысл своей жизни и помочь, обязательно присоединяйтесь. И в завершении нашей программы, что вы хотели сказать всем нашим слушателям, которые, может быть, сомневаются или уже готовы вступить на путь волонтерства?
1: Не сомневайтесь, вступайте, мы вас ждем. Ваша помощь очень нужна и важна.
0: Большое спасибо. Очаровательная, лучезарная Екатерина Рязанова, педагог-психолог, арт-терапевт, супруга боевого офицера и специалист по развитию ВАНО, Комитет семей воинов Отечества Республики Татарстан. Может быть, вы хотите привет передать?
1: Привет передать.
0: Да, у нас традиционно на радио все привет передают.
1: Ну, если меня будет слушать мой супруг, то я передаю ему привет.
0: Отлично, вот это очень хорошее завершение программы. Большое спасибо, друзья, спасибо, что приехали и рассказали о вашей деятельности. Это была программа «К подвигу солдата. Сердцем прикоснись». Гостю наша очаровательная Екатерина.
2: «К подвигу солдата. Сердцем прикоснись». Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Реклама на Бим-радио. Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
4: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
3: Подробности на «Максимилианс.ру».
5: 18+.
6: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
7: А вы продаете рекламу?
8: Нет, просто даем послушать.
7: Красивая. 2-930-800.
9: Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, если вам предложат сходить на выставку, в театр, в кино, на концерт, идите. Сейчас вы особенно восприимчивы к искусству. Тельцы, у вас будет наблюдаться повышенная чувствительность к физическим нагрузкам, поэтому заниматься спортом лучше под присмотром опытного тренера. Близнецы, кто-то будет пытаться вами манипулировать, коварно взывая к лучшим чувствам. Раки, вы проявите упрямство и желание власти. Львы, а вы можете признаться в своих чувствах, не боясь быть неправильно понятым. Девы, хороший день для поездок, экскурсий, активного отдыха на улице. Весы, вам предстоит принять участие в мероприятии, требующем соблюдения формальностей и традиций. Скорпионы, не стоит воевать со своими желаниями, они будут оправданы и безобидны. Стрельцы, у вас возможны импровизированные праздники, на которых могут завязаться интересные знакомства. Козероги, все успеть не получится. На кухне будьте осторожны с острым инструментом. Водолеи, неожиданно для себя вы окажетесь в центре внимания и наверняка этому порадуетесь. Рыбы, поступит много интересных предложений, которые можно сразу принять, не опасаясь подвоха. Всем знакам зодиака желаем светлого будущего.

0: Дежурное радио. Первое в Казани. Реклама на БИМ-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Стрим Радио. Первое в Казани.
1: Привет, приветов на Бим Радио. Заходи на официальный сайт Бим Радио и передавай приветы.
2: Я не знаю, откуда взялась эта замечательная музыка, но, надеюсь, вам тоже она нравится, поэтому предлагаю ее оставить как фон в сегодняшней программе «Привет, приветов». У микрофона в студии Елена Медова. И давайте начинать. Пишите, пожалуйста, в Телеграм, в Макс, для того, чтобы отправить свое сообщение, свои добрые, теплые слова, музыкальный выбор. Все это можно сделать с помощью мессенджеров. Плюс 792-72-42-102-8. Вот Юля, например, пишет. Спасибо большое. Такое количество теплых слов и комплиментов Юле направили в мой адрес. И хочу сказать все это взаимно. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогая Юлия. Итак, Юля передает привет всей болталке. Любимым дочкам, ведьмочкам болталки. Конечно же. И послушать песню «Зиверт». Вот я нашла кое-что из «Зиверт» специально для вас и всех тех, кого вы только что перечислили. Поэтому скоро приступим к прослушиванию. Доброго-доброго вечера. Это Ксюша вместе с нами, если позволите вас так называть, потому что вы были у нас в студии, уважаемая Ксения, и мне кажется, мы с вами классно здесь провели время в шоу «Вечерний Трубим». Доброго вечера, Елена, любимое радио. Приятного и легкого вам эфира. Большой привет Бим-болталке и Бим-читалке. Спасибо, что вы есть. Спасибо за поддержку каждого, за юмор, доброту. Ребята, вы просто замечательные.
3: Яркая осень.

0: радио. Первое в Казани.
1: Доброго всем уютного вечера, который завершается программой «Привет-приветов» на Бим-радио. В Казани 21 час и 17 минут. И я с удовольствием перехожу к прочтению следующих ваших сообщений. Это Павел. Привет, Казань вечерняя. Уже так поэтично. Привет, Казань вечерняя. Большущий привет вам, Елена. Приятного вечера. Привет всей болталке. И огромный привет Ярославе. Да, Ярослава, привет. Отправляем ваше путешествие. Возвращайтесь домой. Возвращайтесь в родной эфир. Огромный привет Петру. Если можно, трек Леонида Руденко и «Мохито. Слезы солнца». Благодарю. Спасибо вам большое за сообщение. Привет, Бим. Привет, Елена Медова. Привет, привет, Самирчик. Передаю привет маме, папе и всей Казани. Бим Болталки и всем, кто там есть. Можно песню. Так, «Гориллаз», Клинт Иствуд принимается. Самирчик принимается. Расскажи, как у тебя успехи в учебе. Как настроение? Так, почитаю дальше. Бимчик-любимчик, пишет нам Людмилка. Всем огромный привет. Привет семье, передает Людмила. Бим-болталки, ведьмочкам. Погода сегодня просто класс, просто шикарная. Всем приятного завершения дня. Поставьте, пожалуйста, Селин Дион «All by myself». Заранее благодарю. Замечательный выбор. Спасибо вам большое, друзья. А песню сейчас послушаем «Слезы солнца».
0: Привет, приветов на Бим-радио. Передавай приветы через мобильное приложение Бим-радио.

Итак, пока у нас распевается «Гориллаз», предлагаю озвучить сообщение от Валентина Юрьевича. Бимчик, любимчик, сегодня мне исполнилось 48 лет. Нет, это очень радостное сообщение. А дальше вот как-то просто необычно и в стилистике Валентина Юрьевича. «Миллионером я стал. Хочу быть миллиардером. Привет всему земному шару. Поставьте, пожалуйста, песню. Приезжайте, пожалуйста, всем офисам БИМа ко мне на день рождения. Большое спасибо. Даже адрес и даже номер телефона благодарим. Но присоединяемся ко всем поздравлениям. Будьте счастливы, будьте миллиардером во всех сферах своей жизни. Будьте лучшим.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: 18+.
4: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Приветов на Beam Radio. Заходи на официальный сайт Beam Radio и передавай приветы.
1: Приветы передаются у нас и дальше. Добрый вечер, любимое радио. Сообщение анонимное. Такое пожелание от его автора. Прошу передать снежный привет и страстный поцелуй Кисе. Выспись сегодня, наконец. А песню, если можно, мистера Кредо «Голубые глаза». Хорошо, принимается. Привет, Бим. Добрый вечер всем слушателям нашего Бима. Дорогой Бим, сегодня день рождения очаровательной девушки, моей любимой Газизовой Альфии. Дорогая моя, от всего сердца я тебя поздравляю с днем твоего рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, любви и всего самого прекрасного. Для меня ты самая лучшая. Дорогой Бим, поставьте, пожалуйста, песню «За гранью». Посмотрела я в нашем репертуаре, такую песню не нашла, к сожалению. Но самое главное, что поздравили вашу любимую Альфию Газизову с днем рождения. Вы сказали ей во всеуслышание, что она самая лучшая, любимая и прекрасная. С днем рождения вас, Альфия.

Да, кстати, песня «Наутилус Помпилиус Крылья» звучит по просьбе Рустема. «Добрый вечер, Бим Радио», написал он и попросил как раз вот данный трек в эфире. С удовольствием послушаем. Напомню, пишите нам в Макс в ТГ +7 92 72 42 102 8.

0: Приветов на БИМ-радио. Заходи на официальный сайт БИМ-радио и передавай приветы.
1: Так, ну что, зажжем мы в программе «Привет, приветов» с вами и с вашими сообщениями. Конечно же, да. Пишет нам наша слушательница. Уважаемая Лилия Аюбовна, она написала: «Добрый вечер, привет всей Казани, привет Бим-болталке. Можно, пожалуйста, песню про дружбу на ваш вкус?» Ну, это очень хорошая идея, поставить песню про дружбу. Посмотрим, что же это может быть. Так, идем дальше. Озвучиваем сообщение от Арсения. «Доброго вечера, любимая. Привет Ксении Сергеевне. Ребята-болталки, я читаю вас. Добрее надо быть». По-моему, очень добры все друг к другу и очень милы. И, ну, всякое, конечно, бывает, как в жизни, а Бим-болталка – это же настоящая жизнь. Поставьте уважаемой нежной Ксении песню «Пицца романс» от Арсения. «Привет, мой родной, с днем рождения! Спасибо за то, что ты есть!» от Дарьи. Вот, и привет, и поздравления с днем рождения для родного человека от Дарьи. «Добрый вечер, Бимушка! С выздоровлением, Леночка, наша медовая. Спасибо большое. Хочу передать привет болталке и своей семье. Сказать, что сильно их люблю. Всем добра и хорошего настроения». От Натальи Храмовой. Да, это фоновая музыка сегодня меня очень-очень радует. Вот откуда ни возьмись, что-то еще такое просто удивительное. И просто невероятное. Так, а вижу тем временем еще одно послание. «Добрый вечер, Казань. Прекрасная, шумная, любимая. Какой прекрасный, теплый, уютный вечер. Привет всем жителям Казани, любимым и любящим». Поставьте, пожалуйста, песенку «Мир», «Геопика» и «Мирави». Всем большим и горящим сердцам посвящается от нашего слушателя, от слушательницы Дани Раулевны. Потрясающий у вас слог. Большое спасибо, Дания. Пишите как можно чаще. Мы с удовольствием будем озвучивать. И песню тоже вашу чуть попозже поставим. «Привет, Илье! С днем рождения! Я тебя очень люблю!» От Даши это послание. Присоединяемся. Поздравления!

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Ну что ж, в эфир первого и любимого радио пишут самые любимые слушатели. Пупс, доброго вечера. Хочу пожелать всем приятного вечерка и отличного настроения. Можно послушать любе «Ты неси меня, река». Пупс, хорошо, в унисон вашему настроению мы послушаем эту песню, но после песни «2000 лет», то, что заказали чуть раньше. От Светланы сообщение. Она тут уже гифки смешные отправляет. Не забыли ли про нее? Да, спасибо большое, кстати, потому что бывает действительно много сообщений. Здравствуйте! Передаю привет своему любимому мужу. Это от Светланы. Любимым детям. Всей Казани. Отдельно бимболталки тоже. Респект и привет. Поставьте, пожалуйста, песню «Хабиб, ягода, малинка». Вот, теперь передали. Надеюсь, Светлана, вы все услышали. Спасибо большое, что сигнализировали, обратили внимание на свое сообщение. Напомню, можно отправлять приветы до 22 часов, а время-то у нас практически на исходе. В Телеграм и Макс на номер +7 92 72 42 102 и 8. Также мобильное приложение любимого радио ждет ваши сообщения и официальный сайт. Айнур, а мы можем еще раз прочитать. Мы озвучили, кстати, сообщение для любимой вашей именинницы. Если не услышали, то давайте нарепить. Как говорится, сегодня день рождения у очаровательной, любимой Альфии Газизовой. Дорогая моя, от всего сердца я поздравляю тебя с днем твоего рождения. Счастья, здоровья, любви, всего самого прекрасного. Для меня ты самая лучшая.

0: весточку шепни. Знаю, ждет меня
1: моя
0: краса. Проглядела в ночь глаза.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Приятного отдыха всем вместе с Бим Радио. Программа «Привет приветов» на этом заканчивается, как и наш вечерний эфир в целом. Но я все равно внимательно еще раз посмотрю, нет ли неозвученных сообщений. Антон написал: «Добрый вечер, хотел бы вам передать привет». Спасибо большое, Антон, тоже вам передаю привет. И Антон сказал: «Ну, поставьте что-нибудь на свое усмотрение». А почему бы и нет? Вот, такая вот небольшая музыкальная пауза от ведущего Бим-радио, от Елены Медовой, для любимых слушателей.

0: Друзья, на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам яркой, звездной, красивой, может быть, даже такой вот стильной ночи, хорошего настроения. Ну, а завтра с утра нас встречают наши любимые утромены в составе Андрей Дмитриев. И Сергей тоже обязательно появится в этой команде. Будут вас с утра будить, поднимать вам настроение и мотивировать на самый лучший, самый продуктивный день в компании с Beam Radio. Всем пока!
1: Телефон рекламной службы Beam Radio 2 930 800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Друзья, любимые слушатели, такое тоже бывает, когда ведущая недалеко ушла от микрофона, а подвернулся классный привет. Пожалуйста, скажите в эфире, написали. Эльвире с Ильназом большой привет, ведь они делают подделки для детей, пока детки спят.
1: Это БИМ-радио.
2: Признание наших любимых слушателей.

приемник, перебирая станции. Эфир стонет Джеггером, рок-оборванцем. Крепичный квартет прерывают овации. А дальше реклама и цены на акции. Новости всего мира. Банкротство банков, кризис, концерты каких-то панков, курсы валют, нефть, деньги, далекие войны, авианосцы на рейде. Полжизни в машине, полжизни с радио. Хит-парадная паранойя на ранней стадии. Вроде музыка есть, но мало что трогает. Вокруг равнодушный город со своими заботами. Вдруг радио затихает, пропуская мои мысли. Утки машин, виск тормозов, ни недели и числа. Тучи плывут, разрываются, еще немного. И небо чистое.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
1: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера, главный рокер Бим-радио, Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2 930 800.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Наслаждайся осенью с БИМ-радио.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

только влезала с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.